0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лунский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: У каждого из нас есть тень, а никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.
1: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны. Экран мой на сегодня потолок.

печалит отчаянно. Хоть, конечно ж, понимает, что это все не случайно. Забыть, забить, все бросить, оно не стоит того. Да я кругом ищу пиздец, но твердо верю в добро. К тому и бесит, что мы по-прежнему сидим, ждем. Бездействием, шая водку гвоздем. Сколой

0: примеру, узреть смертная экосфера. А что дальше, не знаю, как дети, играем у самого края, гуляем по грани. Свои поймут, о чем я, добра им у приюта поют. Дорога к краю прямая, там точно ждут. Знаю.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Кариока Долорес Монтейру родилась 21 октября 1934 года. Где? В Рио-де-Жанейро. Опять мы с вами в дебри, в гущу, в чащу полезли бразильских музыкальных джунглей. До сих пор Дорис здравствует. И что интересно, выступает 87 лет. Почему она? Да потому что это величайший голос 50-х, 60-х, 70-х годов бразильской эстрады. В 15-летнем возрасте она начала свою карьеру, победив в аналоге сегодняшнего голоса. Но тогда народ голосовал не по СМС, а письма писали на бумажке ручками. Она считается одной из самых выразительных певиц в переходе от самбы «Кансао» к «Босанове» начала 50-х годов. «Афейра».

Монтейра снялась в 8 фильмах, получив в 1953 году награду за лучшую женскую роль. Помогла создать таких композиторов, как Антонио Карлос Джобим, Фернандо Сезар. Записав более 20 пластинок еще на 78 оборотов и 20 лонгплеев. Детство у Дорис было бедное, но родители все отдавали, чтобы девочка училась и развивалась, освоила французский язык. Кстати, песня, с которой она победила в конкурсе, исполняла на французском языке. 8 лет работала певицей в оркестре на национальном радио. Работала даже во дворце Копакабана полгода. Это крутейшая площадка в Бразилии. Ну, типа у нас Большого театра в балете. Ну и признание, успех. Это бразильский «Битлз».

2010 году Дорис Монтеро вместе с саксофонистом Аурино Феррейрой была отмечена на аллее славы Ипанемы. Ну, типа бразильская аллея звезд. Музыка Монтеро является наследством бразильской культуры, и поэтому ее надо изучать. Писал про нее Руи Кастро, известный бразильский писатель. 87 лет она по-прежнему поет, живет в своей квартире в Копакабане. Некоторое время назад она решила перепеть «Fecho Meus Olhos» — песню со стороны «Б» своей первой пластинки, выпущенной в 1951 году.

теплее от забитых дверей. Да от мудрой любви, от лица до конца, вот и нет молодца. И не с кем венчать, и сгорел теремок синим огнем. От крыльца до последней стены, молоток у со стен. Так за что ж ты жалела меня, старая?

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгадку?

отойду, и я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад. Дождусь утра и оживу, я отмахнусь от ночи лжи, если веришь, пойдем.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канемара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

А итак, друзья, добрый вечер, 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит в эфире очередная программа «Неформатный миксер». С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, которая пока временно отсутствует, ибо, как она выразилась, я же не хуйней занимаюсь. Вот. Не бездельничаю, да, она клубнику режет. Вот, мы сейчас будем пускать вам слюну, причмокивая клубникой с сахаром. Вот, ну и, собственно, всем здравствуйте. Давайте расскажу тем, кто у нас впервые, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська, 96-4-7-5. Так, кстати, надо ее запустить. Где эта сволочь? Вот она. Есть у нас mail-агент неформатный, mail.ru. Кому туда удобно, кому удобнее, WhatsApp или Viber, 902-75-00-59. Ну и, конечно же, самое простое и доступное на сегодняшний день — это ВКонтакт. Находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, вас много, давайте я вам просто скажу коллективное «здравствуйте». Вот, потому что если я сейчас начну всех перечислять в чате, я буду пол эфира просто со всеми здороваться. Вот я вам всем очень рад, всем привет. Коляновна сейчас чуть попозже подойдет и тоже поздоровкается. Так, ремонтом по обоям, приветос. Приветос, а при чем тут ремонт и обои, я не понял. Ну да ладно, я еще пока не читал, что вы там понаписали, потому как не до этого было. Сидел сейчас, смотрел на табличку победителей и прям вот думал: с ништяками без ништяков. И решил, что сегодня будем без ништяков. Вот так вот, вот такое я говно. Просто вот решил. Будет у нас один победитель, это группа Диамид, трек называется «Интернет». Кстати, где он у меня, надо же его сейчас будет включить. А я, как обычно, все прощелкал. Вот, сегодня я решил обойтись без ништяков, потому что не резиновый эфир, и я так вот подозреваю, что, наверное, надо взять паузу по ништякам. Так, где у нас 25-й миксер? Вот он, Диамид. Сейчас мы его добавим сразу в плейлист. Вот, и, наверное, ближайшие там 5-6 программ ништяков не будет. Надо немножечко облегчить плейлист. Коляновна орет. Нет. Что нет? А, ты еще не идешь. Вот, ну ладно, пока Коляновна собирается, ставим, слушаем победителей прошлой программы, группа Диамид, трек называется «Интернет». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну вот, друзья, в принципе, размазали эфир победителями прошлой программы. Серега пишет, вот как ты тут без нас, чем занимался, ребят, вот не поверите, все тем же. Днем работаю, ночью работаю, утром работаю, в обед работаю, вечером тоже работаю, я все время работаю, у меня какая-то бездна. И Коляновна сказала, что она меня скоро выгонит из дому, потому что столько работать без денег нельзя. Вот. Ну и уже она может, я так подозреваю, сказать всем здравствуйте. Ну что ты глаза в небо-то подняла-то, я не знаю.
3: Я готовлю сказать всем здравствуйте, всем привет.
2: Вот, выдохнула.
3: Кто вчера смотрел футбол? Я смотрела, я орала. Наши молодцы хоть за 32 года вошли в 1/8.
2: Вот так вот. Начинается.
3: Все начинается. А когда следующая, кстати, игра? Я что-то просрала.
2: Вот, выясни, когда у нас следующая игра. Давайте, ребята, сейчас вы нам напишите. Кстати, вчера во время неформатной бомбардировки, да, прям была удачная песня у ребят с Урала, у пермяков. Прям под их песню два подряд закатили. И, в принципе, и понеслось. Так, ладно. Вот Леха пишет, 25 числа следующая игра.
3: А с кем? Я любопытная.
2: Посмотри в гугле. Давайте начинать. Сегодня у нас плейлист. Я вообще думал, что насобираю сегодня самостоятельно плейлист, потому что один трек на глаза попался, другой, третий. Вот от наших старых давних знакомых, да, которые уже как бы у нас звучали, и вот недавно там что-то подгрузили свеженькое. И думал, насобираю, но не получилось. В итоге пришлось все-таки и роботу дать поработать, но тем не менее. Поэтому сегодня такой подбор интересный, но в плане того, что он будет совершенно разный по стилям, совершенно разный по звуку. Вот. Но он будет интересный. Вот. И начнем мы прям вот сейчас у нас Коляновна расставила уже треки. Начнем мы с группы Шувани. Появились они у нас недавно, можно сказать так, молодая группа для неформатки. Вот. Появились у нас они в одной из бомбардировок от компании «Бомба Питер». И, в принципе, прижились. И скажу вам сразу, я этот трек начал, послушал чуть-чуть. Если в прошлый раз прям вот это был такой бальзам на уши, это был такой шикарный спокойняк, то вот сейчас это будет прям, ну, я не знаю, кого-то может вырвет, кому-то может понравиться. То есть такой он трек неоднозначный. Называется он, ну, это свежак, то есть вот группа Шувани выпустили новый трек, он называется «Ведьма». Ставим, слушаем, город Питер, про себя они ничего не написали, поэтому как бы и читать мне нечего, поэтому просто ставим и слушаем, поехали.

0: Итак, друзья, вот я про что говорил, да, то есть вот такой резкий контраст. Группа Шувани только что отзвучали, город Питер, трек называется «Ведьма». Я что хочу спросить, Анжелка, вот расскажи мне, вот все-таки, тот трек, который вот прям в бомбардировке трепанул меня за уши, или вот этот сегодняшний трек более, как это называется, стандартен для творчества вашей группы? Ну-ка, объясни мне. Потому что, ну, прям очень резкий контраст. И если вот то, что мы слышали сегодня, это как бы ближе к стандарту, то как так получилось, что получился тот трек? Я не помню, как он называется, честно, не обижайся, но я помню, что он охрененен был, но абсолютно контрастно с тем, что мы сейчас услышали. Ладно, пока мне Анжелка царапает комментарии, я зачитаю, что уже понаписал народ. Итак, Ванек, привет тебе. Пишет, ничего себе наворотили, мозг узлом завязался. Серега Соколов пишет, неожиданно, двойственное ощущение. Родик, привет, пишет, вокалище вкусный и ходы интересные. Натаха Иванова нарисовалась, пишет, у вас тут весело, привет тебе. Так, что там, вот прям, это прям оперы пишут. Стрела Морфея, вот я думал, кстати, что Стрела Морфея оценят. Ну вот они пишут оригинально, но настолько специфично, что никак не наше. Смело, они не боятся, не боятся ли они быть непонятыми? Оригинально, мягко сказано. Леха пишет, точно бомба. Антоха пишет, неплохо, но мне не зашел хрип вокалистки. Но я тебе могу точно сказать, что у вокалистки вокалище шикарный. И хрип этот был умышленным. Так, далее. Далее, что там вот Наталья пишет. Так, понял. Вот, Ванька пишет, для радио мрачновато и к записи вопросы. Но как композиция, интересно, молодцы. В принципе, все. Вот Маха пишет, на последних басовых нотах моя машина задрожала. Но лишь бы не пробила прокладку. Вот, и не пошла вода в движок. А дальше все не страшно. Анжелика, ты где? Ну что, я же
1: она
0: жду.
1: Она же написала, что она едет в машине, когда муж отвечает.
0: Нет,
1: да.
0: Где?
1: В рифму
0: ответить. Вот, вижу, все, я все вижу, просто еду в машине, отвечаю как могу. Понятно, ладно, значит мы услышим от нее ответ попозже. Тогда едем, кстати, я же тоже хотел сказать, что такая глухая запись-то получилась? Прям вот как будто опустили колонку в бочку с ватой и записали на микрофон. Прям вот очень-очень глухо. Почему? Почему? Или вы так пережали неправильно? Ну-ка, расскажи тоже. Вот, ну и, собственно, едем дальше. Едем дальше. Дальше трек, который поселился у меня в голове на весь день. То есть я с утра зашел на неформатку. Зашел на неформатку, увидел, что там висят треки не отмодерированные. Никто из модераторов уж этого сделать не успел, поэтому я был первым. Я был первым, кто услышал эту песню, и, собственно, я на ней залип. Я не знаю, как, вот, чем она зацепила. Не знаю, но зацепила. Предлагаю вам послушать. Могу сказать, во-первых, не нашла Коляновна этих ребят во ВКонтакте. Соответственно, оповещение они получили только по почте. Вот, если у нас Ванька Ефимов сейчас слушает, то он как, собственно, и знает, что сейчас будет звучать группа Алоэ Каланхоэ. Город Рыбинск. Трек называется «За полярным кругом». Далее, вот о себе. О себе, в принципе, ничего такого. Вот написано, группа состоит из двух человек. Музыка сочиняется различных жанров, дабы отобразить многообразие форм музыкальных идей. Ну и, собственно, дальше пошел текст. А итак, ставим, слушаем Алоэ Каланхоэ за полярным кругом город Рыбинск. Сейчас вы поймете, почему она вот ко мне прилипла, эта песня. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья,
3: ну, давай, запивай.
2: Я специально сделал сейчас себе громко. Я сидел и второй раз наслаждался этой песней. Вот, по большому счету, хуйня хуйней, да? Ну вот, если так вот честно положить руку на сердце. Ну, блин, она вот зацепила. Вот реально я жопу синего оленя просто ходил и весь день пел. Такое бывает. Причем у меня было две песни. Выпил... Что там, пришел с работы, выпил, упал, пиздец, и жопу синего оленя. Вот как-то они у меня смиксовались, и я вот эти две фразы весь день гонял. Мне вот обидно, что, ребят, не нашла Коляновна во ВКонтакте, и Алоэ Каланхоев не присутствует у нас в эфирном чате. Хотелось бы, конечно, пообщаться. Хотелось бы задать вам... Во-первых, почему так далеко они на север рванули? Потому что Рыбинск-то это, в принципе, недалеко. Это от Череповца там херня, 70 километров. По-моему, Ярославская область у нас, Рыбинск. Да, у них знатное водохранилище. Я когда на пароходе работал, по этому водохранилищу надо идти по компасу. То есть не видно горизонта. Вода. И очень оно мелкое, и очень быстро штормить начинает. Вот, и почему вдруг из Рыбинска они так вот окунулись в этот чукотский романтизм, я не знаю, но жопа синего оленя, она, сука, прилипает. Ладно, читаю комментарии. Так, ну давайте вот мы вернемся к Анжелке. Анжелка все-таки отписалась, видимо, остановила машину, вылезла из-за руля и написала, слушай первый трек, называется «Снег», хотелось показать разные образы. А в этой песне «Ведьме» больше сущность нашей группы раскрывает эта песня. То есть вот я так понимаю, что в принципе вот «Ведьма» это как раз основной репертуар. Ну, я имею в виду стилистики группы. И как же тогда у тебя та прекрасная вещица выродилась? Вот расскажи историю тогда. Вот, ну и вернемся все-таки к оленю, к синему, да. Алоэ Каланхоев у нас только что отзвучали за полярным кругом. Так, Петр нарисовался у нас, привет тебе. Серый вот пишет, мне почему-то в голову приходит группа «Ноль». Закрываешь глаза, представляешь синеву, открываешь глаза, перед тобой жопа синего оленя. Да, и горохом сыпет из синей жопы горошек. Вот, ну, не знаю, если группа «Ноль», то ребятам из Рыбинска надо сперва своих жен повыбрасывать в окно, вот, и тогда уже их можно ассоциировать. Не знаю, я к группе «Ноль» как-то очень холодно отношусь, потому что, не знаю, не нравится. Так, Родик пишет, марксизм, шаманизм, фигасная песня, синева. Вот ее бы смиксовать, жопа синего оленя, потом так, и расплескалась синева, Так, Антоха пишет, впечатляет, напомнила лошадку Борзова, но прикольней. Ну, лошадка Борзова, она, скажем так, ни о чем. Так, отличная вещь, без излишеств и вкусно. Стрела Морфея пишет, да, действительно сложно расслышать такое. А задумка интересна, исполнена хорошо. Маха пишет, варган, дождались. Да, так там, кроме варгана, там еще горловое пение присутствует. То есть, в принципе, сделано вообще шикарно. И я не сказал бы, что там что-то сложное. То есть все, в принципе, просто. Да, тупенение, дебильный текст, но настолько все смачно, здорово сделано. Не знаю, мне понравилось. Прям вот от меня такое большое с кисточкой, ребятам, привет. Жалко, что их тут нету. Так, Ванька пишет, Степ с национальными мотивом. Интересное сочетание. Мне понравилось, и жопа синего оленя въедается непроизвольно. Чуть длинновато, по-моему. Да не, да, нормально. Нормально. Так, второй Ванек пишет. Музон приятный, но решили стебануть с текстом. и как-то вот несерьезно получилось. Хороший музон, текст поделил на ноль. Но каждый угорает по-своему. Если задача вгрызться в память, то вполне оправдано. Маха пишет, если бы все было серьезно, то это было бы не нужно. Да, я согласен. Я согласен. Так, вот, группы в ВК у них нету. Ну, не нашла. Коляновна сегодня делала рассылку музыкантам. Она их не нашла. Ну и, собственно, едем дальше. Едем дальше. Только что у нас отзвучали Алоэ Каланхой. Я надеюсь, они появятся у нас. Послушают запись эфира и начнут грузить дальше свои треки, потому что мне они как явление понравились. Хочу послушать, что у них еще есть обязательно. Вот, далее у нас группа «Навстречу». Город Старый Оскол. Вот, Серег, тебе кланяюсь. Еще раз. И этот трек выбрал я, его выбрал не робот. Почему? Ладно, не буду говорить, почему, просто вот скажу, выбрал я, выбрал не робот. Про себя у ребят ничего не написано. Соответственно, сейчас Серега сам накидает вам ссылок в эфирный чат. Ну, а я, собственно, включаю песню. Группа «Навстречу», «Старый оскол», трек называется «Ласточка». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет. 21:35 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. Привет тебе, Женек Шелепин. Пишет, вот, послушаю, что у вас тут новенького. Ты знаешь, ты просрал вспышку. Вот, просто проебал неебическую вспышку. Буквально трек назад. Очень советую. Вот, после программы перейди по ссылочке и послушай. Ну, или дождись записи. Шикардос был в ашпе. В ашпе шикардос. Так. Что там, Серый, вот, пишет, да ладно, говори уж, это по поводу того, да, что тут, ну, давайте, ладно, расскажу, я просто на самом деле хотел сегодня выпуск сделать такой этно-фолк, что-то вот такое вот легкое, и не насобирал, просто не насобирал, а потом начал натыкаться на шикарные там прям просто треки, и как бы получилась такая сборная солянка. Поэтому сегодня всех по чуть-чуть будет. Никакого направления в общем целом у эфира не будет. Просто хорошая музыка. Вот, так, ладно, читаю комментарии. Родик вот пишет, красиво, крепыши. Ванек пишет, приятно слушается, мне зашло. Антоха Андреев пишет, неплохо. Правда, музыка напоминает кино в наших глазах, если не ошибаюсь. Да ладно, ну что ты, нет. Совсем не похоже. Так, Серый вот пишет, мы вчера с этой песней выиграли ротацию сразу на 4 онлайн-радиостанциях. Ну что тебе могу сказать? Ну, значит, мы тебя вычеркиваем из голосования, собственно, что ты уже на 4 станциях вражеских крутишься. Зачем тебе уже 5-я, да? Так, Стрела Морфея пишут, красиво. Далее, Ванек второй пишет, вот отлично, без экспериментов тоже можно жить. Молодцы, хороший звук, песня на 5. Женька пишет, приятный голос, живые, жирные гитары. Конец первого соло, одна нота перетянута. Может, просто показалось, в целом приятная песня. Так, Олечка пишет, да, хорошо. Костик пишет, я... Кстати, знакомым с работы давал послушать треки от «Навстречу». Кому-то зашло, кто-то сказал, звучит банально. Ну, Костик, я тебе могу сказать, это можно провернуть с любой группы. Абсолютно с любой. Кто-то от Битлов блюет, кому-то Филипп Киркоров нравится. Как бы сколько людей, столько и мнений. Поэтому это вполне себе нормально. И я считаю, что не надо на это вообще как-то обращать внимание. Так, Леха пишет, все классно, ознакомиться с творчеством надо. Маха пишет, по сведению вообще ок, неудивительно, что выиграли. И все, как бы все, комментариев больше нет. Но я как бы, что, я вам сразу в начале признался, что трек для эфира выбрал я, значит, соответственно, мне он понравился. Я полюбливаю такие вещи время от времени послушать. Бывает прям настроение, что могу сутками такого плана музло слушать, а Коляновну ее рвет от таких вещей. Когда Коляновна пережрет мухоморов и надо, чтобы ее срочно прочистила, я начинаю включать...
3: Врубать то оленя.
2: Так, то оленя, то тюленя, то такую вот музыку, и тогда Коляновну рвет, и все хорошо. Вот, ну, собственно, от меня галочка за трек обязательно будет, так что, Серега, молодцы. Молодцы. Причем я долго топтался на месте. У вас там 3 или 4 трека подряд шли. Причем были треки, которые всем понравились из жюри, а я выбрал тот, который мне понравился. Вот поэтому вот так вот. Так, ладно. Едем дальше. Далее у нас Лера Графова. «Сменить жизнь» называется трек. Так, сейчас я найду ссылочку. где она у меня? Где она у меня? Так, город Москва. Про себя написано следующее. Лера Графова, исполнитель собственных песен, волею судеб родилась в Польше. Но в итоге ее семья осела в Москве, а сама она буквально на днях перебралась в Санкт-Петербург. Пишет песни с ранней юности, но многие из них увидели свет только сейчас. Новые же песни все продолжают рождаться. Итак, ставим, слушаем. Лера Графова «Сменить жизнь» называется трек. Город Москва. Поехали.

0: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21.43 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. Кому удобно общаться в Вайбере, в WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Очень немного комментариев почему-то. Вот. Антоха пишет неплохо, Лех пишет мне нравится 5. Серый пишет настолько классно, что не знаешь, что написать. Ванек пишет текст с претензией на гениальность, я в нем заблудился. Олечка пишет, я люблю этот саксофон. Стрела Морфея написали, очень напоминает раннего БГ в женском воплощении, а Ассу вспомнили. Интересное повествование. Духовые хороши, концовка немного скомкана или показалась. В целом хорошо. Женек пишет, интересная история с вкраплением клавиш а-ля Джонни Леннон. Записано прозрачно, вокал завораживает, песню хочется переслушать. Маха пишет, задумка интересная, но на мой субъективный взгляд лучше зашло бы, если бы меньше петь, а больше говорить текст. Костик пишет, класс, на одном дыхании слушается. Ребят, вы знаете, вот мне напомнило не раннего БГ, а мне именно атмосфера аранжировки, что ли, я не знаю, как правильно это назвать, напомнила, был такой альбом у Цоя «Начальник Камчатки». Это вот где «Прогулка романтика», где ария «Мистера Икса». И вот там у них весь альбом буквально пронизан вот именно таким саксом, такими вот дудочками. И звучит, по-моему, вот прям практически один в один. Ну, я имею в виду по качеству сведения, и по качеству записи, и по теплоте звука. То есть вот прям мне очень-очень этот альбом напомнил. Вот. А так, в принципе, здорово. Мне понравилось. Мне, в принципе, нравится умная музыка. Пусть там будет минимум наворотов, но она как бы затягивает. Вот. Ну и все, в принципе. Больше никто ничего не написал. Нет, так не надо делать. Абсолютное зло, Коляновна. Она мне только что сломала 4 последних ребра.
1: Мне просто сказать нечего. Он так сказал, мне нравится умная музыка. Я сижу и туплю, думаю, блядь.
0: А тебе не нравится умная музыка?
1: Ну куда уж мне до тебя? Ума-то не хватает.
0: Для тебя будет следующий трек. У нас вот на очереди...
1: Свекла?
0: Да, группа Пиздолетики.
1: Нет, Пиздолетики мне тоже не нравится.
0: Вот «Свекла» называется трек. Так, сейчас я найду, где у нас эта свекла. Вот же она, хапну ссылочку. Итак, город Питер, Пиздолетики, «Свекла». Про себя ни хрена не написано, написана песня про свеклу. Вот, ставим, слушаем, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.49 на моих зеленых системных. Вот у нас поступают вопросы, почему Коляновна так мало говорит.
3: Нет, а по-другому написано. Это, во-первых. Во-вторых, кнутом он меня не дубасит, это я его могу.
2: Ребят,
3: дубасить.
2: Я вам могу сказать, у нас жуткий матриархат в доме.
3: Да, команда.
2: На самом деле она меня просто вот на этом, на поводке выволакивает каждую среду и вторник к пульту, пристегивает меня за ошейник к микрофону. Вот.
3: Есть не даю, пить не даю.
2: Не есть, не пить, не выпить. Может на лицо нассать, это она
3: вполне... Нет, золотой дождь я не делаю. Могу метеоритный.
2: Вот, и как бы все у нас...
3: А слушая почти все, ну, вот из этих песенок мне ничего пока не понравилось. Вот. Кроме жопы синего оленя.
2: Вот, жопа синего оленя ей тоже понравилась. Вот, Серый спрашивает, что происходит, жопа синего оленя, я свекла. Костик предлагает, что это песня голодных... Слушай, я вот когда прочитал твой комментарий, давайте я вот вне конкурса, вот прям вот сейчас отвлекемся от группы Пизотолетики. Хочу вам песню «Голодного музыканта» включить.

Ну вот, до конца не будем, но вот, вот эта песня «Бедного студента», это из моей золотой коллекции. Я вообще люблю собирать бред. У меня есть «Чебурашка» на иврите, есть «Ленин такой молодой» на узбекском. Вот, у меня много чего есть. У меня есть «Интернационал» на немецком. И вот данная песняга, которая сейчас отзвучала, кому интересно, это группа «Старохата». Вот, ладно, возвращаемся к пизотолетикам. К пизотолетикам. Вот мне пишут, ты готовился? Да нет, я не готовился, просто я говорю, у меня целая коллекция. Так, ладно, возвращаемся к пизотолетикам. Серый вот пишет, как по мне, так это качественный классический панк. Стрела Морфея пишет, ребятам респект, забойно, задорно, текст гармонирует с аранжировкой, здорово зашло. Ванёк написал, я для себя, кроме пары хороших проигрышей, ничего не услышал. Антоха пишет, неплохо, хотя «Синий олень» как-то более цепляет. Ну, тут я соглашусь с тобой. «Синий олень», он как бы вне конкурса еще долго будет преследовать. Ну, по крайней мере, мой, как это называется, речевой аппарат. Так, с концовкой какой Расмит. Далее, что вот, Женек пишет, рифмы а-ля «Свекла ла-ла-ла» отупляет. Записано неплохо, не понял я этот трек. Барабанщик огонь, вокалист иногда не попадает в ноты. Так, Ольчик пишет, не, ну а чё сразу бред? Ну, как это бред? Это Стёп, скажем так, панк Стёп, ну... На что-то претенциозное, я думаю, ребята и не надеялись. Просто набор слов. Так, ну и, собственно, все. Больше комментариев для пизотолетиков мы не озвучим, потому что их больше нету. И, собственно, переселяемся из Питера. Подождите, это Питер у нас был, да? Я уже закрыл вкладочку. Короче, переселяемся от пизотолетиков в Москву. Наши, мои персональные друзья, группа «Загадки Евы», «Зимняя колыбельная» называется трек, ставим, слушаем, поехали, ну а вы не стесняйтесь, комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак.
3: У нас тут разборки семейные.
2: У нас тут разборки, да, пока... Пока звучала Ленка у нас, вторая Ленка мне мозг выносила.
3: Да.
2: И обе этих Ленки у меня в жизни присутствуют. Одна жена, вторая на скрипке у меня периодически играет. Вот, на самом деле, вот я смотрю, посыпались сравнения с мельницей. Ребят, я вам скажу, почему не соглашусь. Потому что мельница, ну, они были раньше, скажем так. Они заняли эту нишу, ну и что теперь, людям больше не играть такую музыку? Не знаю, мне нравится группа «Загадки Евы», но вот сразу скажу, это, ну, по крайней мере, для меня странно. Вот живьем они звучат как-то прям вот здорово. Прям их очень приятно слушать, на них приятно смотреть, как все это происходит. В записи я вот их совсем не чувствую. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что я их знаю лично. Может быть, не знаю, но вот мне на концертах всегда доставляет. Слушать запись как-то вот всегда, ну, лично мне тяжеловато. Не воспринимаю. Так, что пишет нам народ? Натаха вот пишет «Релакс». Ванек пишет «Очень приятная лирика, зачет». Серый вот пишет «Не хочу обидеть ребят, но это лично мое мнение, совсем ранняя мельница. Но песня сама по себе очень приятная, я люблю такого рода мелодику». Антох пишет «Неплохо», Лех пишет «Зачет», Ванек пишет «Да, но это же не мельница». Ну да, это не мельница. А где, кстати, у нас сама Ленка? Че за хрень? Че она у нас в эфирном чате не присутствует и не матерится на вас? Так, далее. Машка вот пишет «Голос приятнее, чем у мельницы». Стрела Морфея пишет «Вокал приятный, очень хороший». Но больше это все же эстрада или фолковая подача. Трудно понять. Слушай, ну эстрада это прям вот... Это сколько надо выпить? Сколько надо выпить, чтобы назвать это эстрадой? Это, ну, наверное, это фолк, я так подозреваю. Потому что, как бы, ну... У них творчество такое вот ближе к этим вот... Как они называются? Ролевики, да? Тролли, эльфы и все такое прочее. По настроению зайдет, голос, конечно, хорош, прям подвисли и ушли в глубокие думки о жизни. Выключай газ под самогонным аппаратом. Так, Женек пишет, все отлично, минималистично, с красивым голосом и текстом, образно, скрипача в студию, браво. Да, у нее сейчас новая скрипочка, у нее раньше была такая, голосом и текстом, образно, скрипача в студию, браво. Да, у нее сейчас новая скрипочка, у нее раньше была такая фанерка.

0: могу сказать, что я эту группу люблю, я этих ребят люблю, и как бы меня не материли, что проталкиваю своих друзей, а что, я имею возможности, буду проталкивать. Вот, и нехай слушайте.
1: Кстати, Стрела Морфея, у него третий глаз включен постоянно, оно бухло нюх.
0: Я на бухло чую, я ваше перед эфиром засадил.
1: Я ему сказал, пей перед эфиром, не надо в эфире, он бухал.
0: Я сидел бухал, закусывал курочкой с мангала, вот, жрал самогонку с мандариновыми корочками. Кстати, вот Танчо, Танчо из WhatsApp, привет, да.
1: Я не говорила, что
0: она,
1: тебя...
0: она сыкло.
1: Она не сыкло, перестань ее всывать.
0: Вот, и до сих пор бутылка стоит красная в камине.
1: Да, кстати.
0: Кстати, да.
1: Приезжай.
0: Это намек. Я понял все, я все ловлю на лету. Ну что же ты имел в виду? Ладно, едем дальше. Едем дальше, вот сейчас мы вас немножечко, я так подозреваю, растрясем. Далее у нас... Так, сейчас я найду, во-первых, где эта херь. А еще же надо все это прочитать правильно, а я с албанскими языками не дружу. Skipping Rope называется группа, город Питер. Beast Inside of Me называется трек. Ну, я не знаю, правильно ли я прочитал. По крайней мере, я пытался. О себе ребята написали следующее. Отличие группы, чрезвычайно яркая и харизматичная подача материала, искусные музыкальные партии с забойной ритм-секцией, приправленные женским вокалом с характерным расщеплением, находит отклик даже у любителей других жанров. И вот сейчас для всех любителей других жанров ставим слово. Вот Маха пишет правильно. Видишь, я благодаря музыкантам уже начал читать правильно на албанских языках. Итак, ставим Skipping Rope, город, что там у нас, Питер, Beast Inside of Me, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, только что отзвучал наш давний друг Юрка Арцизов. Лайки и репост называется трек. И было сложно его впитывать тем, кто сейчас присутствует в эфирном чате, ибо
3: это
2: Серый...
3: Это все равно не доказательство.
2: Ибо Серега выложил там...
3: Серега
2: выложил там розовый хуй.
3: Это полуметатор, твою мать, зачем мужику он нужен? Объясните, тем более розовый.
2: Все, попадос. А может, он балуется?
3: Он может баловаться, или она может...
2: Он может баловаться.
3: А он сегодня вечером получит, Юля, я и точно.
2: Короче, все, меня разопнут. Меня разопнут. Ладно, вернемся мы все-таки к Юрке Арцизову. Вот пишет народ. Кстати, Танчи из WhatsApp песня, я так понял, понравилась. Учитывая, что все остальное... Я же говорил, в сегодняшнем эфире каждый для себя что-нибудь найдет. Вот, и все получилось. Так, Маха пишет текст «Огонь». Привет, Виктория. Что там у нас? Серега вот пишет слова «Отличные», прямо «Зашло». Стрела Морфея пишет «Хороший текст, с душой спета». Ванек пишет «Отличная песня, словам респект». Серый написал: песня отлично подходит под укулеле. Под укулеле. А я не знаю, я тебе рассказывал, Серега, вот я не знаю, как у вас в Беларуси, а есть, по-моему, в Швеции сидит мужик и получает 4000 евро.

0: ежемесячно за то, что сидит на заборе, играет на укулеле. Вот, он ворон пугает. Это у него такая зарплата сторожа. Я вот подумываю уехать в эту гребаную Швецию. Без укулеле возьму гитару и тоже буду получать 4000 евро. В принципе, годик поработаю, и можно возвращаться домой и больше не работать.
1: И на пенсию.
0: И на пенсию, да. На собственную, на свою собственную пенсию. Так, Вика вот пишет: назвать этот стиль этнофолком было стратегическим ходом, чтобы было что обсудить, если не зайдет вдруг. Ну, возможно. Антоха пишет: неплохо и жизненно, а вокал здесь чистый или с модулятором записан, а то голос кажется искусственным. Нет, Антоха, это у Юрки такой тембр. Никакими модуляторами он не пользуется. Так, далее. Вот Ванек пишет: хорошо, коротко и внятно. Женек пишет: ну не нравится мне такой тембр голоса, хотя спето хорошо. Что-то есть в этом чижовское. Гитары приятно, аранжировка пустовата, клавиши можно было и побольше добавить. Это записано одним ли Юрой? Ну слушай, я не знаю, насколько одним, не одним, но мне кажется, да, он один, бля, сам, бля, без ансамбля. Так. Цианид вот пишут: голос и произношение оставляют желать лучшего. Никого не хотим обидеть, сори. Так, почему Серега Анна...
1: Вот не одна я, такие мысли возникают.
0: Почему
1: Анна,
0: Серега
1: Сергей,
0: Анна?
1: Подумать
0: я
1: над
0: вам
1: этим.
0: Могу сказать, что у Серого очень много аккаунтов с телочками.
1: На телочек все клюют, да?
0: Я так подозреваю, заведены для определенных действий в сети, чтобы быть незамеченными. Так, что там? Ну и все, больше никто ничего не написал. А, вот Ванек написал Женьку. Женьку ответил, что скорее это Ранний Макаревич. Ну, не знаю, я ни с кем из них Юрку сравнивать не буду, потому что... Ну, может быть, потому что я уже очень давно знаю и слушаю. И я могу сказать, что его... Я вот... У меня есть несколько музыкантов, которых, услышав где-то, не знаю, что это они, я могу точно сказать, что это они. Причем Юрку узнаешь даже по словам. Вот группа «Фильм» из Питера, ребята, недавно спели Юркину песню. И когда я слушал трек, я был уверен, что автор слов Юрец. И потом выяснилось, что так оно и есть. Так что вот, смотрите. Это все на... Так, Серый, прекращай. Прекращай уже Зухера рекламировать. Так, едем дальше. Все. Далее у нас... Что у нас там далее? Далее у нас Airline. Ну-ка. Сейчас мы ковырнем ссылочку. Так, вот Rise Again. Наверное, правильно прочитал. Город Черкассы. Так, Коляна на их, по-моему, тоже не нашла во ВКонтакте. Вот, но будем надеяться, что дошло письмо от робота. Так, про себя у людей написано следующее. Люди разных музыкальных предпочтений, представители разных поколений, собрались вместе делать качественную музыку. Группа основана в феврале 2016 года в городе Черкассы. Ну и, собственно, дальше ставим, слушаем. А, они с Украины, поэтому, может быть, их во ВКонтакте нету. Я не знаю, насколько там в Украине ВКонтакт разрешен, поэтому, может, из-за этого ты их и не нашла. Вот, итак, ставим, слушаем, поехали. Город Черкасса, Airline, Rise Again, поперли.

0: Итак, друзья, 22-27 до моих зеленых системных. И только что отзвучал финальный трек сегодняшней программы. Вот, ну, давайте, наверное, начнем с комментариев. И потом расскажу я, что я подумал. Антоха вот пишет неплохо, Мах пишет, почему все так любят добавлять открытую позицию в вокале? Вот чуть-чуть прикрыть, и вокал вписался бы в музыку намного лучше, на некоторых верхних нотах прикрывает и уже лучше. Там, ты знаешь, даже не открытый, прикрытый, а ощущение, что зажатый, вот как будто... Надели корсет на грудную клетку, затянули полностью и попросили спеть. То ли микрофон не пер, то ли что-то. Но вот вокал и основной микс, они прям как-то на разных этих стоят этажах. Это беда сведения, мне кажется. Это не вокалистки дело. Так звукорежиссер поработал. Некачественно. Стрела Морфея пишут, немного режет акцент или что-то гармонию разрушает. Сложно сказать, не хватило чего-то, что-то нечеткое. Может, попытка залезть выше, чем позволяет диапазон, или жесткости бы еще сложно определить. Низы лучше, чем верхи. Вика пишет, в такие моменты включается мой внутренний бубнёж. Почему на английском-то, Йоко Мане? Ну, как бы да. Ну, ты знаешь... Я всегда задаю этот вопрос людям, потому что всегда слышно, что это не твой язык, что ты не носитель языка. И вот эти все, у каждого свои акценты, у каждого своя советская школа английского языка. И я не знаю, для меня это до сих пор какая-то большая загадка, почему ребята поют на английском языке. Я понимаю, когда ты едешь куда-то выступать в другую страну, хотя, опять же, вот если бы меня отправили в другую страну выступать, я бы все равно пел на русском. Если
1: патриот.
0: Люди, если, нет, дело не в том, что я патриот, хотя и это тоже. Если люди тебя хотят слышать, значит, они хотят тебя слышать таким, какой ты есть. Соответственно, если ты приехал и начал петь не так, как ты обычно поешь, значит, ты ломаешь сам себя и делаешь людям плохо. Вот я почему считаю, что если ты поешь на русском, то и пой на русском.
1: Ты умный.
0: Я, да, я умный.
1: Ты умный.
0: Я как Серега, умный. Серега написал.
1: Серега, Анна?
0: Я умный. Я умный, написал Серега. У него хуй резиновый, две бутылки бухла. Я умный. Вот, я тоже умный. Поэтому как-то так.
1: Без двух бутылок и резиновый.
0: Ну, почему без двух?
1: А резиновый что, да? Все-таки он есть в нашем доме?
0: Нет, нет, у нас второго мужика в доме не будет. Никакого.
1: Его выселят сразу.
0: Ни деревянного, ни резинового. Я его сразу в мясорубку и... Алло. Так, ладно. Ладно, отвлеклись. Маха вот пишет, внизу вибрато вдруг появилось, которого всю песню не было. Серый пишет, такая музыка вживую лучше заходит. Ванек пишет, у меня другой вопрос, почему под запад? Там 50 на квадратном метре такого. Не понял вот фразу, как-то невнятно она прочиталась в моем изложении. Ванек Привалов пишет, вот в этой песне ненашинский язык — это минус. Я как-то не разобрался со своими ощущениями. Далее. Тяжело слушается мне, к сожалению, пишет Серега. Маха пишет, зажатый, да, плосковат. Просто на верхней позиции спета. Так, ну мы в полемику сунулись. Мы сунулись в полемику. Я все-таки считаю, что тут плохо поработал звукорежиссер. Даже такой вокал можно было в микс посадить, и как бы нормально бы все звучало. Так, далее. Вот Вика предполагает, что украинцы Вот пишут украинцы для себя же и для русских. Ну, чтобы было всем понятно. И украинцам, и русским, да, на английском поют. В Америке тоже акценты относительно Англии. Но Америка, Англия, начнем с того, что это две разных страны. Вот. Насчет акцентов. Акценты, они есть везде. В каждом... в любом районе. У нас даже в разных частях города по-разному говорят. Поэтому я не про это. Я говорю именно про то, что слышно, что не твой язык. То есть вот оно всегда... Я как человек, который абсолютно не понимает албанских языков, вот я вообще их не понимаю. Ну так вот, я в техническом плане, если читаю, могу понять. На слух не всегда. Вот. И... но я, тем не менее, очень четко слышу, если человек говорит не на своем. Так, Женек пишет, соло не впечатлило, гармонично звучат женский и мужской вокал, когда одновременно звучат. Аранжировка не впечатлила, высокие ноты слишком резко звучат. Пойте на своем родном языке. Потенциал у группы есть, конечно, хотелось бы поразнообразнее рифы и гармонии. И все. Вот Стрела Морфея говорит, что звукач не вытянул бы. Ха-ха-ха, Стрела Морфея. Херовый, значит, у вас звукач, скажу я вам. Вот, это по поводу не вытянул бы. Вытянул бы, было бы желание. Так, вот, Ванек пишет, я имел в виду, что музыка прикольная, но в целом они ориентируются куда-то на запад, видимо, но выкладываются на неформатку. Вопрос, зачем? Ну, как бы мы для них... тоже, а не, мы для них не Запад, мы для них Восток, да? Восток дело тонкое, Ванюха. И, не, ну а почему не выкладываться-то? Ну подожди, ну если ты занимаешься творчеством, да, там, фотографы выкладывают везде свои фотографии, где только можно, где есть возможность. Музыканты выкладывают везде свои треки, где только есть возможность. Поэтому это как бы, это-то как раз и понятно, почему выкладывается все это на неформатку. А вот почему... непонятно, почему люди поют не на своем, и это конкретно не к этой группе, а вообще. Вообще глобально ко всем группам, которые поют не на родном языке. Вот это странно. Ладно, все, закончили. Что-то мы очень много отдали времени обсуждению произношения. И... позвольте подвести черту под сегодняшним эфиром. Друзья, сегодня... возможно, что сегодня ночью. Но, скорее нет. Всего... сегодня скорее всего, нет. Завтра, в течение дня, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочку за все понравившиеся треки. Через неделю выберем победителя. Я в начале эфира предупредил... какое-то время мы будем жить без ништяков, не будем выбирать ништяки, то есть будут только победители, потому что надо немножечко подразгрузить плейлист. Вот. Собственно, услышимся. Так, а завтра мы услышимся или нет? Ну, возможно, мы услышимся завтра. У нас с Костиком в последнее время что-то как-то все нестройно идет. Короче, если завтра будет программа «Без воды», значит, мы с вами услышимся завтра. Если завтра программы «Без воды» не будет, значит, услышимся в следующую среду. Выберем победителя. Как бы все, всем счастливо, не болейте, любите друг друга. Всем пока. Вот так вот. Все счастливо.
1: Нет,
0: Коляновна.
1: Я еще никому не сказала. Я готовилась, у меня целая речь.
0: Давай, речь толкни.
1: Так, всем спасибо. Это... всем до свидания.
0: Это для тех, кто говорил, что Коляновна мало говорит.
1: Да, сейчас... я очень много говорю, поверьте.
0: Сейчас она
1: мне
0: раскатает.
1: Не заткнешь вообще.
0: Сейчас она раскатает этот, свою грамоту царскую и начнет
1: царскую,
0: читать.
1: Да, Не, все, почитала.
0: Все прочитала.
1: У меня быстренько.
0: Ну и все, друзья, всем счастливо, всем пока. Возможно, завтра уже и услышимся. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Church of Misery. Церковь страданий на русский. Лидер Тацу Миками, бас-гитарист. Японские черти из города Токио, четыре японца в японской стране, в 1995 году собрались-таки в японском городе Токио и решили играть музло. Стоунер. Знаешь, что, типичная же японская музыка. Ну, театр кабуки, слышали? Так вот, совершенно не то. Вот рядом не стоял, не похоже ни капли. А про что петь? Про распускающуюся сакуру? Про Фудзияму, освещенную восходящим солнцем? Про туманы ущелья Итинакура, спустившихся со склон Таникагавы? Хрена в тачку! Будем петь про серийных убийц. Ну так вот, у них есть песня даже про нашего Чикатило. I'm motherfucker.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали! Поехали!

0: нет билетов.
1: Если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце. В моем городе лето

с утра и красное мешаю с водкой, а за окном колокола и ветровой звенит.

0: «Золотая коллекция» и «Неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Очередная среда, очередной 21:00 и очередная программа 5+1, в рамках которой последнее время мы занимаемся тем, что проводим отборы на фестиваль мото Малый Ярославец 2015. Вот, и сегодня у нас Тульский регион.
2: Хотели, наконец-то.
1: Наконец-то, да, добрались до Тулы. Хотели разделить на два эфира, потому как групп много, но как-то получилось нескладуха поделить их по стилям, поэтому решили сделать один длинный мегаэфир. Вот. Ну и одна группа, как всегда, отвалилась, потому как совсем не организованные. Ну и, как говорится, если вам не надо, то нам уж тем более нахуй не упилось.
2: Ну, вот. Захар, может быть, еще привалится, подождем до конца эфира, еще время есть.
1: Ну, грубо говоря, да, у них еще есть время, но уже как бы... У меня прям вот уже неадекватное отношение к этой группе.
2: Ну, ладно, давайте не будем о плохом, давайте все-таки о хорошем поговорим. Я хотел бы сказать о том, что этот эфир давно ждал, поскольку и старые знакомые в этом эфире будут, группы, которые я и лично знаю, и вживую слышал неоднократно. Есть группы, которые, ну, для меня вообще не знакомы, Terra Incognita, интересно было бы послушать. Ну и вообще, учитывая то, что главный офис неформатного радио базируется в Туле, Захар сейчас вещает из Тулы, я сам в этом городе замечательно долго время жил, и иногда сейчас туда приезжаю.
1: Иногда меня, живу, конечно, иногда живу в Туле, да?
2: Да, для меня, конечно, вот эфир, связанный с Тулой, особенно приятен. Тем более, учитывая то, что в прошлом году отбор на фестиваль мото Малый Ярославец по Туле был относительно неплох, довольно-таки удачно он прошел, была интересная музыка, конечно, хотя Тула серьезно проигрывала и Воронежу, и белорусам именно по разнообразию, по качеству звучания. Ну, посмотрим, как будет в этот
1: раз. Ну, в этом году, я думаю, наверстаем. Ну, хочется, по крайней мере, в это надеяться. Вот, ну и чего? Чего?
2: Давай... Ну, Захар, проговори тогда.
1: Да,
2: уже,
1: давайте расскажем, во-первых, как с нами связываться. У нас есть Аська, 96-4-7-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. А туда тоже можно писать, это кто пользуется mail-агентом. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Обязательно подписывайтесь, потому как, чтобы быть в курсе. Как пройдет отбор? Отзвучат у нас сегодня 14, нет, вру, пока уже 13 групп. Завтра на сайте неформатного радио появится голосование и запись эфира. Вот, голосовать можно будет за все понравившиеся группы, то есть не за одну какую-то, а именно вот кто понравился, за тех галочки и ставим, не жлобимся. Видимо, 13 числа, я так подозреваю, кстати, привет, Дениске, если слушаешь. Я так думаю, ну, на 50% я уверен, что финальный отбор из 5 победителей голосования пройдет 13 числа в клубе М2. Вот, и там уже зрители... Стоять, Зорька. Там уже зрители билетами проголосуют за группу, которая поедет рубиться сперва за главную сцену в Москве, а потом уже на сам фестиваль Малый Ярославец. Но группа, победившая, на Малый Ярославец едет все равно.
2: Вот, ну, я, Захар, с тебя слегка только поправлю, что на поездку, на победу в отборе от Тулы будут влиять не только билеты зрителей, пришедших на концерт, но также и мнение жюри, тоже, что немаловажно.
1: Не, ну, жюри точно так же будет голосовать, как и зрители, просто у них будет чуть-чуть побольше голосов.
2: Ну да, да-да-да-да-да.
1: Вот, ну и начнем.
2: Начнем, пожалуй, да, и я очень рад тому, что Тульский отбор в этом году мы открываем с группы, которая нам уже давно знакома, да и не только нам, но и многим слушателям неформатного радио, поскольку эта группа уже давно представлена на нашем сайте, на неформатном радио, участвовали они в отборе на предыдущий мото Малый Ярославец, ну и вообще частенько звучат в эфирах программы 5+1. Ребята, которые мне лично также давно хорошо знакомы, частенько пересекались и пересекаемся, будем пересекаться, надеюсь, на концертах, на концертных площадках. Это группа из Венева, которая называется КПД. Группа, которая уже довольно-таки давно рубит рок. Первый раз мы с ними познакомились в 2005 году в Веневе на фестивале, на крупном городском фестивале на аэродроме. И уже тогда они довольно-таки громко, довольно-таки красиво, качественно рубили свое музло. Вот прошло с тех пор 10 лет, ребята до сих пор в строю, только растут, прирастают, часто выступают не только в Туле, но и в других городах, работают активно на студии. То есть группа развивается, группа движется вперед, чему я очень рад. Итак, ХПД, город Венев, композиция называется «Сгорая». Поехали.
3: Дай мне пароль, я хочу понять тебя, побыть с тобой.

0: Вот, и весьма...
1: Объемный, массивный,
0: многожирный. Да, весьма шикарно он смотрится на концертах, этот пингвин. Ну, хоть бы словечко про него. Вот, ну, видимо, про гимнастов. Вот. Так, ладно, что народ пишет в комментариях? Вот Димка пишет: не смог удержаться, название в студию. От меня только плюс. Такой текст и такой ритм и исполнение. В общем, я в восхищении. Так, Мишань нарисовался. Здорово, дружище. Приветище. Так, Артур пишет: прям настроение улучшилось значительно. Все ровно и потешно, и степ, и рок. В общем, все по-русски. Ну и, как правило, на уровне всегда. Ну, по крайней мере, все, что я слышал. У Жамок, хотя я помню, первые треки самые, вот они цепляли ухо, а сейчас прям вот качество налицо.
1: Ну, Захар, я тебе просто как бы, я знаком, точнее не знаком, у меня есть информация, как писались эти треки. Я скажу так, что первые, самые первые треки группы Жамки записывались одним человеком, лидером этой группы, Джексоном. Он там и играл на всем, и пел, по-моему, и сам сводил. То есть, ну, да простит меня группа Жамки, но первые треки были сделаны, можно сказать, на коленке. Вот, а сейчас, конечно, и уровень игры очень существенно вырос, и качество записи, конечно, стало гораздо лучше. Ну и вообще, вот я вот сравниваю с тем, что слышал до этого у Жамок, да, и «Адский цирк». Звук такой, знаете, стал матерый. Поплотнел звук, очень мастеровито звучат. Ну, вот перед эфиром с Захаром общались как раз по поводу Жамок, и хотелось действительно увидеть вообще, выросли ли ребята за год. И я скажу так, что действительно, ребята, даже по сравнению с тем годом, когда в том году они звучали очень и очень неплохо, но они существенно выросли, и вот эти вот гастроли по стране действительно в группе пошли на пользу.
0: На группа пользу, уже звучит мастеровито, очень сильно. Появилось мастерство, появилась уверенность, появилось такое-то, как называется, мужиковатость, да?
1: Ну да, брутальность, я бы даже
0: брутальность,
1: сказал.
0: Брутальность, да, вот, ты правильное слово подобрал. Ладно, давай поедем дальше. Дальше у нас, кто у нас дальше?
1: У нас дальше наши тоже старые, добрые, давние знакомые. Группа, которая на неформатном радио, ну, очень и очень давно уже. Группа сама не из Тулы, она из города Кимовск, называется она «Арт-проект Артель». Вот, «Арт-проект Артель» у нас давно уже на неформатном радио в ротации. Один из эфиров группа выиграла ротацию 5+1 и звучит теперь завидным постоянцем с одним из треков. Вот. Ну и, соответственно, часто у нас в эфирах «Артель» бывает, поскольку ребята очень активные, ребята пишут много материала и, соответственно, делятся этим материалом со своими радиослушателями. Если вот, ну как, я всегда представляю группу, делаю акцент, делаю упор, либо это группа концертная, либо это группа, скорее, звукозаписывающая. Вот к «Артели», если говорить об «Артели», то, наверное, ни то, ни другое неприменимо. Ребята не только пишутся обильно, да, но они также еще частенько выступают. Причем иногда, даже не иногда, а часто за пределами нашей Тульской области. То есть группа активная, группа развивающаяся, группа, которая имеет перед собой четкую, вполне понятную цель и к этой цели движется. Очень хорошо, что на протяжении не одного года, а уже нескольких лет группа планомерно движется вперед и появляется много нового материала у данной команды.
0: Ну и поехали, ставим, слушаем.
1: Итак, арт-проект «Артель», город Кимовск, композиция называется «Дерево».

0: Итак, друзья, 21:26 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, наша Аська 96-4-7-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях. Вот, проговорил говорилку. Только что была группа арт-проект «Артель» с треком
1: «Дерево». С композицией «Дерево», а трек, для тех, кто не знает, это трек с нового альбома группы, который называется «Правда».
0: «Правда».
1: «Правда».
0: «Рубили дерево мира». «Правда». Вот, ну, что народ пишет? Вот, Артурочка пишет: «Блюзометр зашкаливает, крутые вы, бродяги». Так, далее, что там у нас? «Нормалек, все у них», пишет Санька. Что-то сегодня как-то тухленько у нас в чате. Народ, где весь народ? Где все музыканты? Вы как? Вы где? Вообще живые? Нет? Надо поглядеть, что там у нас вообще на сайте творится. Так. Ну, в принципе, нормально. 16 949, 17 тысяч в эфире. Где народ?
1: Ну, Захар, я тебе, наверное, скажу. У нас Тула всегда отличалась своей особенной ленью.
0: А, ну да, я же забыл. Мы же на Тулу вещаем, ё-моё. Совсем забыл.
1: Тула — ленивый город, да. И вот я знаю, что большинство музыкантов со мной перед программой связывались, списывались, узнавали, задавали вопросы всякие разные, да. Вот. И наверняка они сейчас слушают. Ну, им просто лень отползти от дивана, доползти до монитора.
0: Насущно как-то идти, что-то писать. Это ж так лениво. Ладно, все понятно.
1: Вот, ладно, но... я от себя хочу сказать по поводу трека, который прозвучал. Мне многие песни арт-проекта «Артель» интересны. Я их слушаю, да, под настроение. И, ну, да, не обидятся на меня музыканты данной группы. Трек мне понравился, трек симпатичный. Трек очень хорош для того, чтобы послушать его одному в спокойной обстановке, либо под какой-то вот приятный легкий, а может даже не легкий алкоголь, сидя на кухне вживьем услышать, да, это было бы вообще замечательно, на ура. Но, блин, хоть убейте меня, я не вижу данную песню на сцене Малоярославца. То есть, вот, ну... Это, мне кажется, не совсем тот фестиваль, на котором эта песня, такая музыка могла бы прокатить. Это мое личное мнение. Я не хочу ничего сказать про группу плохого, да. Но, по-моему, все-таки не совсем формат фестиваля для вашей группы.
0: Так, ну и чего? Чего у нас дальше-то? Дальше у нас группа, про которую я ни разу не слышал. Вот честно, не хочу никого обидеть, но честно, услышал, увидел сегодня название первый раз в жизни. Такс он Джой.
1: А я объясню, Захар, в чем дело. Группа, которая поменяла свое название, до недавнего времени группа носила другое название, они назывались Мистер Болт. Причем Мистер Болт — это название данной группы, насколько я, по крайней мере, помню, пока я жил в Туле, пока в этой каше, в принципе, относительно неплохо варился, они тоже, это название, ну, было не изначально. То есть до Мистера Болт они назывались еще как-то по-другому, я сейчас, к сожалению, уже не вспомню. К своему стыду, ребята, уж простите меня, пожалуйста.
0: То есть может даже оказаться, что этого оборотня я даже и знаю, но под этим названием да, ни разу не слышал.
1: Наверняка, Захар, ты их знаешь, потому что ребята и музыканты по Туле известные, ну и, соответственно, как бы довольно-таки часто ребята выступают, то есть, ну, такие вот матерые панки, которые довольно-таки популярны не только в Туле, но и далеко за ее пределами. Вот. Ну, что могу сказать? Панки, они и есть панки, панки они и в Африке панки, и в Туле панки, и они и в Малоярославце панки, да? Вот. Мистер Болт сменили свое название, правда, не знаю, по какой причине. Название было вроде бы интересное, да, характерное. А вот сейчас они называются по-другому, называются они Tax on Joy. Ну, честно, не знаю почему. Слушаем и, ну, давайте, наверное, те, кто знаком с творчеством команды, давайте обратим внимание на их новый трек, он называется «Велосипед», и посмотрим, не только ли название сменилось, может быть, и стили музыканта поменяли. Я, честно говоря, первый раз буду слышать вот, по группу под новым названием. Итак, Tax on Joy, Тула, композиция «Велосипед», поехали.
0: Да сегодня все Тул, Дим.

0: Бля, снимаю шляпу. Я обожаю такие треки. Обожаю треки. Он даже меньше 2 минут. Хлоп, хлоп, хлоп. Все, все яйца по стаканам спели, покричали и нахуй. Отлично. Молодцы. Ну, нет слов.
1: То есть больше у тебя никаких положительных эмоций про их не вызвал. Только
0: свои дни. Скажем так, панк, он и в Африке панк, я его редко комментирую, потому что, ну, для меня панк, он весь одинаковый, вот честно. Не обижайтесь на меня, панки, хоть я вам и написал гимн, но в основном весь панк для меня одинаковый. Вот, но вот мне нравится вот такой забойный, быстрый, шустрый, вообще без всякого нахуй смысла, голова не ломается, вышел, попрыгал, пиво хлебнул, заебись. Вот, ну, мне понравилось.
1: Не, ну если трек оценивать именно с такой позиции, то да. Вот, я от себя что хочу сказать, что ребят видел и живьем, когда они еще Мистер Болт назывались, и слышал до этого их записи. Ну, верный своей манере, еще раз повторюсь, непонятно, почему поменялось название, и старое название вроде как бы было известно, популярно и характеризовало группу неплохо. Вот, а по поводу музыки, ну, симпатичный, быстрый, веселый, позитивный панк-рок, музыка для всех частей тела, музыка, под которой можно поколбаситься, поплясать. Я считаю, что если ребята выиграют отбор на фестиваль Мото Малоярославец, под них народ там хорошенько подрыхается. От меня галочка будет.
0: Да, галочки. Кстати, что-то мы сегодня не комментируем. Будет галочки? Будет. Вот, будет галочка. От меня тоже будет. Вот, ну и едем дальше.
1: Итак, едем дальше. Группа, наверное, ну, из ныне действующих, точнее, из действующих до сих пор по Туле, по Тульской области, одна из самых старых, если вообще не самая старая, группа называется Ворон Кутха, со своей композицией «Молодость». Вот, группа, которая, ну, если я правильно помню, если я действительно в курсе, вот Дима Мулыгин, он из тульских музыкантов единственный, кто успел стать членом питерского ленинградского рок-клуба, то есть группа, в которой поют члены ленинградского рок-клуба. Группа, которая играет русский рок, и ну, группа, которая, материал которой, творчество которой мне не близко. Я слушаю все-таки, привык слушать позитивную музыку, веселую музыку, а здесь конкретный загруз, конкретный запар, очень глубокая философия для меня во многих местах непонятная. Но, тем не менее, группа Ворон Кутха.
0: Наш с Димкой камень преткновения. Для меня, наоборот, Ворон Кутха является, скажем так, самым родным, наверное, коллективом, потому что все-таки очень много там вот северной души вот этой вложено. Хоть Димка, он же на самом деле туляк, по-моему, я не помню. Мы с ним этот вопрос, я точно помню, что обсуждали, но, блядь, не помню, что он мне ответил. По-моему, он туляк закоренелый. И живя в Вологодской области, я там очень долго жил, я там слышал Ворона Кутху, и я был уверен, что это вот кто-то наш вологодский, северный. Вот, а оказалось, что он туляк. Мне очень близко его творчество, конечно, в основной своей массе. Есть, конечно, вещи непонятные, но, как говорится, все мы музыканты, у нас полно хуйни. Вот.
1: Ну, на вкус и цвет все сосиски разные, как любит говорить Захар. И, по крайней мере, чего уж точно у группы Ворон Кутха не отнять, так это того, что группа известна далеко за пределами Тулы. Многим она известна, ну, в разных совершенно частях нашей страны и не только. И я считаю, что с 93-го года, вот если кто не знает, группа Ворон Кутха появилась именно в 93-м году, в начале 90-х. Группа довольно-таки, знаете как, приобрела довольно-таки много поклонников далеко за пределами нашего региона. Вот, группу знают, группа на слуху. И сейчас группа, вот опять же, если я правильно знаю, если правильно понимаю, группа выступает сразу, скажем так, в двух ипостасях. Иногда, если это акустика, Дима ездит выступать один под гитару. Иногда есть какой-то фестиваль, группа собирается полноценно, в полном составе, и уже едет выступать полноценно. То есть как бы две, видимо, программы и два совершенно разных вот таких вот гастрольных планов. Ну, много говорим уже, меньше слов, больше музыки. Группа Ворон Кутха, «Молодость» композиция. Поехали.

0: По ходу дела дописал, Димка, альбом-то. Вообще интересный выбор. Я думал, что-то другое будет, но удивил. Удивил. Не, скажем так, нестандартно для Кутхи, но неплохо. Вполне себе так. Интересно, по крайней мере.
1: Ну, я от себя, наверное, замечу. У меня вот в «Вороне Кутха» есть песня, которую я действительно слушаю. Ну, песня действительно нравится. Называется она «Варган». Вот, эта песня тоже, она вот, мне так кажется, не совсем характерна для творчества Малыгина и для группы «Ворон Кутха». Она, вот, знаете, тут есть и какой-то вот стёб, и какая-то вот она быстрая, энергичная, да. Но лично, вот, опять же, мне испортило впечатление о песне припев. Куплет слушал с интересом, думаю, блин, что же дальше будет? А вот припев как будто, вот, знаете, взяли, вот, как вот приклеили кусок, который органично, ну, не состыковывается с основной музыкальной телегой. То есть мне вот как бы вот, ну, не показалась песня органичной. Хотя вот, ну, интересная находка. Я считаю, что... Точнее, не я считаю, да. Мне эта песня даже, наверное, была интересна.
0: Интересно, интересно. Вообще, я не ожидал, что у Кутхи будет такое отступление прям, ну... Хотел сказать, растет, но, блядь, куда ему уже расти? Привет тебе, Димка, если слушаешь.
1: Не, ну деревья-то они растут постоянно, скажем.
0: Ну да, он шире теперь. Теперь шире пошел. Вот, Димка, ну, я буду рад, если ты выиграешь, потому что, конечно, на Малой Ярославце мне тебя сильно не хватает, потому что мой Димка-коняшка занимается алко-йогой, а мне, блядь, и выпить не с кем. Вот, с Малыгином-то мы нахерачимся. Вот, ну... В любом случае, я желаю победы всем. Вот, а еще лучше, если у нас будет 5 победителей. В прошлом году 2, в этом давайте 5 сделаем. Вот, ну, решат слушатели, конечно. Ладно, едем дальше. Следующая едем группа дальше, у нас будет. «Радио Точка».
1: Я сейчас их найду. Итак, группа «Радио Точка», дислокация.
0: Кстати, них... вот я хочу, извини, я тебя оборвал, конечно, тебе нужно, как это, пресс-релиз нужен тебе их или нет? Они мне прислали, я
1: а не... У меня есть.
0: А, у тебя есть. Я не успел тебе переслать, потому что вот приехал буквально за 5 минут до эфира и не успел.
1: Ну, тем более, что группа мне хорошо знакома, я несколько раз был на их концертах, на их выступлениях, то есть, собственно говоря, в принципе, я знаю, что о них можно рассказать. Итак, группа «Радио Точка» из города Щекино, относительно молодой коллектив по тульским меркам, поскольку появились они на свет в конце 2012 года.
0: Но рубят неплохо, тем не менее, потому что вот, бывая на их концертах, периодически выступали, мы, по-моему, вместе даже, да, я...
1: Да.
0: Ну, мне то, что я слышал живьем, мне у них очень нравилось. Запись еще не слышал, честно говорю, поэтому вот сегодня буду слушать первый раз вместе со многими слушателями.
1: То же самое, да, в записи эту группу я до этого не слыхал. Как-то, кстати, вот они мимо неформатного радио прошли, много тульских групп и не только тульских прибывало.
0: Много тульских групп, в основном тульские группы так и делают.
1: Ну ладно, я все-таки расскажу более подробно о группе «Радио Точка» и о своих впечатлениях от этой группы, да. Лидер, харизматичный лидер группы Саша Трофим, он очень интересен как фронтмен, как лидер, как вокалист, да, поскольку импульсивно и экспрессивно ведет себя на сцене. У группы есть много преданных фанатов, организованные довольно-таки, да, которые мотаются за своей командой вместе с ней, да, и очень активно себя ведут во время выступления группы. И выступление группы фронтмен, который ведет себя очень активно, еще раз повторюсь, импульсивно, мне это слово очень нравится, вот, и безбашенная группа поддержки, они действительно раскачивают зал, и... После того, как группа начинает играть, начинает свое выступление, уже через некоторое время под них колбасится и беснуется весь зал. Люди, которые до этого стояли молча, спокойно, там курили, пили пиво и грустили. Вот. То есть группа, которая действительно очень зажигательно ведет себя на своих выступлениях. Вот. Не только рок играет команда, они также в своих песнях используют элементы фанка, регги, психоделического рока, альтернативы. Ну и, собственно говоря, группа довольно-таки разноплановая в музыкальном плане. Но, опять же, повторюсь, вот на концертах ребят слышал, на концертах ребят видел, но в записях их не слышал. Мне интересно было бы послушать группу «Радиоточка» в такой вот спокойной обстановке, в наушниках, да, и уже как бы создать свое мнение, да, поскольку живые выступления действительно видел, действительно понравились, а вот что касается записи, интересно было бы послушать.
0: Ну вот сейчас и послушаем, причем трек длинный, 4.24, так что я успею послушать и покурить. Итак, «Радиоточка», трек называется «Это просто», альбом «Плюшевый металл», я так понял, называется. Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 21.50 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Это была группа «Радио Точка». Ну, вообще, весьма странный, на мой взгляд, выбор этой группы для фестиваля. На самом деле, ну вот давайте я зачитаю вот один комментарий. Он, я согласен с Мишаней. Вот он пишет: «Мне нравится... несмотря на то, что отдает попсой немного, но трек приятен, радует». У меня плюсик. А на самом деле, то, что я слышал у радиоточки, это такой забойный, хороший, матерый рок, как правило.
1: С небольшой примесью альтернативы.
0: А тут, ну, мне странен этот выбор. Может, ребята, просто они достаточно известны по Туле. Их хорошо знают, но вот так вот на всю страну представиться, я бы, конечно, на их месте выбрал что-то другое. Но «Хозяин-барин», может, просто это новый трек, может, просто захотелось его проанонсировать, я не знаю. Вот, но записано очень качественно, сыграно, спето хорошо, но, конечно, это не, немножечко не то, что я ожидал услышать. То есть я не говорю, что плохо, не-не-не, просто я ожидал другого. На самом деле, ребята могут дать мясо и хорошо дать.
1: Ну, давай теперь я скажу, Захара. Вот для меня тоже было неожиданностью этот трек услышать от радиоточки, тем более учитывая то, что группа для меня знакома, и на их выступлениях я был. И я скажу так, что когда первые две минуты трек отыграл, подумал, вот оно, это пока что лучшее из того, что я слышал в нашей сегодняшней программе. Очень удивили, приятно удивили, поскольку я всерьез опасался, что трек будет какой-то, вот знаете, грубоватый. Да? Очень хорошая работа и звукорежиссера, очень хорошая работа музыкантов. Вокалист, как оказалось, да, может не только эпатировать и экспрессировать публику, да, и заводить толпу. Он еще действительно вот как бы обладает хорошими, приятными вокальными данными, что зачастую скрадывается, когда идет живое выступление, когда очень активно вокалист себя ведет. То есть мне очень понравилось то, что было. Единственное, что, конечно, длина трека. То есть трек очень затянут, на мой взгляд, и к концу песни уже начинаешь немного уставать. А то, что он такой лайтовый, такой свежий, легкий, на мой взгляд, это только плюс. И такая музыка нужна на фестивале «Мото Малый Ярославец», тем более, опять же, Захар, повторюсь.
0: Я думаю, это в меньшинстве такая музыка. То есть я не думаю, что у них...
1: Нет, у них действительно... Мы-то прекрасно знаем, и коллеги тоже не дадут соврать, что вообще основной материал у группы довольно-таки мощный, экспрессивный и тяжелый, да, тяжеловатый. Вот. А это такая, знаете, песня приятная, я бы сказал, даже не побоюсь слова, коммерческая песня. Вот. И, может быть, просто исходя из того, что, опять же, тулики-то радиоточку и так знают, да, а вот другие радиослушатели с творчеством группы мало знакомы, может быть, специально, осознанно сделали такой выбор и поставили такую свою лайтовую композицию, могла понравиться девочкам.
0: Я вот думал, что все-таки как-то на всю страну хотелось бы заявиться им. Господи, как захотели, скажем так, сами выбрали. Ну, значит, такая вот у них политика.
1: Пускай от меня галочка однозначно будет.
0: Удивили.
1: Приятно удивили. Я не ожидал от радиоточки услышать такой трек, честно скажу. Думал, что будет какая-то более брутальная, более мощная и, скажем так, стандартная композиция. А вот здесь, действительно удивили. Молодцы.
0: Ладно, едем дальше. Mystery of Planet.
1: Итак, дальше едем. Группа, которая называется Mystery of Planet, композиция Revolution. Группа молодая, относительно молодая альтернатив-метал-команда из города Тулы. Вот, играют они мощно, плотно, слаженно. И иногда даже, точнее, иногда уж, простите, великодушно, мелодично они играют. Но хотя в основном больше подходит, наверное, по... для характеристики данных композиций такие эпитеты, как «мощно» и «плотно», да? Это группа, которая играет тяжелую музыку. Вот. Тоже был на выступлениях данной команды несколько раз. Так совпадало, так получалось. Сразу скажу, ходил не конкретно на них, потому что, мне такая музыка, все-таки от меня такая музыка довольно-таки далека. Что хочу сразу отметить, то, что группа очень хорошо также работает с залом, да, раскачивает зал, играют плотно, мощно, энергично. И у данной музыки сейчас довольно-таки много почитателей, довольно-таки много поклонников. Это популярное направление в современной музыке, и группа, ну, что называется, на волне. Я знаю, что в Туле группа имеет неплохую поддержку.
0: Ой, а я, кажется, даже вспомнил, кто это и что это. Кажется,
1: да ты тоже их знаешь, мы с тобой вместе на их концерте были.
0: И играли, по-моему, даже вместе.
1: Может быть, даже играли вместе. Что-то я не знаю. Ну, насчет сейчас, играли, сейчас но услышу, то, что вспомню. На их концерте было, это я точно знаю.
0: Услышу, вспомню. Ну и давай, поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 21.59 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. С вами программа 5+1. И сегодня у нас отбор на фестиваль мото Малая Ярославец 2015 от Тульской области. Только что у нас отзвучали Mystery of Planet, Revolution. И смотрим вот комментарии. Так, ну давайте начну снизу. Так вот, Артур пишет: я устал, реально депресняк не мое. Жира маловато в записи, бочка не слышна, хотя, видимо, кардан херачит. Так, Мишаня, вот Михаил Гришин, я так... Нет, это, наверное, из другой группы человек. Вот пишет: денег бы да записать то же самое на хорошей студии, было бы огонь. Далее пишут, вот неделю уже слушаю дискографию Мэнсона. Так вот, очень похоже на первый альбом, и только Мэнсон лучше. Так, Михаил второй у нас пишет: не мое, и даже не музыка, а англоязычный текст. Так, ну и, в принципе, наверное, все, да? Да, вот, это группа Гришин. Кстати, вот Мишаня, который Гришин, сегодня... прислал ты мне 3 ссылки на трек. Кстати, вот сейчас он и будет звучать. Я так как бы невзначай перешагнул к следующему участнику отбора. Это группа Гришин.
1: Ну ты подожди, я еще не сказал
0: про Mystery of Planet. Ну давай, ладно, договаривай уже.
1: Я вот, ну, блин, только без обид, ребят, я даже скажу, наверное, по-другому. По-другому сформулирую свою мысль. Группа Mystery of Planet ни разу не звучала в программе 5+1 на неформатном радио, в моей программе, да, и там не прозвучит. По двум причинам. Первая причина: поют они на английском языке, я слушаю и ставлю в эфир только русскоязычные песни. И вторая — это альтернатива, да, которую к музыку не воспринимаю. Я знаю о том, что у группы Mystery of Planet много поклонников. Я знаю, что группа довольно-таки мастеровитая и профессиональная, да, и выступает агрессивно, энергично, мощно и хорошо раскачивает зал. Но это не мое, вот по этим двум причинам. Первая причина — это то, что поют на английском, хотя у нас есть замечательный русский язык, да. И вторая причина — это то, что играют они альтернативу. Это вот лично мое мнение, я никак не влияю на голосование, которое будет у нас завтра уже, да. Мой голос такой же, как и голоса всех остальных радиослушателей, но от меня галочки за эту группу не будет. Хотя стоит признать то, что группа, еще раз повторюсь, играет довольно-таки мощно, довольно-таки энергично, и людям это нравится.
0: Да нет, плотненько, хорошо, я больше чем уверен, у них много поклонников, то есть, ну, я бы живьем послушал бы с удовольствием.
1: Так ты слышал живьем?
0: Нет, я к тому, что вот такую музыку можно слушать живьем особенно. Ну, в записи, конечно, второй раз я не включу. А на концерт живьем сходил бы, послушал именно вот из-за забоя. Ладно, ну и все-таки уже начали же мы про Гришина, да?
1: Ну да.
0: Давай продолжим. Я, честно признаюсь, не слышал, не видел, вообще никак-то не пересекался по Туле. Первый раз вот увидел в заявке на фестиваль. И Мишаня прислал ты 3 ссылки. То есть, видимо, предлагал мне выбрать трек. Я начал выбирать по-честному. И вот мне больше приглянулся трек «Маска». Но взял я все-таки «Луну», потому что там, по крайней мере, был разборчив текст. Вот, я по-быстрому так пролистал, там, через 20-40 секунд. И очень-очень как-то было плохо. Вот я бы, конечно, лучше бы «Маску» включил. Но, извиняй, будет «Луна», потому что она более отчетливо прозвучала. Ну и вот как-то так. Только из-за этого выбрал другой трек. Так что извиняй. Вот что загрузил, то и ставим. По крайней мере, было мне в чем покопаться. Если бы ты прислал один трек, то вот один бы поставили без выбора, а тут копался. Не знаю, удачный, неудачный мой выбор. Я основывался именно на слушании. Ну да, вот он пишет: она лучше всех сведена. Давай, Димка, расскажи что-нибудь про Гришина. Знаешь ты про Гришина?
1: Я, к сожалению, тоже ничего не знаю, как и ты, Захар. Я знаю только лишь то, что эта группа, музыкальный проект или группа, вот я не знаю, как правильно все-таки охарактеризовать, довольно-таки свежее и новое музыкальное явление на музыкальном тульском небосклоне, да, и группа, несмотря на то, что появилась она ну, судя по всему, относительно недавно, уже ведет себя очень активно, часто выступает, кстати, вот не только в Туле, но, я так понимаю, и в других городах, и, ну, группа на слуху. Хотя бы одно то, что...
0: Давай, да... давай прорекламируем, вот, коли уж пошла такая пьянка, вот пишет, что 30-го, я так понял, 30 апреля, да? 30 апреля будут выступать Стечкин. Ну, Мишань, зови, вот если свистнешь, то нам надо напомнить. Я приду, посмотрю, обязательно. Ну, вот, послушаю.
1: А если, кстати, кто-то нас слушает из города Энск, из Новомосковска, да, то ребята будут выступать 29 апреля, за день до тульского концерта, будут выступать в клубе Mad Dog. То есть туда тоже можете прийти и послушать живьем.
0: Ну вот, чем смогли, помогли, рекламу сделали. Теперь уже все дело за вами, не подводите.
1: Так, ну что, группа Гришин с композицией «Луна», дебют на неформатном радио. Слушаем, делимся своими эмоциями, комментариями, впечатлениями.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 22.11 на моих зеленых системных. Ну, снимаю шляпу. Снимаю шляпу, молодец. Мишань, вот честно тебе скажу, я такой поганый засранец, я могу забыть. Напомни мне обязательно про Стечкина, я 30-го приду. Я бы хотел послушать живьем всю программу. Я думаю, с удовольствием послушаю. Ребят, давайте все туда, давайте там и встретимся. Вот, мне нравится, от меня галочка. То есть, это совсем не формат «Малоярославца», совсем не формат, но мне очень понравилось. Как-то так. Ты что думаешь, Димка?
1: Я, пожалуй, присоединюсь, Захар, к твоим словам. Было неожиданно услышать, да, тут не совсем, вот я с тобой согласен в том плане, что это не совсем формат «Малоярославца», но это музыка, которая очень качественно и грамотно, умно, я бы даже сказал, сделана, да, отлично исполнена.
0: Без лишних соплей, все очень
1: красиво.
0: Да,
1: хорошие все... вокальные данные, видно, что человек вкладывается, поет с душой, нет какого-то наигрыша, все на эмоциях, все сильно, все слажено, все ровно. И, ну, да, есть такие люди, даже в эфирном чате они есть, которые сравнивают с Лепсом, хорошо хоть шансоном не назвали, да? Но
0: ну, я скажу, что, скажем так, это неплохое сравнение.
1: Да, это раз, а во-вторых, ну, знаете, я не склонен клеить ярлыки и делить музыку на стиле, да, не люблю этого делать. И если музыка хорошая, то какой бы она направленности ни принадлежала, ее нужно слушать. Вот для меня сегодняшний эфир очень важен. Важен даже тем, что вот для себя открыл новую группу, которая мне понравилась, группа Гришин. Молодцы, молодцы. Хотя, опять же, повторюсь, и с Захаром соглашусь, что это все-таки, на мой взгляд, не формат «Малоярославца».
0: Мишань, я тебе могу, причем даже сказать больше, сводите остальные, грузите больше. Вот этот трек точно попадет в ротацию, то есть я обещаю.
1: Вот, а я со своей стороны обещаю, что когда уже эти отборы закончатся на мото «Малоярославец», в одну из ближайших передач, которые будут обычные эфиры 5+1, позову группу Гришин с новой композицией, да, и, возможно, тоже песня попадет в ротацию неформатного радио. Мне понравилось.
0: Отлично. Вот, ну, едем дальше.
1: Да, едем дальше, и дальше, у нас на очереди еще одна группа, тульские, которая, я уверен, понравится нашим радиослушателям. Захару она не очень нравится, да, мне эта группа нравится очень и очень уже давно, поскольку с лидером группы я знаком с 95-го года, с музыкантами, которые сейчас играют в этой группе, знаком тоже очень-очень давно, и группа для тульской сцены, это, ну, наверное, то же самое, что... «Металлика» в общемировом масштабе для каких-нибудь там америкосов, да, группа «Деникин Спирт», одна из самых старейших и известнейших, популярнейших тульских групп, неоднократные участники «Нашествия», на «Мото Малоярославца» они тоже, по-моему, играли, и вообще, как бы, группа, которая, ну, на мой взгляд, из всех тульских групп сейчас, в данный момент времени, наиболее востребованная, да, и наиболее известная по стране. Ну, есть там не «Братья Ангел Небес», которые уже давно не тулики, которые уже питерцы. Вот, группа «Деникин Спирт», я ее даже представлять вашему вниманию не буду, о ней что-то рассказывать, поскольку...
0: Не-не-не, ты рассказывай, потому что мы не на Тулу же висяем, ё-моё, это тульские все ее знают.
1: Ну ладно, хорошо, так вот, группа «Деникин Спирт», я даже вот не знаю, что бы вам...
0: А то как-то нечестно к Толяну-то, ты, смотри, ты про всех рассказал, а только говоришь, да не, про капец, нахуй, не будем мы про тебя говорить, что за хуйня какая? Не, давай, Димка, давай, рассказывай.
1: Ладно, хорошо, так вот, группа «Деникин Спирт», ну, на моей памяти это было, поскольку группа «Деникин Спирт», еще до группы «Деникин Спирт» с Капсом я познакомился, у нас был совместный проект с ним, недолго просуществовавший, который назывался «Трещина заднего прохода», вот, и уже после этого... У группы «Деникин Спирт», ну, появилась эта группа в 90, если память не изменяет, в 96-м или 97-м году. Было я на самом первом концерте этой группы, и группа исполняла в то время исключительно кавера. То есть вот бралась какая-то композиция общеизвестная, там «Маруся, раз, два, три», там песня...
0: Они и сейчас не гнушаются. Один папа может, чего стоит.
1: Целиком и полностью программа группы была составлена из вот таких вот композиций, да, общеизвестных. Ну, они они делались в такой брутальной панк-обработке, и так все это было зажигательно, так все это подавалось, что народ, вот, ну, начиная от маленьких детей, там, 3-4-летних, да, и кончая там 80-летними старушками, писал кипятком, прыгали, колбасились, и вообще, ну, это было что-то с чем-то. То есть, ну, люди, которые попадали в первый раз на концерт Деникин Спирта, ну, они равнодушными точно не оставались. Либо они говорили, фу, что это такое, что это за ужас, либо говорили, блин, ну, это вообще просто пиздец в хорошем смысле слова. Вот. Ну, я что еще хочу сказать, что группа, которая играла такой искренний, такой самобытный, такой энергичный, настоящий панк-рок, она просто была обречена на популярность в Туле, и группа была скандально известная, известная, и причем известная скандально в нашем регионе. За время своего существования сыграли огромное количество концертов. Ну и, собственно говоря, группа, ну, блин, я вот все плавно хочу вывести к тому треку, который сейчас у нас будет звучать. Песня называется «Яма». Группа все-таки, на мой взгляд, она сейчас более, ну, какими-то вот другими песнями она более характерна, да. Песня, которая сейчас прозвучит, она довольно-таки старенькая, записана была довольно-таки давно. Еще Женя Старосветская там, насколько я помню, пела в этой песне. Вот. Я считаю, что сейчас, и очень правильно, что группа повзрослела, группа стала играть более серьезную, более патриотическую музыку, и это на данный момент времени, наверное, более востребовано, да? Хотя, конечно же, многие скучают по старому доброму Деникин Спирту, по старым добрым песням, да, по настоящему трэшу, угару и содомии, как Толик Прокопец любил со сцены говорить, сейчас мы вам дадим трэш, угар и содомии. Вот. Ну, вот «Яма» — это композиция, которая... Ну, хорошо сделанное, вкусное, нравится людям. Ну, на месте музыкантов выбрал бы, конечно, какую-то другую песню. Вот. Ну, что выбрали, то выбрали. Итак, «Короли тульского панк-рока», группа «Деникин Спирт», композиция «Яма». Я думаю, своим участием они вам «Мото Малоярославец» украсили.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Ну вот, вот же оно, ёптать. Дура, вернись, я все прощу. Фома, кстати, я вот думаю, ты сейчас должен был прослезиться. 22.21 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вы слушаете программу 5+1. И идет у нас отбор на фестиваль мото Малый Ярославец 2015 от Тульской области. Вот у нас нарисовалась Танюха. Здорово. Пишет: ничего так. Отлично написал Фоминс. Так, ну и как-то все. Больше ничего по треку-то не написали. Хотя вот я сейчас, вот сейчас беру свои слова обратно, которые я сказал 2 или 3 года назад. Все-таки вот когда Прокопец делает откровенно веселую хуйню, она у него получается. Причем получается изумительно. А вот как-то серьезные вещи мне у Деникина Спирта не очень нравятся. Вот.
1: Ой, ну, Захар, ну тебе тогда надо послушать старье Спиртовское, там вообще,
0: да,
1: конечно...
0: Да. Вот я уверен, что Прокопец, он все-таки, ну давай уже так, положа руку на сердце, он все-таки больше разъебай, чем и какие-то серьезные вещи делать, ну, не его это. Ну, у меня не ассоциируется этот человек.
1: Ну, ты плохо человека знаешь этого, на самом деле. А Прокопце можно вообще говорить очень много и целую программу ему посвятить. Я хочу сказать так, да, вкратце, кто не знает, я думаю, что Толик на меня не обидится, что я такие вещи про него рассказываю, да. В 90-х годах, вот Толик только вернулся из ВДВ, отслужил в воздушно-десантных войсках в Рязани, да, Прокопец очень сильно бухал. Он бухал так, что мало не покажется, мама не горюй. И когда он бухал, он тормозов не знал, у него крышняк наголко срывал, он там творил всякие дикие просто непотребства, он и с мостов там прыгал, и он и на людей бросался, и дрался, и кусался, и там чего только не делал. На сцене он выступал тоже в дупель пьяный, и, ну, вообще, как бы, люди, которые его знали плохо, или вообще не знали, да, они зачастую даже боялись с ним рядом находиться. То есть, был такой бес, да, такой волосатый, брутальный, здоровый мужик, который, ну, блин, вел себя очень, сука, агрессивно. Он и на ментов кидался там, ну, в общем, был деструктивный такой элемент совершенно. Вот. Но что-то вот перемкнуло, что-то сверкнуло. Человек в свое время вот очень резко бросил пить, прям резко-резко-прирезко, да. И вот после этого, ну, у него стало все нормально и с личной жизнью, и семейной. И детки, лапочки красавцы подрастают, да. И все нормально, человек стал ходить в церковь, да, воцерквился. И я считаю, что вот лично вот для Толика, да, как для человека, это вот изменение пошло однозначно на пользу, стал совершенно другим человеком. Вот, но... Уж прости, Толик, меня великодушно, я скажу так, что для группы, для музыки, для многих поклонников, конечно, ну, старый Прокопец, они ностальгируют по тебе, когда вот ты был тем, каким ты был, да.
0: Им нужен деструктивный волосатый мужик.
1: Да, и я скажу просто больше, да, что вот, Захар, вот ты уж сказал, что серьезная тема не для Прокопца. Вот сейчас вот как раз серьезные темы-то у него и идут, у него очень хорошо идут.
0: Нет,
1: серьезные темы.
0: Нет, я не говорю, что они у него плохо получаются, я говорю мои ощущения. То есть мне больше нравятся вот эти вот веселые разъебайские вещи в его исполнении,
1: чем они, вот... Они просто изначально и были, это вот Деникин Спирт был изначально
0: вот,
1: весь такой
0: чем
1: разъебайский.
0: То, что да. Вот ты мне пытался, ты... Много лет уже мне пытаешься навязать как-то вот, пододвинуть меня к Деникину Спирту. Вот сейчас я вплотную подошел к Спиртам. Все, вот сейчас мне очень все понравилось. Мне очень понравилось, я побывал живьем, послушал, выступали они в парке, какое-то мероприятие было на большой площадке. Как раз я попал на этот «Папа может». Мне тоже очень понравилось. А ты мне пихал все время какие-то, знаешь, вот шибко умные песни, и они вот

0: ну, не складываются с этой группой. Поэтому
1: сейчас вот, я надеюсь, очень надеюсь.
0: У меня другая любовь к этой группе, скажем так.
1: Я понял тебя, Захар. В общем, я очень надеюсь на то, что сейчас музыканты Деникин Спирта нас слушают. Лёшке Грачу огромный отдельный привет.
0: Кстати, вот. Кстати, тот телефон... Ладно, все, это за эфир.
1: Ладно, я просто закончу мысль по поводу Деникин Спирта, пока не забыл. Лёш Грач, если ты меня сейчас слышишь, если не слышишь, потом запись, может, послушаешь. Помнишь, когда я был у тебя в последний раз, мы там с тобой бухали, вот, ты мне ставил Карпа Егорыча. Вот, я очень хочу, чтобы эта песня появилась на сайте Неформатного радио. Вот, я ее засуну в один из ближайших эфиров, ну, после Мото Мало Ярославца. Вот именно как раз для того, чтобы Захару понравилось, потому что я вот, ну, блин, он непрошибаем. Я раза 3 или 4 вас брал 5+1, ему все это не нравилось, и я теперь только понял, что я делал упор не на те вещи. Вот Карп Егорыча, очень прошу, загрузите на сайт, и я его тогда в одну из программ открою. Вот.
0: Все, ладно, хорош про спиртов, давай едем дальше. Новость Кузьмича у нас, далече.
1: Да, следующая группа у нас тоже очень...
0: Извини, Димка, я тебя обору. Давайте я так вот оптом скажу до свидания. Просто я вот по чату смотрю, тут некоторые люди отваливаются. Уже 4 человека попрощались. Всем завтра. Ребят, всем пока, всем удачи. Не болейте, завтра в записи послушайте. Все, Димка, продолжай.
1: Ну, продолжаю дальше. Еще одна группа с хорошей такой историей, с музыкальной, да, группа древняя, уж, ну, в хорошем смысле слова древняя, да, группа, которая играет очень и очень давно. И музыканты, которые собраны в этой группе, они действительно люди взрослые, люди серьезные, и музыка у них действительно взрослая и серьезная. Группа, которая называется «Новость Кузьмича», и родом они из Богородицка. Впервые с этой группой я познакомился в 2005 году. Выступали мы на ежегодном областном рок-фестивале в городе Богородицк, за что администрации города и тем людям, которые этот фестиваль мутили каждый год, очень большие слова благодарности. Много тогда там было интересных групп, и вот мне еще тогда понравились очень «Новость Кузьмича». Ну, во-первых, тем, что уже тогда они играли очень серьезную, красивую музыку, да, во-вторых, тем, что это были как люди, они были очень открытые, позитивные, добрые такие, да, и абсолютно без каких-то вот таких вот музыкальных понтов. То есть это вот музыканты, которые играют хорошую, интересную, качественную музыку, но очень легкие в общении и гостеприимные. То есть я помню, что после выступления мы там с ними конкретно так хорошенько побухали, пообщались, вот. И, ну, вообще поездка в Богородицк, поездки в Богородицк, когда они у меня были, либо на концерты, либо просто, они всегда для меня проходили очень хорошо. Очень приятный город и очень приятные люди там живут. Вот. А если говорить о группе «Новость Кузьмича» конкретно, да, то не так давно знакомили мы наших слушателей Неформатного радио со всей России с этой группой. Выступали они в рамках программы 5+1, представляли Тульскую область, и группа победила. Группа победила с одной из своих композиций, попали в нашу постоянную прямую ротацию, и вот «Новость Кузьмича», я скажу так, что первый блин у них был, этот первый блин не получился комом, и даже вот, если я правильно помню, сравнивали их, приклеили к ним такой ярлычок, очень приятный, я думаю, музыкантам будет, что назвали их Тульскими Дорс, Богородицкими Дорс, вот, сравнили с творчеством этой группы, что, на мой взгляд, очень характерно и очень приятно должно быть музыкантам. Вот, музыканты, которые играют умную, интересную, серьезную музыку, о которой стоит задуматься. Я вот трек, который сейчас прозвучит, ни разу не слышал, но надеюсь, что не разочарует. Итак, «Новость Кузьмича», город Богородицк, композиция называется «Безнадежная».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: хорошо.
1: Итак, 22.33, друзья, 22.33 на наших зеленых системных, с вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, а наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки неформатная, Mail.ru туда тоже можно писать, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Только что у нас отзвучала новость Кузьмича «Безнадежные». Мне вот упорно, я сидел и вспоминал какой-то фильм. Причем фильм наш какой-то старый, и вот сейчас хоть убей, не могу вспомнить, а не игла ли это. Что-то вот мотивчик прям такой очень-очень знакомый. Вернее, не мотивчик даже, а сама вот подоплека, что ли. Не знаю. Немножечко, конечно, не мое, но интересно. Интересно. Так, что пишет у нас народ? Вот маски-шоу. А, маски-шоу, точно!
0: Ну ты вообще дал, Захар, спутал
1: маски-шоу. Точно. Нет, на самом деле я про иглу почему подумал, там есть сцена вот эта вот в кафе.
0: Ага.
1: Помнишь, когда там вот они...
0: Да.
1: И там вот какой-то такой вот наигрыш играл, вот что-то типа это, очень-очень даже напоминает. Вот, так, Танюха пишет, вот каждому свое, что-то как-то не очень. Юрк пишет, понравилось, ничего, так. Ну, видимо, на вкус и цвет. Все сосиски разные, что-то не этот. Особо не комментируют сегодня, ну, потому что, видать, тульские.
0: Да,
1: Тула у нас вообще замечательный город.
0: Известны на всю страну своей ленивостью, своей ленью.
1: Я
0: да,
1: каждый год, вот... я не просто удивляюсь, я охуеваю, ну как так? Как так? Музыканты милые, блядь, мы же все родные, все тут. Не, никак вообще. Ладно, это уже анекдоты про тульских музыкантов ходят по России. Ну да ладно.
0: Вот, я от себя что хочу добавить, на мой взгляд, ну, возможно, даже не совсем удачный был выбор со стороны музыкантов, не совсем характерная для данной группы композиция, но в целом, блин, опять же, пусть не обидится на меня группа «Новость Кузьмича», я их охотно, с удовольствием вижу на сценах фестиваля, там, допустим, «Дикая мята», допустим, да, на сцене фестиваля «Крапива», пиво. На сцене фестиваля «Быть добру» я их тоже вижу. На «Мало Ярославца» я вас не вижу.
1: На «Дикой мяте» даже вижу. На «Мало Ярославца» сложно.
0: Да. То есть музыка у вас все-таки немного другая.
1: Не туда.
0: Публика, да, там соберется немного другая. Да. То есть, ну, не знаю.
1: На самом деле я желаю вам выиграть. Съездите обязательно. То есть любой опыт — это все равно опыт. И все равно люди, может, и там найдутся поклонники, и там кому-то понравится. Не факт же, что там слушают одну хуйню, да? Может, и такую музыку слушают.
0: Ну, ты такой сразу что-то поскал, зараза.
1: Ой, ладно.
0: При слове «Малый Ярославец» и при слове «хуйня», вот при этих двух словах, у меня почему-то в памяти всплывает, сука, Валера Кипелов, который мешал нам спать, блин, в 2014 году, блин. Вот
1: да, это он да. Всех замучил, когда там просто толпа скандировала: «Валера, хватит!» Вот, так что всякое бывает. На самом деле желаю победить всем группам. Это хорошо. Главное, я считаю, главное участие. Хер бы с ней, с победой. Ладно, давай дальше.
0: Едем дальше, друзья мои. Дальше, очень рад представить следующую группу. Я считаю, что незаслуженно была эта группа обойдена вниманием и продюсеров, там, представителей нашего радио при отборах на нашествие. И я считаю, что группа не только на нашествие, но и на мото «Малые Ярославцы» очень органично и красиво бы смотрелась. Да и вообще из тульских групп, которые сейчас в строю, которые сейчас выступают, которые сейчас активно занимаются концертной деятельностью, это одна из самых любимых моих групп, если не самая любимая. Группа называется «Аркаим». Вот. Я эту группу частенько беру себе в 5+1. Частенько эти песни звучат у нас на неформатном радио. Не так давно, кстати, Аркаим был у нас в одной из программ последних, которые не были посвящены мотомалоярославцу. И, что для меня удивительно, Захару песня, которая была представлена, понравилась, наконец-то, да. И Захар своим волевым решением прямо без отбора эту песню запихнул в папку «Постоянная ротация». То есть вот теперь Аркаим у нас на неформатном радио крутится постоянно.
1: Да, я был предвзят к этой группе. Ну, было у меня такое отношение.
0: Ну, не будем об этом сейчас говорить.
1: Да, но вот, да. Тем не менее, трек мне понравился. Трек сейчас будет постоянно ротироваться на неформатке. Молодцы, мне это нравится. И сейчас опять же этот же трек, я так понял, да?
0: Да. Ну, а не стали не придумывать велосипед, зачем? Это вот, кстати, очень грамотный ход. Зачем менять ружье, которое уже стреляло хорошо?
1: Ну, в принципе, как раз, вот, наверное, это самый удачный выбор. Именно для этого фестиваля это самый удачный выбор.
0: Да, пожалуй. Ну, я хочу еще сказать пару слов для тех, кто, возможно, не слушал группу Аркаим. Я имею в виду не Туликов, конечно, потому что Туляки эту группу знают. Группа Аркаим существует довольно-таки давно. Играют они фолк. И фолк, как бы я сказал, с красивым человеческим лицом. То есть фолк бывает разный. Я считаю, что вот Аркаим по праву сейчас входит в первую пятерку российских фолк-коллективов. На всех значимых фолк-фестивалях группа играет. Группа активно гастролирует по стране. И в активе данной команды, вот насколько я помню, если я не прав, музыканты меня поправят, не выступал Аркаим только на «Нашествии» и на «Мото Мало Ярославце». На всех других крупных фестивалях группа играла. Вот хотелось бы пожелать, во-первых, все-таки с третьего раза, с третьей попытки отобраться уже в конце концов от Тульской области на «Нашествие», поскольку прошлый отбор, на котором я был, я считаю, и не только я, но многие, да, считали, что Аркаим вполне заслужили. И я хотел бы, конечно, видеть эту группу на «Мото Малой Ярославце». Вот. Но опять же, удачи всем, мы никак на Захара на ситуацию не влияем, наши голоса будут такими же голосами, как голоса радиослушателей. Вот. Аркаим, песня с альбома «Шторм», недавно записанного, называется композиция «Джанго с тенями». Поехали.
1: Поехали.

0: Эх, молодцы. 22.43 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько у вас. У нас уже. Вот, это была группа Аркаим, Джанго с тенями. Желаю ребятам удачи. Ну, про галочку говорить глупо. Она уже была за эту песню, ну и будет еще раз. По-любому. Вот, так, ну, что пишет народ у нас по поводу трека? Что-то больше ничего не... А, вот, Танюха написала: барабанщик, слышно лучше всех. Но я, насколько помню, Танюхе, по-моему, в прошлый раз очень понравился Аркаим. Или я что-то путаю, но, по-моему, не путаю. Так, ну и что, будем говорить что-то, не будем?
1: Ну, а у нас уже
0: все сказано, да, было. Группа в эфире, трек в ротации, то есть нам уже, говорит, что-то бессмысленно. Вот, Тори пишет: плюсик с меня, то есть, ну, я думаю, галочек насобирает. Молодцы, ребят. Следом у нас идет группа Пит и Ты.
1: Группа Пит из Тулы, играющие они панк, группа относительно молодая, ну, насколько я знаю, да, насколько я знаком с тульской музыкальной сценой, появилась группа не так давно, по-моему, в прошлом году они впервые заявили о себе, и группа сейчас очень активно занимается концертной деятельностью своей, выступают на различных мероприятиях в Туле и в Тульской области, вот, но, к сожалению... Вот, на сайте Неформатного радио они к треку пресс-релиз не прикрепили, поэтому я о них, по большому счету, сказать ничего не могу, поскольку лично с ними не знаком, на концертах на их не бывал, и вот, ну, единственное, что могу сказать, что это молодая, на мой взгляд, перспективная команда, которая играет панк-рок.
0: А сейчас, пока она будет играть, я поищу, может, они мне кидали пресс-релиз на почту, хотя я не уверен, но посмотрю, если там что-то есть, то зачитаем. Итак, слушаем, поехали.

0: А итак, друзья, 22:48 на моих зеленых системных. Это у нас была группа ПТТ «За дверью». Ой. Ребят, ну, можете назвать меня консервативным говнюком, но, честно скажу, ребятушки, работать и еще работать, и еще работать. Особенно с вокалом, потому что, ну, лично мое это мнение, я никого ни к чему не призываю, но вот все-таки я считаю, вы еще не доросли до малоярославца уж точно. Вот, надо обязательно, вот давайте, вот я смотрите, сейчас зачитаю комментарий, Юрка очень точно сказал, начали хорошо, а дальше как дворовая команда. Вот, как такое ощущение, что вот ребята в подъезде встретились, покричали друг другу что-то. Здорово, Витька, здорово, Леха, ха, и все. Вот, ну, не знаю, я против.
1: Я, Захар, с тобой соглашусь, пожалуй, да, мы редко с тобой соглашаемся, в этом отношении я с тобой согласен, ребятам пока еще рано на Мотомалоярославец, это и мое мнение тоже, побольше практики, побольше концертных выступлений, побольше работы над собой на репетициях, да, что для меня, вот, что для себя открыл в группе ПИТ. Проведу аналогию с очень мною любимой старой такой олдовой панк-командой «Объект насмешек» из города Санкт-Петербург, из Ленинграда, с рикошетом. Напомнила по звучанию, и вокал, когда вокалист поет, а не пытается орать, да, мне напомнило почему-то вот по саунду, по звучанию вокала именно рикошетовские ранние песни. Но, ребята, на дворе-то 2015 год, а не 89-й. То есть здесь, конечно же, надо очень-очень работать над собой. Я понимаю, что ребята молодые, что музыканты молодые, что у них все впереди. И если ребята будут работать над собой, работать над своим материалом, работать над своим исполнительским мастерством, то этой группы все впереди. Но пока,
0: кстати, даже авансом... Кстати, есть много примеров живых на неформатном радио, когда вот так же ребята приходили, Зухер их срал, причем в весьма жесткой форме. Сейчас я еще ласково сказал. Я просто стал ласковее за последние 3 года. Вот, раньше я был гораздо жестче. И они не обижались, они брались, делали, грузили, все лучше. Потом побеждали, и все. И я говорил, молодцы, и ребята играют до сих пор в ротации, и все замечательно. Вот, опять... так что работать.
1: Да, я опять же повторюсь, что мнение мое, мнение Захара, оно по большому счету ни на что не влияет.
0: Это сугубо наше личное мнение, да.
1: Да, если за вас проголосуют сейчас, допустим, полтулы, да, во время голосовалки, если вы займете первое место, то вы поедете играть на мото Малоярославец, но опять же вопрос в другом, а вопрос, а нужно ли...
0: Нужно ли это вам?
1: Да.
0: Вот.
1: Ладно, едем дальше, друзья мои, и у нас остался последний трек, последняя группа, которая называется «Симфония огня». У группы очень коротенький, такой кратенький пресс-релиз, залитый на сайт.
0: Да, я, знаешь, как сразу, ребят, успокою, ребятушки, я перезалил, удалил старый трек, залил новый.
1: А я их уже успокоил еще полчаса.
0: А, уже сказал, да? Ну все, нормально тогда.
1: Да, так вот, «Симфония огня» — это молодой, энергичный коллектив из Тулы, который играет музыку в лучших традициях hard and heavy, по крайней мере, так ребята о себе пишут. Скромные, что хорошо для hard and heavy металлистов, да, но готовые взорвать мир. Они еще не засветились на большой сцене, но резво и с улыбкой идут к намеченной цели. Вот, для меня «Симфония огня» будет открытием, поскольку с этой группой до сели знаком не был, и хотелось бы действительно, чтобы эта песня от данной команды, она оставила приятное впечатление не только у меня, Захаром, но и у наших радиослушателей. Напомню, что нас слушают сейчас не только в Туле, нас слушают и в России, нас слушают и в других...
0: Да весь шарик нас слушает. Вот скоро, говорят, на Луне будет поселение. А если там будет интернет, там нас тоже будут слушать. Так что...
1: Вот. Ну что, заранее поздравляю группу «Симфония огня», молодую команду из Тулы, с дебютом на неформатном радио. Слушает вас сейчас ни много ни мало, а целый стадион радиослушателей. Я так понимаю, где-то 1017, если народ не разбежался.
0: А, можно сайт просто обновить, и там же оно показывает. Сейчас посмотрим и скажем...
1: Ну так вот, «Симфония огня», молодой.
0: 17205.
1: Отлично. «Симфония огня» — молодой, на мой взгляд, перспективный тоже коллектив из Тулы, который играет hard and heavy. Композиция называется «Шах». Поехали.
0: Поехали.

0: А итак, друзья, 22.57. Отзвучал последний сегодня, на сегодня последний трек в отборе. К сожалению, группа Steel Balls забила Balls и не выполнила условий, поэтому как бы они с конкурса снимаются. Вот, так, только что у нас отзвучала «Симфония огня», давайте посмотрим, что там у нас написали комментаторы наши. Так, вот, тональность приятная, пишет Танюха, на мою похоже. Поэтому и приятная, да?
1: Довольно-таки сильный голос.
0: Так, Юрка спрашивает, что тут Макс Покровский попал на концерт Арии. Ну, не знаю, не знаю. Так, довольно сильный голос. И все. Зашибись. Вот, Никитка написал, зашибись. Ну и, в принципе, что могу сказать от себя. Мне не понравилось. Все ровненько, все хорошо. Единственное, могу сказать, что это совсем не мое в плане, ну, лично я, то есть не люблю классический вот вокал. Меня как-то он, не знаю, не цепляет. Поэтому я, наверное, не возьмусь комментировать этот трек, дабы не сказать какой-то глупости, потому что, ну, я в этом не разбираюсь. Вот, в плане саунда все хорошо, все качественно, все ровненько, все здорово. То есть, если бы я любил такую музыку, то мне бы, наверное, очень понравилось. Вот как-то так.
1: Ну, давай от себя добавлю. Я все-таки...
0: На Малоярославце, ребят, вы будете смотреться, слушаться отлично. Вот, я желаю всем удачи. Ну, лично для меня просто это чуть-чуть не мое. Я Арию очень не люблю. То есть, не обижайтесь, ради бога.
1: Я все-таки скажу от себя. Часто в эфир запускаем мы с Захаром в формате программы 5+1 Hard and Heavy. Были у нас группы с женским вокалом, играющие в подобном направлении музыкальном.
0: Извини, я тебя прерву. Извини, коняшка, вот ради бога, прости меня, засранца. Очень жалко, что сейчас вот Артурчик наш слинял. Вот он как раз наш неформатный диджей из Ростова, который очень сильно разбирается вот в этой музыке. Он сам играет и поет эту музыку.
1: Вот ведет он... программу свою авторскую на
0: неформатную. Да, я проекту. Вот вам советую, найдите у нас на сайте, ссылочка должна быть на его группу, или наберите ВКонтакте Кузница Харди. Он ведет у нас прям программу по этому стилю, и я думаю, он вас с удовольствием возьмет, потому что я слышу, что саунд хороший, но просто ну не мое это, поэтому я не могу прокомментировать, вот как.
1: Вот, но я все-таки продолжу. У меня возникли аналогии, ассоциации с двумя группами с женским вокалом. Одну из групп наверняка вы знаете, я имею в виду ребята из «Симфонии огня». Группа называется «Hell», базируются они в городе Новомосковск, Тульской области. И там поет замечательная девушка, тоже с сильным вокалом. Вот трек «Агония» уже давно ротируется на неформатном радио. Это вот как пример, один пример. Второй пример – это группа «Багира» из Казани, тоже сильный, красивый женский вокал. Ротируется «Багира» у нас на неформатном радио аж сразу с несколькими композициями. Я почему вот эти примеры привожу? Мне понравился вокал у девушки, которая является вокалисткой группы «Симфония огня». Очень хорошие вокальные данные, сильный, красивый голос. Музыканты... чувствуется, что довольно-таки профессиональные, да, играют хорошо. Но все-таки, вот, на мой взгляд, довольно-таки все-таки.
0: Да, давай я подведу черту. Мы с коняшкой слишком убоги в этом стиле, поэтому мы не можем его адекватно прокомментировать.
1: Да вот. Нет, подожди, Захар, ты меня не понял. Я как раз вот хотел прокомментировать.
0: Ты все-таки хочешь. Ну, давай.
1: Ну, да, я прокомментирую. Я все-таки хотел бы сказать о том, что все-таки какая-то вот была монотонность в данном треке, не было какой-то вот, знаете, яркости, взрыва какого-то, да. То есть вот, мне кажется, что не на 100%, во-первых, девушка себя проявляет в группе, да, конкретно в данной песне. То есть можно было бы себя проявить поярче, используя ее богатые вокальные данные, раз. И, во-вторых, как-то вот все-таки сама песня, она была немного все-таки монотонная, да. Можно было бы как-то в музыкальном плане разнообразить. Но это, опять же, мое мнение, мой взгляд. Вот, если интересно, ребят, послушайте, как группа Hell сделала свою песню «Агония», и послушайте вот композицию композиции группы «Багира» из Казани. Я почему привожу в пример эти две группы? Там тоже девушки поют с хорошими, сильными голосами, но там вот в плане аранжировки, ну, как-то вот более интересно все звучало, по крайней мере, для меня. От себя хочу сказать, что за эту группу будет галочка. Мне группа скорее понравилась, чем не понравилась. Чувствуется, что группа молодая, но уже сейчас я могу сказать о том, что первые свои шаги группа делает уверенно, и действительно, мне было бы любопытно, во-первых, увидеть ребят на сцене Мото Малоярославца, и, во-вторых, мне было бы любопытно услышать группу «Симфония огня» через год. То есть мне вот интересно.
0: Я думаю, что... через год это будет вот именно «Симфония огня». Это будет красиво. Вот, ну, наберутся опыта, будет все здорово. И еще раз повторюсь, стукнитесь к нашему диджею Картуру в кузницу Харди. Я думаю, там вы точно найдете отзыв и точно попадете в программу. Вот, ну, что могу сказать. Все на сегодня... Да не на сегодня, все, отбор по Туле, по Тульской области закончился. Завтра на сайте Неформатного радио в теме появится запись сегодняшнего эфира. Завтра появится голосовалка. И голосуем вплоть, я думаю, наверное, до 10 числа. Скорее всего, 13 числа, ну так вот, 50-50, я думаю, все-таки все у нас сработает, все будет хорошо. 13 числа будем делать... отбор из 5 победителей голосования.
1: 13 мая?
0: Июня.
1: 13 июня. Вот я почему и переспросил.
0: 13 июня будем делать в М2 с 5 победителями этой голосовалки. Финальный отбор на сам Малый Ярославец. Ну и там, конечно, уже будут решать зрители, которые придут и проголосуют билетами. Вот, все, всем спасибо, друзья.
1: Захар, подожди.
0: Да, жду.
1: Еще один очень немаловажный момент, немаловажная деталь. Скажи, пожалуйста, у нас 5 первых мест по голосам попадают в финальную пульку, или мы берем 4 первые по голосам,
0: 5,
1: а пятую выбираем
0: 5,
1: сами?
0: 5, потому что тогда мы выбирали одного, у нас было 2 эфира, сейчас все в пределах одного эфира. Поэтому 5 победителей пусть рубятся, и остальное, основное рубилово будет уже на сцене вживую.
1: Согласен.
0: Вот, все, друзья, всем пока, всем удачи. Еще раз я напомню, встречаемся 30 числа в Стечкине. Я хочу сходить
1: на
0: Гришина. Я прям, мне запал Мишаня. Я обязательно пойду. Мишань, напомни только, я забуду, честно. Вот я такой говнюк. Вот, всем пока, всем удачи. Встретимся через неделю. В следующую среду у нас отбор по Нижнему Новгороду, по-моему, да?
1: Ну да.
0: Да, Нижний Новгород, второй тур будет.
1: Вот. Артур, голосуем мы до 10 июня, я так правильно
0: да,
1: понимаю.
0: Да, до 10 июня голосуем, а 13 июня уже 5 победителей голосовалки играют, скорее всего, в М2. Я думаю, там все срастется.
1: Да, дорогие друзья, еще один очень важный момент. И мы об этом говорим в каждом отборочном эфире.
0: Каждый год, каждую программу, и все равно...
1: Все равно находятся,
0: блядь, срываются.
1: Говнюки находятся. Да, я сразу хочу предупредить. Друзья мои, когда будете голосовать, допускаются перепосты, допускаются репосты, допускаются призывы голосовать там по различным социальным группам, в различных социальных сетях, призывы голосовать на работе, да, кто работает в школах, детских садах, можно хоть детей просить за вас проголосовать, это не возбраняется. Но нельзя голосовать с динамических IP, нельзя накручивать голоса, потому что у нас стоят специальные программы, мы это все отслеживаем на раз-два, и если будет у вас
0: просто голосов... при любом заподозривании нечестной игры с треском просто группа снимается с конкурса без всяких разбирательств, просто к херам, и все. Это позорно.
1: Да, были уже специальные прецеденты в прошлом году, были очень много на нас обид со стороны музыкантов, да. Ну а что обижаться, если вы сами нечестно себя вели? То есть заранее об этом хотим сказать. Голосуйте честно.
0: Ну и все.
1: Все тогда, друзья, до свидания.
0: До увидимся, связи, услышимся. Да, услышимся через неделю, будем отбирать Нижний Новгород. Всем пока.
1: Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Босанова! Все слышали этот шикарный стиль музыки. А что и как, откуда он вообще взялся-то? Буквально босса на русский – это шишка, горб. Ново, ну это понятно, новое. В 50-х годах в Бразилии словечко босса означало, ну это примерно как у нас, ну, фишка, там, темка, там, замутить что-нибудь. Ну вот фишечка. Типа новая фишка, босса-нова. Вот и весь расклад. Она появилась в Рио-де-Жанейро в районе Ипанема. В месте обитания обеспеченных людей, типа нашей Рублевки. Родоначальниками являются Антонио Карлос Жобрин и гитарист Жуан Жилберту. А первый босановый считается Крега де ла Сансидаде. Смесь бразильской городской самбы, положенную на гармонию джаза, то есть тональности. Ритмика проявляется не в мелодии, а в аккомпанементе, разработанном Жуаном Жильберто. Суть его в синкопированных ритмоформулах, лупах, охватывающих два такта четырех четвертей. На слух это воспринимается как постоянное непопадание в сильные доли.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.
2: И

как желтел, как мой город остыл. По дворам, площадям,

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Друзья, в эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

Сегодня ночью уходят волки за добычей. Начать охотиться им нужно до темна. С семьей прощаются. Таков у них обычай. Ведь неизвестно, чем

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Есть ли на свете музыка, которая смогла бы расплавить тонну песка и превратить его в металл? Sleep, эта группа называется. Наряду с Skies, группа Sleep, родоначальники Stoner'а. В 1991 году вышел их первый дебютный альбом. Да так вышел, что один из гитаристов забрился в монахи. Какой там нахрен песок? Трио с этого момента пишет второй альбом. В 92-м он выходит. Два этих альбома считаются классикой Doom и Stone Metal. Третий альбом, состоявший всего из одной композиции, продолжительностью 53 минуты, продюсером был не понят. И вышел только неформально в 98-м году, а официально лишь в 2003-м. И потом группа Sleep заснула. И как бы случайно, в 18-м году без предупреждения появился The Census. А для тех, кто любит расслабиться под звуки дрелей перфораторов с мелодичными трелями трансформаторов и отбойных молотков сваезабивательных машин, Marijuana Times 2000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении. И такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага Воин». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет, с вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск, трек называется «Небо край», поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Короче, Шухер, здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте все те, кто будут нас слушать в записи на всякого рода подкастах, вот, понимаешь, ну и, конечно же, отдельный привет всем, кто смотрит нас на стриме. Вот, друзья, сегодня у нас очередная среда, очередная программа «Миксер», и сегодня у нас в рамках «Миксера» очередная битва. Битва за фестиваль Revolution 2024. Антоха, привет. Ваня, здравствуй. Dark Dream, здорово. Вот, друзья, сегодня у нас 9, по-моему, да? Ну-ка, сейчас я посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 групп. 9 песен. И выбираем мы двух победителей. Напоминаю, друзья, голосование будет длиться ровно столько, сколько длится эфир. Больше мы не будем растягивать все эти голосовалки на целую неделю. Вот, эфир закончится, подведем итоги, выберем двух победителей и закроем голосование. Вот так вот, и никак иначе. Вот, чтобы не было ни у кого желания шельмовать, потому как каждый год у нас была проблема с шельмовством. Нам всегда приходилось искать шельму, ловить шельму, понимаешь, отстреливать и т.д. и т.п. Группа Дудл, привет, привет, Краснодар. Вот, Дим Казаков, здравствуй. Да-да-да, честной борьбы, честной. Я, кстати, за вас болею, Димка. Вот, и вас мы сегодня первых послушаем, кстати. Вот, и интересно мне, что вы там нам приготовили в этом году. Вот, ну и что, давайте начинать, друзья. Так, как общаться? Во-первых, у нас на сайте, на страничке плеера, то есть заходим на сайт неформатного радио, нажимаем кнопку «Слушать радио», вот, и в самом низу там есть чатик, можно писать туда, эти сообщения останутся в аналах истории. Собственно, они будут приклеены к записи эфира. Вот, кому туда лень идти, собственно, находите стрим, который сейчас идет, во-первых, в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте, я сделал репост на стенку, и на канале в Ютубе «Неформатное радио». Собственно, на этих стримах, в комментариях к стримам можно писать, их я тоже вижу, и эти комментарии, собственно, на стриме высвечиваются. Леха Степаненко, привет, привет, Донецк. Вот, и, собственно, начнем. Начнем и поедем. Итак, первое. Сегодня у нас по списку группа Уаджи. Так, где мне Ванька же прислал? Ванька же мне прислал сопроводиловки на всех. Вот же они. Вот, первая у нас сегодня группа Уаджи. Вот, этих ребят я знаю. Эти ребята мне в свое время очень понравились. Вот, живьем они мне понравились еще больше. И, собственно, что у них про себя написано. Так, Уаджет – это плод творения настоящих друзей, кайфующих от творчества, музыки и общения с другими музыкантами, креативными людьми. Мы не ставим для себя каких-то рамок в плане музыки, хотим экспериментировать и наметили для себя большие цели по захвату метал-индустрии. Вот, собственно, ставим, слушаем. Уаджет, трек называется «Remorse». Лайв запись, я так понял, концертная. Видимо, качество будет не очень, но, собственно, давайте послушаем. Да, кстати, друзья, стрим – это стрим. Если вы хотите качественно слушать музыку, то включайте радиопоток. Да, если у вас ловит FM, находите там в FM. Вот, если он у вас не ловит, значит, находите нас в онлайне. Потому что на стриме звук будет так себе. Вот, а на радио там звук самое оно. И еще одно предупреждение. Если вы смотрите стрим и с вами в комнате находятся рядом дети, то наденьте наушники или выгоните детей из комнаты нафиг, потому что пока у меня горит красная кнопка, лампочка, микрофон включен, я себя, в принципе, стараюсь контролировать. Но как только она погаснет, я нет-нет, да и да. Поэтому я вас предупредил, а дальше решайте сами. Итак, Уаджет, Реморс, Москва, поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте. Конечно же, комментируйте. Поехали.
4: Самое главное — быть счастливым.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 21, что там у нас, 10-10, вот такое красивое системное время. У нас идет отбор на фестиваль Revolution 2024, третья битва у нас сегодня. Голосование длится ровно столько, сколько длится сегодняшний эфир. Голосование проходит в телеграм-группе «Неформатное радио», ссылочка на голосовалку есть в теме на неформатке, плюс Ваня кидает во все чаты периодически ссылку на голосование в пространство, где сейчас идет стрим. Вот. А так, конечно, заходите к нам в чат, к нам в группу «Неформатное радио» в телеге. Вот. Есть QR-ка на стриме. Вот, есть текстовая ссылочка. И там в теме эфира прям с закрепленным сообщением висит голосовалка. Давайте я вам расскажу, что там сейчас происходит. Итак, смотрите, на первом месте пока Мортит. А, нет, вру. ПХЗЧ на первом месте. Вот так вот. Мортит на втором месте. И на третьем месте Уаджет. Вот, давайте я вам даже покажу его сейчас. Где он у меня? Вот оно, это окошко. Можете посмотреть. Пока дело обстоит так. Поэтому давайте, начинайте голосовать. И чего? Голосовать можно за всех участников. Можно ставить несколько галочек. Поэтому не теряйтесь. Вот, я тут сказал, что, кажется, мне Малеха промахивался там нам не в ноты, вокалист пел. Вот, и Димка пишет: не кажется. Не кажется, реально не попадал в ноты. Ну вот, да, слышно это все очень хорошо, а скорее всего, потому что вокалист сам себя не слышал на сцене. А такое тоже бывает. Вот, ладно. Что там нам? Леха пишет, что-то он не дотягивает, там вокальчиком давить бы люто надо, раз уж такой стиль исполняет. Антоха пишет, песни не мое, но записано качественно. Качественно? Антоха, записано вообще некачественно. Это лайв-запись с концерта. Вот. Димка вот пишет, звук живой, все четко для живого звука. Ну, в принципе, да, но так, на будущее. Если есть возможность получить с пульта поканальную запись, лучше берите поканальную, потому что ее можно подшаманить, подковырять, потом уже, сидя с большой кружкой чая дома, вспоминая, кто где и как лажал на концерте, можно подкрутить, подшаманить. А когда идет запись общего микса, понимаете, она в пульте звучит по-другому, чем в колонках, потому что звукарь на концерте ориентируется на звук в колонках, а звук из пульта, он будет совсем хреновый. Вот, поэтому общий микс брать с пульта весьма нежелательно с концертов, только по канальной. Так, Дардринг пишет, главное с душой. Ну, понятно, что это самое главное. Понятно, что душа присутствует. Вот, и судя по тому, как было спето, видимо, песня была про любовь. Видимо, песня была про любовь. Так, что там, на концертах сразу заметно, как дела в студии идут насчет пения. Так, что там еще у нас? Мимо нот, так как большой сет был, и уже на последнем издыхании был, Димка пишет. Ну, может быть. Но вообще надо рассчитывать свои силы. Вот, где-то, знаешь, мы когда играли группой, я чувствовал, что у меня голос накрывается. Я прям честно говорил, ребята, надо отдохнуть, давайте перекурим. И останавливались на антракт или просто там ребята что-то играли. Я садился на мониторчик, попивал водички и дальше не спеша. Дениска, привет! Привет, Дениска! Кстати, Дениска, мы знаешь, что выяснили? Ты же у нас Денис Александрович, да? Рэпер всея Воронежа, хип-хопер. Вот, мы с Коляновной недавно узнали, что Джиган тоже Денис Александрович. рэпер всей Москвы. Я к чему? Если бы меня звали Саша, и у меня родился бы сын, я бы его назвал Денисом, он что, стал бы рэпером или нет? Мне просто интересно. Ладно, поехали дальше. Далее у нас группа кто? Сейчас я найду. Далее у нас группа ПХЗЧ. Так, что у них про себя написано? Группа не относит и не ограничивает себя какими-то стилистическими рамками, включая в себе все. Рок, панк-рок, хэви-метал и так далее. Но при этом остается самобытной. ПХЗЧ – группа, поющая на русском языке, не используя ненормативной лексики, исключительно свой собственный материал. Вот, собственно, так и надо. Так и надо, друзья. Именно так и надо. Вот. Итак, ПХЗЧ трек называется «Ничей. Город Москва». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. И не забывайте, голосование длится ровно столько, сколько идет эфир. Вот. Поэтому не тяните кота за яйца. Идите голосуйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. Итак, дорогие подруги, 21:20:09 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, пока у нас тут пели ПХЗЧ, у нас нарисовался Сью Блейк. Привет, пишет от Space Base. Привет тебе. Влад у нас нарисовался, Олег нарисовался, Витос нарисовался. Кстати, кто переживал за нашего боевого хомяка, все, отпустили Витоса домой, из больницы выпустили. Сидит дома. Сидит дома, пьет какао с молочком. Вот, так, что там нам пишут? Смотрите, ох уж эти любовные истории. Лобают норм, душа требует любви. Так, Антоха пишет, вроде ничего так, но не зашло. Так, что там еще? Олежек пишет, Шклярского посадили в Король и Шут. Ну нет, не соглашусь, тут я не соглашусь. Хотя от Король и Шут, короче, смотрите, по ХЗЧ. Ну, то, что запись у вас сведена хреново, вы, я думаю, знаете сами, да, поэтому этот вопрос мы обсуждать не будем. Я, когда сейчас слушал, мне понравился стиль игры, и мне понравился вокал. Хоть тут вот и сравнивают со Шклярским, но нет, Шклярского там нету. Но вот это король и шутость, вот это да-да-да-да, старый дом, да, вот оно прям убивает все на корню. Ребят, вам бы, смотрите, у вас классная музыка, у вас классный вокал у вокалиста. Мне кажется, вам надо вырабатывать свое направление, свой стиль. Уже этих кишей столько, я вам честно скажу, каждый день присылают, грузят треки на радио, и там 5-6 кишей, 7-8 кишей, 9-10 кишей. Уже все этими кишами заполонено. Вот, а у вас, смотрите, у вас вполне себе не стандартный вокалист. Он хорошо звучит, он реально интересный вокал. У вас нормальная такая, это подход к музыке. Вполне себе нормальный. Мне кажется, вам надо выбрать свое направление и выгнать киша, понимаешь, как это? Сходите в церковь! ПХЗЧ! Изгоните из себя кишовского беса, вот, и будет у вас все хорошо. Я вам честное слово говорю, не ползите на чужих лаврах, делайте свое, это будет интереснее и лучше в 1000 раз, потому что у вас хороший потенциал. Вот, собственно, я рассказал. Так, друзья, давайте покажу вам, что там у нас происходит с голосованием. Вот, на первом месте все еще по ХЗЧ, на втором Мортит, на третьем Уаджет. Пока прибавляется понемножечку у других, на втором Мортит, на третьем Уаджет. Пока прибавляется понемножечку у других участников, но так пока.

Хватит прятаться в сумеречной тени. Мы выходим на свет, и ты, да пребудет с нами рок. Аминь, дети мои. Вот, собственно, давайте слушать. Иные реальности. Трек называется «Отражение», город Москва. Поехали. Жирный пожарюга пишет: всем здравствуйте, давно у вас не был. Здравствуй, здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогой. Поехали. Так, сейчас, где оно? Вот же оно. Поехали.

уже добрые, вечные, сносим систему кнопкой Delete, форматируя память, удаляем беспечно и выходим в дверь.

Итак, дорогие подруги, 21-28-50 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. От нас уже все ушло. А итак, друзья, сегодня у нас среда, сегодня у нас очередная битва за фестиваль Revolution. И голосование длится ровно столько, сколько длится сегодняшний эфир. То есть прямо мы сейчас в эфире выберем. Поэтому не тяните, люди, идите голосуйте. Давайте я вам покажу, что там у нас уже есть. На первом месте ПХЗЧ, на втором Мартит. На третьем уже Антей. У Аджет просели, Антей поднажали. Вот. Так, смотрите, как все меняется в мире. Все в этом мире безумно. Блин, как же там пелось-то? Призрачно все в этом мире бушующем. Вот. Так, смотрите, только что у нас озвучали. Кто у нас сейчас озвучал-то, господи? Иные реальности. Иные реальности у нас отзвучали. Вот, и, короче, ребят, ну, мало того, что лайв, понятно, что лайв. Вот, причем, смотрите, я тут сейчас за эфиром много ругался матом. Ну, кто стрим смотрит, те слышали. Вот, то радио слушали, конечно же, они не слышали. Но мата было много. В плане, что раньше же было только панкам наплевать, как они звучат, да? Только им было наплевать. А сейчас всем вообще наплевать. И панкам, и металлистам, и альтернативщикам, и рокерам, и вообще всем вообще пофигу, как они звучат. Вот. И только попса звучит хорошо. Потому что попсе не пофигу, как они звучат. Вот. А потом вы все удивляетесь, а что у нас такое засилие? Что у нас одна попса по ящику, одна попса по радио? А потому что они звучат хорошо, а вот такие вот... вот, блин, у меня горит красная кнопка. Как сейчас я попробую сказать это тактично русским языком. Как вот эти замечательные песни включать на радио? Вот расскажите мне. Вот, Сью Блэк предполагает, что скорее может быть, что они ходят в студии, но не в те студии. Большинство просто записываются у неумелых. Вот, ну, я не знаю, насколько нужно быть неумелым музыкантом, чтобы неумело услышать, что тебя пишет неумелый. Неумело не услышать, что тебя неумелый пишет. Вот, ну, как бы элементарно, ведь понятно, что движется все куда-то не туда. Так, Кеня Жуликов нарисовался, передает всем мегашаломский мегашалом. Так, Леха предлагает, говорит, попробуй найди еще такого звукаря, который тебя сведет и твой стиль так, как надо для своего саунда. Ну, как бы надо попотеть, надо найти. Ну, блин, ну лучше, чем вот такой вот силос выносить на, понимаешь, всеобщее обозрение. Так, Антоха пишет, такое ощущение, что это лайв-запись, а не студийка, мне не зашло, как-то занудно. И это еще одно, то, вот у меня с языка прям сняли, прям очень нудная песня. Так, сугробы опадают, борода Зухера становится... Она растет, Женька, она растет, наоборот, она удлиняется, я же ее сбрил. Так, Олежек пишет, они художники, они так видят. Слушай, ну не знаю, вот Женя написал, они слепые художники. Тут как бы уже без меня, в принципе, люди все сами порешали. Так, да ладно, для панка 90-х нормально. Каких 90-х? 20-24 на календаре у меня. Вот, 20 марта 2024 года, 21-32. На улице плюс 2. Какой панк 90-х? Вы чё, люди? Даже, понимаешь, Егор Летов, когда научился писать качественно, даже он начал писать качественно. Что вы мне рассказываете? Так, что там? Клава Кока не показатель, она хорошо звучит в ватер-клозетах. Да она, по-моему, только там хорошо и звучит. Так, играл ли уже Антей? Интересно послушать. Сейчас послушаем. Мне самому интересно, потому что меня все про него спрашивают. Все у меня спрашивают про Антей, и мы таки сейчас до него доберемся. Вот, давайте мы прямо сейчас до него и доберемся. Итак, Антей, город Москва.
Про себя написано следующее. В их обойме композиции самых разных направлений. От рока до хэви-метала. Они подбирают самые мелодичные хитовые мотивы, добавляют драйв-гитар и забористые соло, зубодробительные барабаны, мощный бас, переливистые клавиши и душевный вокал. Чё вы тут понаписали? «Реки повернут назад» называется песня. Город Москва ставим. Слушаем, а вы, конечно же, идите голосовать. Прямо сейчас вставайте и идите голосуйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, что там у меня? 21:39:05 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от меня уже. Только что отзвучала группа «Антей». Вот, что я вам хочу сказать. Хорошо. Хорошая работа. Хорошая работа. Единственное, вот у меня всю песню меня не покидало ощущение, что вокалисту тяжело в куплете петь. Вот. Я был рад услышать чистый открытый голос, наконец-то, да, но вот я не могу понять, то ли вокалисту надо позаниматься и как-то отпустить связки, там, путем вливания литра коньяка в себя перед записью, то ли, может быть, надо повыше чуть-чуть вам играть куплет, там, на полтончика, на тончик, потому что вот когда... Припев, да, вот он открывает свой голос, он так чисто звучит, так хорошо, все красиво. Уходит на куплет, и прям вот чувствуется, что окончание прям вот зажато, он на связках, он тянет на связках весь куплет, и это очень сильно слышно. Вот, как-то вот надо от этого избавиться. Ребят, если вы еще этот трек никуда не загнали, там, ни на какие площадки, то мое вам... Пожелание переписать вокалисту куплеты. А потому что прям слышно, что прям вот как будто ему вставили паяльник и вот уже сейчас в розетку втыкают, вынимают, подогревают, выдергивают. То есть вот прям так. А когда припев, там прям шикарно все звучит. Короче, меня порадовали. «Антей» неплохо, неплохо. Вот единственное, у меня вопрос такой к вокалисту. Вот. Так, что там нам народ пишет? «Антей, вот это норм, Валилова и лирика норм и качество». Господи, андердубр. Так, что там, «Реки провернут вам взад», пардон, не удержался, пишет Евгентий у нас. Так, вот Леха, смотрите, пишет, что он в нос поет в куплете. Вот, вот слышите, не только мне это показалось. Он в нос... Нет, он не в нос поет, он нормально поет, но у него зажат голос, то есть он на связках все тащит. И вот это получается такой блеющий звук. Вот. Что там у нас? Пока эти ребята получше выше игравших звучат хорошо. Так, Сью Блэк пишет, у «Антей» есть саунд-продюсирование, это слушать можно. Да, это можно слушать, вот, и нужно слушать. Так, Вася Степенов. Степенов, Василий Степенов или Степенов. Хай-хет всем, кто верит в эффект Манделы. Слушай, кто такой Мандела? Что-то знакомая фамилия. Я надеюсь, мы не про женский половой орган говорим, да? Но Мандела, по-моему, пишется с двумя «л», если это фамилия. Нельсон был такой Мандела. Но я не помню, кто он был. Я помню, что был какой-то Нельсон Мандела. Но что он делал, кому рубил дрова и где выращивал рис, я не помню. Хоть убейте. Так, ладно. Собственно, рассказал. Давайте вам покажу, что у нас происходит с голосованием. Так, на первом месте по ХЗЧ, на втором «Мортит», на третьем «Антей», на четвертом «Уаджет». У остальных всех по маненечку. Вот. Двигается голосилка вперед и с песнями. Так, что там еще у нас? Что там еще у нас? Все вроде прочитал. Так, друзья, напоминаю, что голосование длится ровно столько, сколько длится эфир. Поэтому не тяните кота за его причиндалы, идите и голосуйте. Голосование происходит в Телеграм, как в группе Телеграм, неформатное радио. Вот, закрепленное сообщение в теме эфира, прям там висит голосовалка. Ссылочку на голосовалке Ваня кидает периодически во все, понимаешь, чаты, какие у нас сейчас в эфире висят. Вот, Ваня Аргуновский нарисовался. Здорово, здорово, Ванька. Как твоя голова, зеленая или не очень? Или ты теперь синий ходишь? Или, прости господи, красный? Давай рассказывай. Так, ну что, поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас Way to Escape. Way to Escape, Москва. Про себя написано следующее. Это эмоциональные тексты, сочетание экстремального мелодичного вокала, драйвовые рифы и цепляющие мелодии. Вот. Собственно, ну, хоть хорошо не так много. Так, такое, как это называется, оригинальное сопроводило. Хорошо, что его не так много. Давайте будем слушать. Way to Escape, Москва. Трек называется... А, трек также называется Way to Escape. Собственно, поехали. Путь к побегу, я так понимаю, да? Way to Escape. Путь к побегу, это как? Путь к побегу. Наверное, побег? Одним словом-то проще написать. Побег, да? Или путь к побегу. Побегу — это что-то другое. Ладно, поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, вот Сью Блэк пишет, все правильно я перевел. Мы с ними выступали в один день, необычная группа, я бы отнесла это к эпическому року с рэп-кором. Блин, ребят, я честно скажу, я слышал, что задумка интересная, но когда я надел, я думаю, ну-ка, дай-ка я надену наушнички, послушаю, что там, там что-то должно быть вкусное. У меня кровь из глаз полилась, ребят, я наушники снял. Вот, ребята, которые Way to Escape, пересведите, там же просто кровь с какашками. Я слышу, что там реально должна была получиться интересная песня. Вот, но так хреново сведено, что прям вот честно, оно вызывает отторжение. Хотя я как человек, который к музыке приближен, чуть-чуть умею играть на гитаре, чуть-чуть умею петь и иногда слушаю песни. Вот. Я слышу, что тут должно было быть что-то интересное, честно. Мне понравилась задумка, мне очень не понравилась реализация. Вот. Так, что тут Антоха пишет? Такое ощущение, что взяли песню и навалили свой текст. Понимаю. Нет, там как бы есть все, все по полочкам можно разложить, все понятно, что должно было быть, но за счет качества звука там так все скомкано, что прям вот какашка получилась. Так, жирный пожарюга пишет, перебор эпичности, которую не вытягивают и комкают. Так, Леха Степаненко, Донецк, пишет, хрен его знает, не люблю такую музыку, как по мне, набор звуков и воплей, сори. Вот, потому что так сведено хорошо, и кажется, что там кроме набора звуков ничего нет. На самом деле там очень интересная задумка, очень интересная, и когда вот у меня наушники студийные, хорошие наушники, я их положил вон туда, подальше от себя в угол, и снизу потихонечку сделал колоночки, S90. И вот тогда в таком режиме я услышал всю задумку. Задумка интересная. Но надо теперь из всего этого сделать конфету, а не большую какашку. Вот. Так, что там нам? Ребят, Витос наш нарисовался, наш пермяк. У него сегодня днюха. Я вам как человек, который уже тоже, в принципе, я уже близок к концу срока годности, да? Витек, я желаю вот последнее время всем одного и того же. Вот, твердого стула, чистых мыслей, вот, и здоровья близким. И я уже понял, на мне уже борода висит. Я понял, что твердый стул... Это иной раз прям важнее денег, честное слово. Поэтому, Витек, желаю тебе всего этого. Не болей, ради бога, пусть все у тебя получится. Так, вот, Сью Блэк пишет, согласна насчет сведения. Вокал мужской, женский. Да там не то, что вокал затоплен. Там просто какая-то какофония. То есть такое ощущение, что что-то было прям вот что-то. Вот, ладно, поехали дальше. Так, что там, давайте я вам покажу, как голосовалка движется у нас. Что у нас там на первом месте все еще по ХЗЧ. На втором месте Мартит, на третьем месте Антей. У Аджет бросили биться. Я смотрю, у Антея набирается. Вот, у ПХЗЧ также, у Мартида набирается. Остальные что-то не голосуют. Давайте, ребята, голосование закончится вместе, понимаешь, с сегодняшним эфиром. Не будет у нас недельного голосования. Поэтому весьма рекомендую вам начинать ставить галочки. Так. Вот, твердый стул и мягкий ободок. Ну, а как же? А как же? Все, это самое ценное на самом деле. В последнее время начинаю понимать, как это радостно. Прям радуешься реально. Ой, ладно, что-то мы к какашкам перешли. Плавно мы от революшена перешли к какашкам. Поехали дальше. Так, что у нас? Дальше у нас Blaze to Race. Blaze to Race, город Москва, «Билет в рай» называется песня. Читаю сопроводиловку. Альтернативная метал-группа, сочетающая в своей музыке тяжелые гитарные рифы и надрывный голос с мелодичной электроникой и чистым вокалом. Основным жанром является метал-кор. При этом группа активно экспериментирует, задействуя элементы трап, индастриал, нью-метал и классические инструменты. И классические инструменты. Например, литавры. Да? Начинается бой литавров. Вот девушка с арфой. И выходит, понимаешь, вокалист и начинает гроулом петь «Чижик-пыжик». Вот. Ну, я не знаю, на самом деле, я не слышал еще эту группу. Давайте послушаем вместе. Blaze to Race, «Москва», «Билет в рай» называется трек. Поехали. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Так, другие подруги, Blaze to Race только что у нас звучал, город Москва, «Билет в рай» называлась песня. Ребят, я сейчас прям хотел кайфануть, но опять такая же ситуация. Одеваю, но не так плохо, как в предыдущей песне. Я слышу, что очень классно проработаны низы. То есть человек, который занимался треком, он знал, что делает. Потому что низ проработан шикарно. Вот, но откуда столько прям прет? Высота прет. И верхняя середина прям просто вырезает, аж слезу вышибает из глаз. Вот, если, ребят, еще никуда этот трек не загрузили, вот этот момент проработайте, потому что на самом деле красиво, но так сильно выпирает эта высотка. Плюс еще один я услышал нюанс. Там в куплете, я припев не успел послушать в наушниках, в самом куплете очень явно накинут гармонайзер, да, вот этот вокальный эффект, и он выпирает. То есть понятно, что он там нужен для объема, но он забивает основной вокал. То есть вот с вокала в куплете надо прибрать чуть-чуть этот эффект, то есть убрать его подальше, туда потише сделать. Вот, не такой явно выраженный, потому что он забивает и получается некрасиво. Это, знаете, как в свое время в 80-х появились вот эти Yamaha-самоиграйки. Плюм-плюм-плюм-плюм. Я та-та-та-та-та там. И вот все звучали одинаково. Тыц-тыц-тыц. И так это звучало противно, потому что ты понимаешь, что это пластмассовая коробочка играет. Вот. И в данном моменте, сейчас, когда вокал слушаешь, то же самое. Слышно, что это неумело наложенный эффект на голос. И он не красоты добавляет, да, или понимание того, что хочется услышать, да, что хотел выразить вокалист своим вокалом, а слышно неправильную работу эффекта. Вот. Короче, вот эти два момента допилите, если вы еще этот трек никуда не выложили, и мне кажется, будет хорошо, будет прям здорово. Так, кто там нам? Заголосили у нас в альтернативном голосовании. Кстати, друзья, да, альтернативная голосовалка работает. Она никоим образом не влияет на основное голосование, но по истечении недели поглядим там, если что-то там хорошо наголосят, тогда придумаю какие-нибудь радийные призы. Там, может, где-то в ротации покрутим, может, кого-то куда-нибудь там в сборник позовем. Ну, посмотрим, сколько будет голосов. Вот. Ну и, соответственно, если треки будут загружены на сайт неформатки, то мы эту сумму умножим на 2 и зачислим на баланс музыкантам, чтобы они могли их потратить. Вот. Так, мотобрат Димон, здорово, кинул нам ласкающий смайлик. Так, что там нам пишут? Сью Блэк пишет: манера исполнения Мэнсон немного, текст скучный, аранжировка прикольная. Слушай, я текста не слушаю, потому что каждый день, каждый божий день что-то грузят на сайт, а я уже 20 лет, понимаешь, на неформатке, и мой мозг, он осознанно фильтрует текст, то есть я его начинаю воспринимать только когда мне понравилась песня. Вот, а так я голос воспринимаю как просто еще один инструмент в миксе, ни больше, ни меньше. Так, жирный пожарега пишет: так красиво было. Так было красиво, а потом вопли, а не пение. Слушай, ну это не вопли, это на самом деле, это подача называется. Это называется эмоциональная подача, но за счет того, что немного хреново сделано в техническом плане, кажется, что это вопли. Но на самом деле там все на месте. По экспрессии там все на месте. Там хреново поработал звукарь на самом деле. Так, Леха пишет: слышал уже такой мотив пения в куплете из сериала «Правда». Слушай, ну сейчас вообще модно так петь. Сейчас вообще модно так петь. Причем желательно, чтобы у тебя еще параллельно заплетался язык, он цеплялся за зубы, вот, завязывался в узел во рту. Замечательно, если у тебя пару зубов спереди нет, если ты еще будешь присвистывать при этом. Ну, мода такая. Ну, надеюсь, что скоро она пройдет. Хотя, на самом деле, когда этого немного, то оно звучит интересно. Но когда все начинают так петь, то, конечно, оно начинает подбешивать потихоньку. Так, ну и, собственно, вот Влад написал. Начало сразу какое-то странное, не очень приятное. Антох пишет, не мое, но звучит лучше предыдущей песни. Вот, собственно, прочитал вам комментарии. Ну, поехали дальше. Так, давайте я вам покажу, что там у нас с голосилкой. Голосилка не поменялась. По ХЗЧ вот теряют процентики, смотрите. Они, ну, но пока не все на первом месте. На втором Мортит, на третьем Антей, на четвертом Уаджет. У остальных вообще мало. Давайте, начинайте активнее голосовать. Съесть хурму надо, Ванька предлагает. Ну, может быть, очень большую, очень неспелую хурму, чтобы не только... Слушай, ты знаешь, хурма вообще на самом деле страшная штука. Я как-то ее съел неспелую, и мало того, что ее переживал, мне бы ее дураку выплюнуть, а я ее проглотил. И у меня еще... Собственно, начал пищевод сводить так же, как во рту, скручивать все. И я, в принципе, был готов отбросить коньки, поставить коры в угол и, собственно, покинуть этот мир, но выжил чудом. Так что хурма, на самом деле, страшная вещь. Вот. Ладно, поехали дальше. Так, далее у нас кто? Так, мы отслушали Blaze to Race, мы отслушали Way to Escape. Так, сейчас я их удалю сразу, чтобы они мне тут не мешали. Так, Мортит, я не знаю, как правильно. Калуга, Perfect Crown и что у них написано про себя. Удалось создать собственный стиль, в котором музыканты играют и по сей день. Сами музыканты называют свой жанр Melodic Metal. Англоязычные тексты наиболее ярко подчеркивают особый стиль группы, являются отчасти некой данью основоположникам рок-музыки, таким как Black Sabbath и Led Zeppelin. Вы думаете, они основоположники? Да ни хрена, ни хрена. Основоположники рок-музыки, понимаешь, это... Я вам не скажу, кто. Но совсем не Black Sabbath и не Led Zeppelin. Вот, ладно. Мортит, Калуга, Perfect Crown. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте.

Итак, другие подруги, 22.08.51 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, что там нам народ пишет? Что там нам народ пишет? Смотрите. Господи, что-то у меня раз и прям пролистался вверх весь чат. Сейчас, ребят, я вернусь. Минуточку, я записываю. Так, где? Вот. Вот, во-первых, Илюха меня поправил. Мортит правильно читать. Группа Мортит. Город Калуга. Да, что там нам пишут? Вот, смотрите, Андердубер пишет, в чем фишка сочетать русский и английский язык? Вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Ну, а что нет-то, какая разница? Ну, русский, ну, английский. Ну, так самовыражаются они. Вот, Илюха пишет, если что-то добавить, то получится уже другая песня. Нет, я же, Илюха, не про это говорил. Я не говорил, что прям явно, да. Я тут за эфиром сейчас ребятам рассказывал свои ощущения, как звукаря, свои ощущения как звукаря, что в середине... Ладно, короче, не буду я про это рассказывать. Так, Сью Блейк пишет, нам высказали фи за одну английскую песню, потому что она на английском, а не на русском. Я, конечно, понимаю, что в России приоритет русский, да и в принципе русскоговорящим лучше не петь на английском, это не очень. Слушай, ну тут я тебе скажу так, Сью. Я как человек, не владеющий албанскими языками, да, мне иной раз даже сподручнее, что люди поют на английском. Вот, но опять же, когда это английские люди поют на английском, да, потому что я, допустим, когда прочитал переводы мною любимых некоторых песен, я понял, что это такое дерьмище, я больше их не слушаю, хотя мне очень нравились эти песни. Вот, и по большому счету я сейчас очень рад, что за 20 лет мой мозг научился не слушать тексты, и я слушаю именно вокал как еще один инструмент в миксе. Вот. И, ну, плюс по-английски гораздо удобнее петь. Там можно петь на любую букву можно петь, на любую гласную, да? По-русски так не получится. Поэтому многие грешат, поют по-английски, потому что английский текст проще положить на готовую песню, на готовую музыку. Вот, ну, некоторым просто нравится петь по-английски. Но когда поют по-английски русские ребята, которые еще не очень, как бы, владеют, то тут я согласен, прям лучше не петь-то. Лучше тогда вообще не петь, а просто вокализами что-нибудь там ла-ла-ла, фа-фа-фа. Так, Димка пишет, интересно, как все звучат живьем. Записи, конечно, оставляют желать лучшего. Да, многие записи прям оставляют желать лучшего. Сегодня что-то прям, что не трек, то не трек. Что не трек, то куча вопросов. Так, Леха пишет, в сотый раз скажу, такой стиль настолько стал однотипным, что если собрать штук 10 песен в одну... Ничего не изменится в гармонии. Ничего не изменится в гармонии. Ну, не знаю, Леха, я не знаю, как бы. Но как тебе сказать? Нам с тобой непонятно, потому что мы не фанаты этой музыки, да? Скажем так, я не фанат такой музыки. Поэтому я могу единственное, что прокомментировать, да, то, что я услышал, вот какие-то там... Ну, несуразицы, как мне кажется, да, причем я от чистой души, там, без всякого выпендрежа, решил ребятам высказать свое мнение и посоветовать чего-то там добавить, да, а они вон обиделись, видишь, они пишут, так задумано, не лезь, мы так видим, ну, видите, хорошо, ладно. Пусть так и будет. Вот, ладно. Так, Рипс у нас нарисовался. Привет. Привет тебе, Рипс. Привет тебе, Рипс. Вот. И, понимаешь, Леха, для нас они все одинаковые, эти песни. Все. Все. Это все, что мы с тобой слышим. Но на самом деле там же есть нюансы. У этой блевотини есть какие-то полутона там, да, какие-то там вариации, которые там сложно прогроулить, проскримить, да, то есть это тоже надо уметь. Ты попробуй, поверещи просто вот даже без свидетелей где-нибудь в туалете, сядь и поверещи целый час.
Вот, и ты поймешь, что это сложно, а тут еще надо в ноты попадать. Как бы нет, там тоже есть свои нюансы. Вот, поэтому они как бы, они фанатеют от этого, потому что они что-то там добиваются в этих своих вот блево-музыках, и когда они видят результаты своего прогресса, им, конечно же, еще больше это нравится. Как бы тут нет, тут не надо лезть к этому, это их музыка, да, и она им нравится, ну и пускай, лишь бы им нравилось. Вот, но как бы суть не в этом. Суть не в этом. Ладно, что там еще? Что там еще у нас? Заберут в дурку, пишет Ванька. Кого заберут в дурку? Зачем в дурку? Не надо в дурку. Вот, ладно. Сколько звукарей и музыкантов, столько мнений. Никто не... Илюха, да ладно, все, закрываю тему. Даже отвечать ничего не хочу, потому что вообще было не мнение, был просто совет, честно. Это даже не звукарское мнение. Это как тебе сказать? Это мнение человека, который отвечает за музыку на радио, скажем так. Вот ты просто принесешь на другое радио, тебе скажут то же самое. Вот, если тебе на радио неохота попадать, ну, как бы так и делай. Тебе так нравится, играй для себя. А если ты хочешь дальше куда-то двигаться, да, там, продвигаться, то попасть в телевизор, стать знаменитым, вот, и чтоб скорпы у тебя играли на подпевках, то худо-бедно, но имей в себе силу признать, что... И иной раз полезные люди иногда говорят полезные вещи. Вот так вот. Ладно. Что там? Поехали дальше. Дальше у нас кто? Далее у нас Лера Осипова. Причем латинскими буквами и обязательно капсом. И обязательно капсом. Вот. Поэтому... Что? Поэтому, да, и я зашел, посмотрел, нету ни одного вообще оповещения своих фанатов, что сегодня за них надо голосовать, поэтому, видимо, там всего 1% голосов и есть. Вот, что про себя написано. Поп-рок проект. Музыка совмещает панковую философию и нежные вокальные ходы. Цель проекта — стать подругой для своего слушателя, который всегда поддержит и подарит надежду на лучшее. А также им важно, чтобы люди учились быть честными с собой и окружающими. Лера Осипова, город Москва, трек называется «Жить свободно». Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. 22:19:45 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. По-моему, сегодня первое до конца сведенная, сделанная нормальная песня. Вот. Вот я, кстати, о чем. А вот попсе не пофиг, как они звучат. Поняли? Да? Вот попсе не пофиг, как они звучат. И поэтому они звучат. Вот. И поэтому, когда они принесут свою флешку на радио, на любое радио, их возьмут. Их возьмут, потому что они правильно звучат. Вот. Ровно столько, сколько нужно. 2 минуты 50 секунд. То есть, вот, сделано все по канонам. Все четко. Вот. Так, что народ нам пишет? Что народ нам пишет? Смотрите. Леха написал: «Ура, баба поет наконец-то! Люблю, когда бабы поют, и песня хорошая, правда!» Так, Сью пишет: «Лера милашка, да и вообще их группа выглядела очень гармонично, без понтов и пафоса, трушные ребята!» Так, Антоха пишет: «Мне в целом зашло!» Ванька пишет: «Вот это неплохо, есть куда стремиться, ой, извините, но классно, хотя вставки рэпа не по мне, но неплохо». Слушай, ну, ой, что-то меня прям... Вставки рэпа, это же не рэп, это речитатив, скажем так, все-таки речитатив и рэп — это разные вещи немножечко. Вот, ну, сейчас это как бы модно, поэтому нормально. Так, что тут? Леха пишет: «Хорошая аранжировка, а вы говорите, что на русском текст тяжело петь. Тут душа, понимаешь, нужна». Жирный пожарюга пишет: «Красиво и мелодично. Вот еще бы без болтовни, но это вкусовщина». Так, что там? Что там? Ну, норм, в принципе, классно. Ну вот, Лера всем понравилась. Причем латинскими буквами и только капсом. И только капсом. Лера, грузите песен на неформатку. Вот, я вам честно скажу, почему вы не латинскими буквами и не капсом. Потому что я хреново читаю по-английски. Вот, и Ванька мне все пишет транскрипциями. Ванька мне пишет все транскрипциями. А тут, чтобы, понимаешь, убить сразу двух бешеных собак, он мне просто сразу написал по-русски: «Лера Осипова». Ну, чтобы как бы. Вот, а я оттуда копернул и паснул, понимаешь, и получилось у нас в телеге «Лера Осипова» по-русски и не капсом. Вот, и там я исправить уже не мог, потому что там уже были голоса. Вот, а в альтернативном голосовании я, конечно, исправил. Вот, поэтому ты такая получилась. Так что на Ваню не бузи, виноват я. Виноватым то, что я скурил учебник английского за трансформаторной будкой, когда учился в школе, понимаешь, 35 лет назад. Вот, так, что там у нас? У нас голосишки у нас упали куда-то там, но я уже слепошарый, не вижу куда, но куда-то там прибавилось. Так, ладно, друзья, вот пишут: надо сходить на концерт к ней. Где сама Лера? Почему она не в чате? Почему вообще сегодня половина музыкантов в чате нет? Ну, кроме обиженных музыкантов. Вот обиженные в чате есть. И прям сильно обижаются, смотрю. Вот, а те, кто понравились, тех нету. Ладно, что там у нас? Друзья, давайте вам... А, вот она, Лера. Лера, ты услышала мою тираду? Я объяснил, почему так и почему нет. Слушай, ну у меня встречный к тебе вопрос, Лерка. Почему ты латинским и капсом? Объясни, ну зачем? Ну классно же по-русски. Классно же по-русски, здорово, и поешь ты по-русски. Объясни, ну зачем? Ну классно же по-русски. Классно же по-русски, здорово, и поешь ты по-русски. И девочка ты симпатичная.

что-то изменится, а ты будешь, понимаешь, Лера латинским якапсом. Вот, ну тут я тебя учить не буду, наставить не буду, но мне непонятно, честно. Вот, ладно. Молодец, молодец, все здорово, все красиво. И как бы грузи еще песен. Сейчас у нас отборы эти закончатся, что-нибудь обязательно возьму в какую-нибудь другую программу. И, ну и в ротацию наверняка попадете. Наверняка попадете. Потому что по псени пофиг, как они звучат. Понятно, ребята? Вот, надо, понимаешь, нормально писаться. Я всегда всем говорю на всех эфирах. Ребята, качество звука в первую очередь. Когда вас слушают на радио, тем более, когда слушают списком. Вас слушают 4 секунды в начале трека, 2 секунды в середине трека и 2 секунды еще где-нибудь выборочно, если на середине звукаря не вырвет. Я вам честно говорю, вот только так. Только так вас слушают. Они, вы что думаете, там кто-то садится и в ваши страдания вникает, да, вот, закрывает глаза и слушает? Нет, ребят, вас миллионы. Поэтому надо производить впечатление сразу. И только качественные записи. Только так, никак иначе. Вот, иначе вам удачи не видать. Всегда пусть у вас будет одна песня там в год, но она будет хорошо сделана, качественно записана, качественно сведена. Вот, и все запиписочно. На концертах играйте как хотите. Вот, хоть просто берите стиральную доску и убивайте ей гитариста. Вот, но когда, понимаешь, вы делаете запись, делайте ее качественно. Так, ладно, поехали дальше. Далее у нас кто? Далее у нас кто? Далее у нас Space Base. Space Base, город Москва. Трек называется «Безумие». Читаю сопроводиловку. Молодая рок-группа из Москвы. Мы пишем авторские треки в жанре альтернативный и инди-рок с продуманными текстами. С продуманными текстами и космическими синтами. Вот. Илюха, покинь чат. Ну, честно, ты, знаешь, и вот я вроде ничего обидного не сказал. Вот, ты знаешь, я, честное слово, отнесся к вам прям по-человечески. Прям вот... Я прям вот прям честно вам желал добра. Вот сейчас ты меня уже раздражать начал. Илюха, на неформатке вы больше не появитесь, честно тебе говорю. Все, пропади отсюда. Так, чего я там объявил? Space Base, Москва, трек называется «Безумие». Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, други, 22:30:47 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучал Space Base. Вот, блин, слушай, ну классно. Классно, Сью, здорово. Смотрите, пишет она, что песня писалась год, переделывали много раз, очень много раз, что текст, что топ-лайн и так далее. И так далее. Вот, мы скромны, я уверен, что хорошая музыка не пропадет. Нам фальшивые голоса не нужны. Все правильно. Все правильно. Слушай, ну вот если бы у меня было право голоса, я тебе честно скажу, вот у нас в том году точно так же для меня было открытие девочка, сейчас я вспомню, то ли Foxy Fly, как-то так группа называется, там рыжая такая девочка. И когда она участвовала за битву, да, на фестивале, я помню, я тогда сказал фразу: вокруг этой группы можно делать фестиваль, а не то, что там они должны биться еще. То есть такие коллективы априори надо просто брать и держаться руками и тащить их везде. Вот, а они вынуждены биться в каких-то... Ну, блин, ребят, это Россия. Во всем мире музыканты, понимаешь, пишут музыку, и за них цепляются продюсеры, и в них вкладывают деньги. А в России музыканты ходят на работу, чтобы заниматься музыкой, чтобы играть концерты. Вот. И они вынуждены еще приплачивать кому-то, чтобы где-то выступить. Вот. Был молод, тоже платил, тоже метался, бегал. Потом повзрослел и понял, что ну его нафиг. Вот. От себя что хочу сказать. Space Base, вы классные, мне понравилось. Грузите треков на неформатку. Собственно, что сейчас отборы закончатся, там попозже что-нибудь возьму в какую-нибудь программу, что-то в ротацию заберем. Поэтому не теряйтесь. Не теряйтесь, не пропадайте. И желаю вам как бы по жизни, чтобы все у вас было хорошо и честно. И главное, чтобы было честно. А когда будет честно, тогда своих наберете. Потихоньку, потихоньку, но это уже будут настоящие фанаты, это будет кулак, вот, которые будут за вами. Знаете, как-то я играл, сейчас я вам расскажу историю. Короче, отыграл концерт в Москве, а потом отыграл концерт в Череповце, потом в Питере. Я смотрю, один и тот же чувак в зрительном зале, да? Только одежка разная. Ну, это, конечно, там не день за днем, а это там, ну, грубо говоря, там как чередой там в 2-3 месяца, да? Вот. И я говорю: парень, а ты откуда? А он вообще, оказалось, что он откуда-то с Владимирской области, он просто специально ездит на концерты. Вот. И когда вот у вас появятся такие фанаты, это, во-первых, чертовски приятно, во-вторых, ну, понимаешь, что все делаешь не зря. Поэтому вот я желаю вам таких фанатов и побольше. Вот, все обрастет. Кости, были бы кости, мясо нарастет. Вот так вот. Говорили на Вологодчине. Не знаю, может, еще где-то так же говорят. Так, что, друзья, все, это была последняя группа на сегодня. Я не знаю, есть смысл. Ну, давайте я сейчас поставлю вам замечательную песню. Замечательно. Она вообще выпадает просто из канвы того, что сегодня звучала. Песня замечательная. Вот. Вы еще можете поголосовать 2 минутки. Вот. А потом будем подводить, собственно, как это, результат.
3: В окна стучится осень. Не будем думать об этом. Да никто и не просит. Надо бы съездить в

значит, обмануть не может. Он вам не пряник тульский и не вологодское масло. Он плеснет свой напиток вкусный, и каждому будет счастье. Но мешая событий гущу, не забывайте все же, Захар человек пьющий, значит, обмануть не может. Он споет свои песни, и вы ему подпоете. Если Захар вам неизвестен, ну что вы за дяди и тети?

0: забывайте все же, Захар человек пьющий, значит, обмануть не может.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, объявляю вам итоги сегодняшнего голосования. Итак, две группы мы выбираем сегодня. На первом месте у нас ПХЗЧ группа, и на втором месте группа Антей. Так, сейчас я вам включу голосилку в стрим, чтобы вы увидели. Вот, 39,24%. Вот, собственно, ребята попадают дальше. Всем остальным спасибо за участие. Вот. Так, далее, что хочу сказать. Ребят, я все, что говорил сегодня, да, про музыкантов, про где-то что-то там, если кто-то обиделся, я честно, я никогда не говорю ничего с целью там опустить, зачморить, да, там что-то. Нет, я говорю как есть, как я это чувствую, как я это слышу. И единственное, что я могу сделать, это посоветовать. Если бы у меня были деньги, я бы дал вам денег. Если бы у меня была своя поляна на 13 гектар, я бы вас звал всех бесплатно играть на фестивалях. Вот. Но у меня этого нету, поэтому все, что я могу вам дать, это совет. Вот. Но учитывая мой возраст и опыт, я думаю, этот совет, он, по крайней мере, не бесполезный, да? Вот, есть повод задуматься. Поэтому, если кто-то обиделся, ну, вы дурак. Вот, все говорил не с целью кого-то обидеть, а именно вот то, что я слышу. Вот, поэтому Желаю всем удачи. Вот, далее. Что теперь? Услышимся, друзья, с вами со мной лично теперь услышимся во вторник, да? Следующий вторник у нас чего? Сейчас я календарик открою. У нас было... 26 во вторник услышимся в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Ну и следующую среду у нас будет очередной отбор на Revolution. Собственно, уважаемые радиослушатели, сейчас включится песня, после которой будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Вот, а на стриме я еще, конечно, минуточку повисю.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Расскажу-ка я вам о любимой группе Джима Керри. Ну, это Эйс Вентуры, там Тупи еще Тупи. В общем, знаете актера, комика. Поняли? Это группа Cannibal Corpse, Death Metal. В 1988 году появилась на свет в городе Буффало. Ну что ж, прикол, хотите? Город-побратим Буффало в России, знаете кто? Тверь. В общем, в Твери есть, наверное, свой каннибал-корпус. Это интересно мне. Ну да ладно. Так, в Буффале распались две металлистические дэт-метал-группы. Тиран Сейн и Бьонс Дэт. А вокалистов взяли из третьей Death Metal группы Левиафан. Такое впечатление, что все в Буффало долбят дэт и блэк метал. Ты понимаешь, центр сталелитейной и мукомольной промышленности Соединенных Штатов Америки. Вообще, Cannibal Corpse является самой популярной в мире дэт метал группой, продавшей более 2,5 миллиона экземпляров альбомов. Они выпустили 15 их штук, наклепали на сегодняшний день. Самые запрещаемые в мире группы. Обложки альбомов и тексты песен, связанные со смертью, насилием, изнасилованием, извращением, некрофилией, людоедством. Типичный день, в общем, жителя Буффало. Это шутка была. Коллектив и сегодня активно работает, расшибая бошки зомби. Ну и мы окунемся на пяток минут в кровищу. Альбом 2021 года Violence Unimagined и песенка Follow the Blood.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

пережитком прошлого, возьми бутылку полусладкого вина. Танцуй и пой, мы сами ведь творцы хорошего. Не жди, что кто-то из толпы, столь громко именуемый друзьями, протянет руку, выдернет тебя из суеты. Они ведь ждут твоей поддержки сами. И так вы просидите до зари в своей пустой, в своей холодной яме, и нету сил поднять свинцовой головы, и нету сил понять, что необъятность пустоты вообразили так умело себе сами. И мы сидим так каждый со своим, своим пороком, гнетом и бедою, и кажется, что весь жестокий мир так измываться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи, улыбайся и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорей с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Кот осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: друзья, в эфире
1: «Мир
2: неформатный».
1: Радио. Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на моих зеленых системных. Сегодня вторник, и как ни странно, второй вторник. Вот, и в эфире очередная программа «Неформатная бомбардировка». Итак, приветствую всех, кто сейчас с нами. Приветствую всех, кто к нам уже подключился. Давайте расскажу, как с нами общаться. У нас есть Аська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки «Неформатная Mail.ru», туда тоже можно писать. Это кто пользуется Mail-агентом. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ввели мы еще новшество, у нас такое появилось, как WhatsApp. Кому удобнее писать туда, добавляйтесь, +7 902 75 30 59. Вот, ну и, собственно говоря, здравствуйте. С вами диджей Зухер. Так, смотрю, вот ко мне куча народу добавилась в Mail.agent. Сейчас я вас всех добавлю. Вот, ладно, друзья, давайте мы начнем, наверное, с объявления победителей прошлой программы. Вот, буквально минут 20 назад я... Ну, давайте еще раз, чтобы уже для чистоты эксперимента еще раз посмотрю. Нет, ничего не изменилось. Итак, смотрите, по итогам голосования у нас победили группы «Сны четверга», «Пара парашютов» и «Дмитрий Ситников». Вот, ну и выбор редактора будет следующим: группа «Аббат Сантос», группа «Клевер» и Михаил Башаков. Вот, эти шесть коллективов попадают в постоянную ротацию «Неформатного радио». Вот, если, ребят, кто-то из вас треки еще не загрузил, победившие, загрузите их на наш сайт и как-то оповестите меня или наших модераторов. Ну, как бы там все это в теме написано, увидите, как и где. Вот, поставим вас в ротацию. Ну и, собственно, едем дальше теперь по основной части программы. Так, что-то никого вообще не вижу в эфирном чате. Видно, умерли все совсем, что ли, у меня глючит ВКонтакт. Ну да ладно. Так, сейчас мне надо же, что же мне же, надо же открыть сопроводиловку. Дашка мне тут давеча прислала все одной миссагой. Так, где? Вот она у меня, Дашка. Так, и начнем мы с группы сегодня. А, это не группа, это у нас просто певица, музыкант Алина Атласова. Город Питер. Так, вижу, что почему-то написано «Артистки мюзиклов». Может, все-таки это коллектив? Ну да ладно. Короче, даже не знаю, что сказать. На самом деле я растерялся. Такой сопроводиловки у меня не было. У меня вот написано, что артистка мюзиклов и большое перечисление. Вот, давайте ставим, слушаем. Алина Атласова, трек называется «Что же делать?» Ну и после него поедем дальше.

Почему-то, вот не знаю, у меня неотрывно, пока звучала песня, в голове почему-то вспыхивали образы из старого такого кинофильма советского, «Буратино» он назывался. Вот не знаю, у кого как, у меня почему-то вот все время какие-то всплывали образы вот этого «Буратины». Не знаю, какая-то прям очень сказочная песняга получилась. Ну, вообще я, конечно, последнее время теряюсь, потому что такой у нас в основном обычно роковый эфир, и когда в подборках от компании «Бомба Питер» появляются такие вот откровенные эстрадные треки, у меня растеряшка происходит. И вот как песня называется у Алины «Что же делать?», мне тоже хочется развести руками и сказать «Что же делать? Что же делать?». Вот, Настюха, привет, Серега Соколов, приветище. Вижу вас уже в эфирном чате. Вот Настюха пишет, что «А у меня карнавальная ночь сплыла». Ну, наверное, это знаешь, как кому что ближе. Пацанам, наверное, нашего возраста ближе все-таки Буратино и Петров и Васечкин. А, ну, девочкам им, конечно, няшечные фильмы нужны, типа «Карнавальной ночи», скорее всего. Ну, не знаю, честно, вот впечатление песня оставила. Впечатление вполне себе такое неплохое, но очень... Очень неестественно, как это назвать. Короче, не вписывается немного трек в общую канву неформатного радио, но тем не менее хуже он от этого не стал. Вот, жалко, что Алина не присутствует у нас в эфирном чате. Вот Димка, приветище, пишет: «Немного неформатная песня для неформатного». Да, даже для нас это слишком. Вот, но тем не менее, Алина, желаю тебе удачи в твоем творческом пути. Придраться не к чему, все здорово и спето, и сыграно. Но не мое немножечко, вот прям честно, даже не вздумай на меня обижаться, если вдруг тебе что-то показалось в моих интонациях неправильно. Не-не-не, ни в коем случае не ругался, не плевался, а просто удивился. Вот, Серега вот пишет: «Я бы сказал, что ближе к фильму Иван Васильевич меняет профессию». Ты знаешь, вот Иван Васильевич у меня навсегда ассоциируется с «Вьюгой», вот, с фильмом, ой, с песней, и вот с этой вот девочкой, которая, кстати, плохо кончила в итоге-то. Недавно, кстати, смотрел про неё, которая вот в телефон все время кричала: «Любочка, а ты знаешь, что я тебе сейчас скажу?» Вот, и, наверное, ничем не перебить уже Ивана Васильевича. Ладно, едем дальше. Далее у нас Андрей Варфоломей. Сейчас посмотрю в обязаловку. Написано, что это у нас «Набережные Челны». Вот, дальше цитирую сопроводиловку. Автор песен и исполнитель, начавший свое музыкальное творчество в 1997 году в мятежном Приднестровье. С тех пор он работал с разными коллективами, а в последние годы не ведет концертной деятельности, но издает свои альбомы, записывая их с сессионными музыкантами в Питере. Вот, не знаю, не буду дальше читать. А, ну вот, одну фразочку давайте. Песни Андрея можно определить как русский рок, где большое внимание уделяется стихам. Все, вот остальное считаю лишним. Дальше не буду ничего зачитывать. Давайте ставим, слушаем. Ребята, музыканты, еще раз скажу вам, напомню всем, кто первый раз у нас, кто давно у нас уже, как только слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте в эфирный чат ссылочки на свои группы, на свои ближайшие какие-то мероприятия, чтобы люди, если им понравилось, могли тут же перейти, вступить, послушать дальше. Вот, и, к сожалению, не нашел я этого трека на неформатку, значит, не загрузил Андрюха трек. Вот, а так бы я бы сейчас ссылочку бы кинул. Итак, ставим, слушаем. «Набережные Челны», Андрей Варфоломей, «Перелетный из...» А, «Перелетный СИС Соколик». Вот так вот. Поехали.

Итак, друзья, 21.15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, и в эфире программа «Неформатная бомбардировка». Только что у нас отзвучал коллектив, я так понял. Хотя, может, исполнитель. Андрей Варфоломей, «Набережные Челны». И какая же волшебная вещь. Какая же волшебная вещь. И вот прям я оказался прям в недоразумении. Честно, Андрюх, если ты сейчас здесь нас слушаешь, отпишись, пожалуйста, в комментариях. Да, давайте я еще раз скажу, как с нами связаться. У нас есть WhatsApp 902-75-00-59. И кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте вступать в группу. Мы котиков не постим, вот, поэтому не пугайтесь, спама от нас не будет. Вот, мне что непонятно осталась волшебная совершенно песняга, классная аранжировка, но почему так сведен голос? Причем я слышу, что основная инструментальная часть прям влита монолитно, здорово сделана. Хор в самом конце влит прям в микс, хорошо вставлен, а сам куплет и припев, вот и женский, и мужской вокал, прям вот как оторвали. Дружище, Андрюха, вот если еще в пластике не отпечатал, переслушай еще раз трек вот предвзятым ухом, и, может быть, поймешь, что я имею в виду. Прям вот очень портит. Но это, опять же, лично мое мнение, да, на него опираться не нужно, но вот как бы я его скажу. Очень классная аранжировка, очень классная песня, но вот вываливается вокал абсолютно. Не знаю. Так, Серега Фетисов, приветище, присоединился к нам в эфирном чате, пишет, вот, по-моему, вполне приятный трек, рука на земель не поднимается, нормально. А, на земель рука не поднимается, критиковать, я так понял. Так не стесняйтесь, я считаю, что музыканты, как бы, вот, сейчас есть такая вполне хорошая возможность высказать мнение, а музыкантам услышать мнение о себе. Единственное, у меня просьба, вот, откровенного хамства не надо. То есть вот если есть что конкретно вот прям по теме, тогда да, пишите, критикуйте, но чтобы не обидеть, потому что на самом деле у каждого свое видение. Вот, каждый преподносит музыку в меру своих возможностей и в меру своего слышания, как он себе это представляет. Ну вот, когда возникают вопросы, я, конечно же, задаю, потому что, ну, мне реально непонятно, почему так сведен голос. Может, так задумано, может быть, но мне вот интересно, почему. Хотя вещица шикарная. Поставил себе на галочку проект, вот написал прямо в блокнотике Андрею Варфоломею, поставил плюсик, от меня галочка будет. И едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Бронсон. Так, смотрю в описаловку. Вот написано город Питер. И читаю сопроводиловку. Группа Бронсон — авторская русскоязычная рок-команда, созданная в декабре 2015 года в Санкт-Петербурге. Группа выступает... Это вот не... Зачем это вот все пишут? Я не знаю. Вот, также иногда дает уличный концерт. Вот это да, это интересно. Так, все участники — музыканты с отличным чувством юмора и нестандартным взглядом на жизнь. Дальше читать не буду, я считаю это лишнее. Итак, слушаем Питер, группа Бронсон, трек называется «Когда?» Поехали.

А итак, друзья, приветствую всех, кто к нам присоединяется потихонечку. 21-23 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже Валерий Луничкин, приветище тебе. Пишет, вот, привет из села Подгорно, Дмуртия. Пермики у нас появились. Вот, второй гитарист Империи Снегов. Вот, привет, привет, дружище. Так, Катюха нарисовалась, веет 2000-ми, даже 90-ми, пишет. Привет тебе, Катюха. Вот, но на самом деле я вот всегда ругаю музыкантов за длинные треки, а вот под этот прям нестерпимо захотелось вмазать, вот честно. Прям вот, прям сильно захотелось. И я удивился, когда трек закончился. Прям вот настолько он меланхолично лег мне на уши. Здорово, здорово получилось. И как бы вот ставлю себе на блокнотик еще одну группу. Сейчас я прям себе напишу Бронсон. Вот, буду буду изучать дальше. Вот так вот. Все, я все русские, кроме я. На самом деле чувствую, что мой словарный запас прям вот сильно-сильно поредел. Не знаю, с чем это связано, наверное, все-таки старею. Вот. Так, Серега вот пишет, хороший такой трек, согласен. Первая вот у меня была эмоция, как-то неудобоваримо он начался. Ну, для меня, нет, вот ни в коем случае обидеть не хочу. Вот, а потом прям раз, и пошло, и все, и зашел в ухо-то трек. Замечательно, здорово. Так, Димка вот пишет, обволакивающий голосок. Ну да, мне почему-то сразу же вспомнилось, господи, все, я правда старею, тарантиновский, что там, «От заката до рассвета». Вот не знаю, прям вот очень напомнил. Серег пишет, начало прослушал, если честно. Ну вот, меня начало как-то оно немножечко так это, менжануло. Думал, сейчас убавлю громко, слушал, если честно. Ну вот, меня начало как-то оно немножечко так это, менжануло. Думал, сейчас убавлю громкость, а потом нет, наоборот, сделал.

Занимаюсь музыкой, пишу, записываю песни, снимаю на некоторые из них клипы и выступаю с ними на концертах. Первые песни мною были написаны в 2005 году. Со стилистикой своего творчества я не определяюсь, мне это не очень интересно. Песни приходят по-разному, иногда это что-то взвешенное, обдуманное, иногда пришедшее без особого контроля. Музыкой занимаюсь в основном сольно, но иногда делаю какие-нибудь совместки с друзьями. Ну, это джемы называется, поджимить. Поджимить мы многие все любим. Вот, и соглашусь с самоопределением в стилях. У меня такая же херня. Меня вот когда спрашивают, что ты играешь, я говорю, я не знаю, я играю музыку. Вот, а ну, в выпадающих списках, когда где-то что-то грузим, конечно, выбираю русский рок. Вот, но на самом деле не знаю, что мы играем. Мы играем музыку. Итак, ставим, слушаем. Виктор Забродин с Стёртышем. Трек называется «Карусель». Город Ростов-на-Дону. Поехали. Поехали.

Краткость сестра таланта. Всегда я говорю. 2.12 длился трек. Вот. И, ну, не знаю, что сказать. По мне, так очень рисковато как-то. Вот народ в эфирном чате тоже определиться не могут. В плане рисковато. Я текст не слушаю, честно говорю, никогда. Начинаю слушать текста только когда там уже трек понравился, я его второй-третий раз переслушаю, тогда начинаю вникать. Не потому, что я такой говнюк, а просто по работе. Мне приходится ежедневно переслушивать и отбирать по 100, по 200 треков. Вот, поэтому как-то вот мой мозг сам собой атрофируется от текста. Вот, и про текст ничего не могу сказать, а вот конкретно вот именно по общему звучанию, ну, опять же, это лично мое мнение. Грубо говоря, вот если бы это был трек из очередного отбора, я, наверное, мотнул бы его на 10 секунд, потом поставил бы ползунок на середину и потом бы, наверное, пролистал. Честно, вот без обид, ни в коем случае обидеть не хочу. Ну, во-первых, стиль немножечко не мое, даже сказать прям совсем не мое. Вот, поэтому в плане стиля ничего критиковать не буду, дабы не наговорить глупостей. Вот, ну не мое это. Вот, а в плане вот звука, ну как звукач могу сказать, что вот ухо режет. Вот, во-первых, вот этот синдюк постоянный, который он там очень монотонный. Вот хотя трек длится 2 минуты, но вот где-то на середине уже

мол, когда же это кончится. Вот, не в обиду, честное слово, просто это лично мое мнение, как человека, который постоянно что-то слушает. Вот. То есть есть желание поработать со звуком. Скажем так, вот когда этот трек слышишь, прям хочется где-то эквалайзером поработать, где-то там грелок поднавесить, ну, убавить вот этой резкости, что ли. И тогда он будет ложиться в ухо хорошо. Все, едем дальше. Так, кто там? Да, вот Катюха пишет солидарно с ведущим. Серега Фетисов так и не определился. Вот, и добрый вечер, а точнее ночи. А что у нас, Катюха, ты у нас откуда? Ну-ка, сейчас я тебя посмотрю в новой вкладке. Ты у нас, походу, издалека. Да, почему у вас ночь? Хундермынь. Во как, это где такое? Это где-то, видимо, далеко. Это где-то, видимо, далеко. Ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас Империя снегов, Улан-Удэ, Стрела Морфея нарисовались. Привет вам, пишет, чуть задержались. Ребят, слушал ваш трек. Я пока помню, скажу. Есть там на чем поработать. Вот, честно. Ну, не буду сейчас просто в эфире это говорить. Давайте завтра я вам в программе Миксер расскажу поподробнее. Вот. А сейчас пока мы в рамках неформатной бомбардировки слушаем следующий трек. У нас «Империя снегов», Улан-Удэ, и сопроводиловка у них очень короткая. Вот, написано, что основаны они в конце 94 года министром рока Бурятии Владимиром Батуриным. Группа, не имеющая аналогов, нарезающая коряги в стиле ехар-ролл. Ехар-ролл. Вот, по-моему, даже ребята загрузили трек нам на сайт. Я сейчас поищу у нас на сайте, а пока слушаем, как только найду, кину вам ссылочку в эфирный чат. Давайте еще раз напомню, как с нами общаться. Есть у нас WhatsApp 902-75-00-59. Ох, ё-моё, я же его не запустил сейчас. Сори, друзья, может, вы туда и пишете, а я его не вижу просто. Вот, и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Итак, поехали, ставим, слушаем. «Империя снегов», «Я научился дышать водой». Готовимся к апокалипсису.

Итак, друзья, 21.37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Катюха вот пишет: дух хундерменства. Не так ли? Это хундермен, во-первых, хрен выговоришь. Вот, честно, где это? Где это вообще хундермыния это находится? Так, Караяги, она меня поправляет. Так я так и сказал, Караяги. Наверное, просто я говорю невнятно. Серый вот пишет: у нас мандаринки, под мандаринки любая музыка заходит. Ты знаешь, я, наверное, со следующей недели начну жрать мандаринки, потому что те, которые были с днюхи мандаринки, они уже выпиты, вот, а новых еще не приросло. А так, Серый пишет: вот начало любопытное. Второй Серый пишет: качает. Вот, третий, у нас Серых сегодня целая куча, я вас буду по фамилии. Вот, Фетисов пишет: у нас вискарь с колой, под это точно любая зайдет. Вот, не, лучше мандаринки с колой, настоянные на вискаре. Так, что-то очень сильно напоминает по гармонии, написал Павел Шибин. Наверное, «Империю снегов», видимо, напоминает. Какое-то звучание пространное, текст слабоват, мне кажется, пишет Дмитрий. Петь под водой сложнее, чем дышать. У Фетисова впечатление двойственное. Но, ребят, честно скажу, «Империя снегов» много нагрузила треков на неформатку. Там прям много. И я вспомнил, вот они когда зазвучали, я вспомнил этот коллектив именно по звуку. Вот, по звуку прям много вопросов-пожеланий. Как бы я даже, наверное, перечислять не буду, потому что но бессмысленно. Это надо просто целую программу посвящать «Империи снегов». Вот, могу сказать одно. Ну, свои впечатления. Мои впечатления следующие. Вот каждая, ну, не скажу, что прям каждая, но каждая вторая песня у «Империи снегов» — это такое микро-представление, такой нанотеатр. Вот, это интересно. Это любопытно слушать, когда первый раз слышишь, очень сложно. И вот когда я пробегался по трекам, вот именно в отбор, я их прям вот пролистывал, потом как-то вот остановился, послушал. И когда начинаешь вслушиваться, как-то вот прям начинает цеплять. Но надо состояние свое немножечко. Вот кому мандарины, кому вискарь с колой. Вот кому что? Кто-то грибы жрет, кто-то опилки нюхает, да? Вот, под этим делом, наверное, вообще шикарно войдет. Но что-то в этой группе есть, честно. Не скажу, что прям все нравится, но некоторые вещи прям, они у меня как бы на карандаше висят. Я их послушиваю периодически. Не скажу, что все плохо, но плохо есть. Ребят, не обижайтесь, это мое личное мнение. Все здорово, но со звуком надо... надо поработать прям так плотненько, потому что половина вот этого вашего театра, она теряется за не очень качественным сведением. Вот, едем дальше. Далее у нас группа Миджи, они у нас уже звучали в какой-то из бомбардировок, я их помню. Они у меня были на карандаше. Они до сих пор так и не загрузили свои треки на неформатное радио. Вот, видимо, в эфирном чате мы их тоже сегодня не увидим, но, тем не менее, ставлю их песню, потому как она есть в сборнике от «Бомбы Питер», ну и зачитаю сопроводиловку. Группа «Миджи», город Санкт-Петербург. Творческий путь группы «Миджи» начался в самом конце лихих 90-х. Как говорит Арчи Курников, несменный лидер «Миджи», мы выросли в эпоху, когда брутальность была способом выразить себя. Вот, ну и все, дальше я не буду читать. Вот внизу еще есть такая фраза: «Миджи — это брутальные романтики питерского рока». Ставим, слушаем, поехали. Трек называется «Свет звезды». Через 3 минутки продолжим. А вы не стесняйтесь, комментируйте треки. И как бы нам важно каждое мнение.

Итак, друзья, 21.46 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Моя... не буду говорить Аську, все, надоело. Наш WhatsApp. Давайте так, пишите WhatsApp. 902-75-00-59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Так, пишут, вот что нам пишут. Серый пишет: классический рок, таких групп много и все похожи друг на друга, но песня сделана отлично. Далее. Еще один серый пишет: похоже на старое кино или на Наутилус, но мне имхо такая музыка ближе. Вот. Ну вот, ни кино, ни Нау, наверное, не соглашусь, но сделано здорово, мне нравится. Стрела Морфея пишет: вот, хорошо сделано и сыграно. Я сейчас вот просто порылся у нас на сайте и выяснил, что Миджи у нас звучали в первой неформатной бомбардировке 10 октября, аж на их объявили, что готовы все брать в ротацию, но что-то ребята так и просрали, прощелкали, я не знаю, как это назвать. Ну, видимо, им пофигу, видимо, им это не надо. Я так подозреваю, в этом эфире мы их тоже не услышим. Тем не менее, коллектив хороший, мне нравится, что они делают. Вот второй трек слушаю и второй раз ставлю на карандаш. Как бы я для себя в блокнотик пометочку сделал. Жду ребят с прошлым треком, победившим. Вот, и пишет он: серый, бери нас, мы не просрем. Ребят, ну, как бы, будет голосовалка, а там посмотрим, а там посмотрим. Как бы я бы всех взял, но если взять вообще всех, тогда плейлист превратится в огромную кашу. Вот, я считаю, что надо дозировать музыку, вот, и чаще обновлять плейлисты. Кстати, друзья музыканты, кто еще не в курсе, а то же мы, такое у нас радио-то, все, мы все втихаря, никому ничего не говорим. Я сейчас по большому секрету всем скажу, что в конце этой недели обновится плейлист у нас. Вот, запустим мы новогодний плейлист. И очень мне хочется от вас праздничных новогодних песен. Но мне не хочется вставлять «Собаку Баскова». У него дохера новогодних песен. Ну, не хочется мне коммерческих музыкантов пихать. Но, видимо, придется. Потому что, ну, вот вы как-то вот совсем не чешетесь. Грузите свои новогодние песни. Грузите, у кого они есть, мы их запихаем в ротацию на все новогодние праздники. Опять же, запишите вы, мать вашу, свои поздравления для слушателей. И у нас не будет рекламы. Все новогодние праздники у нас будут звучать только поздравления от музыкантов вместо рекламных джинглов и всякого рода заставок. Грузите все это на сайт, делайте перепост. Вот найдите у нас там в самом верху закреплен видеоролик. После эфира послушайте, там все подробно объяснено, куда что грузить и где куда как тыкать. Вот, это как бы мой такой крик души. Крик души, Новый год на носу, а музыканты какие-то ленивые пошли. Вот не чешутся ни хера, ни хератушки. Вот, ладно, едем дальше. Дальше у нас, вот как Серый сказал, дальше мы. Группа «Навстречу», сейчас найду сопроводиловку. «Старый оскол». Ну и читаю, как бы. «Навстречу» — это новое веяние в современной рок-музыке. Коллективу в сентябре исполнится всего 2 года, но за это время мы успели покорить сердца слушателей, выступая на многих концертных площадках РФИ. Наша песня — это микс рок-музыки, романтизма, щемящей светлой тоски, свободы и искренности. Мы не привязываемся к конкретному направлению и шаблонам, стараясь экспериментировать с жанрами. Все, дальше не читаю. Там всего одно предложение, но оно ни к чему. Итак, ставим, слушаем. «Город Старый Оскол», группа «Навстречу». Трек называется «За окнами Питер». Ох, ну ладно, надеюсь, все будет хорошо. Поехали. Не стесняемся, комментируем, кидаем ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия.

Я называю такое состояние души, вот у каждого музыканта такое бывает иногда, вот когда в примочке какой-то звук найдешь, гитара в комбике, и вот ты просто в одно рыло сидишь там или в наушниках, или перед комбиком, плинкаешь на одном аккорде и воешь. Вот примерно такое же сейчас у меня было ощущение по этой песне. Ребят, вот честно скажу, я боялся, я прям боялся. Я когда вижу в названии что-то про Питер, я всегда боюсь, сейчас думаю, сейчас пойдут эти розовые сопли, белые ночи, всякая херь, город любви. Молодцы, хотя бы не испортили этим трек. Вот, очень я этого боялся, но все-таки одно но есть. Вот честно скажу, вот живьем вот эту песню я бы слушал бы даже не 4 минуты, а 8. То есть, сидя в клубе, вот с таким, с нормальным звуком, там, под какие-нибудь мандарины. Но для радио, конечно, длинновато. Вот лично мое ощущение, Малеха затянут трек. Советую вам сделать радиоверсию. Прям, мне кажется, прям вот ровно половину отрубить. Потому что, вот как бы... Ну вот я сейчас рассуждаю как человек, которому говорят, а возьмите мою песню на радио, да, я ее слушаю, она мне начинает нравиться, а потом я понимаю, что вот сейчас на середине песни мой слушатель перейдет на другую радиостанцию, потому что вот присутствует монотонность, я это называю процент занудности. Вот, песня классная, сделана здорово, спета хорошо, сыграна замечательно, но вот... Советую вам просто сделать еще радиоверсию вот этой песни. Прям вот ровно пополам. И я думаю, вам это будет полезно. Так, Серый вот пишет, живем, она звучит так же, как и в записи. Так я понимаю. Я понимаю, что оно так и должно звучать. Оно звучит здорово, вот честно говорю. Я прям получил удовольствие. Но это просто вот мой совет такой вам на будущее. Я же понимаю, что вы... нормальные люди, с нормальными амбициями. Вы хотите влезть в радиоящик, вы хотите влезть в телевизионный ящик. Ну, кто этого не хочет? Все мы люди, все мы человеки, все мы очень любим себя и свое творчество. Поэтому просто вот на будущее имейте в виду, вот прям ровно половину сделайте радиоверсию, и тогда этот трек, я думаю, на многие радиостанции перекочует. Вот, от меня твердо 5, но вот за некоторыми нюансами. Так, Пашка вот пишет, развития нету в песне. И пишет, вот очень у вас музыка приятственная, вступил в группу. Сейчас я тоже перейду, воткнусь в группенцию, добавлюсь. Ну и в принципе, чего? А, вот пишет Серый, не очень я ее люблю, послушайте ласточку. Ребят, вот честно говорю, каждый божий день, 100-200 треков. 100-200 треков прослушиваю. Скоро и до вас дойдет очередь, потому как большой разбор вот как бы идет. Жюри голосуют. Я тоже отслушиваю все. Все будет, но пока еще не добрался. Доберусь, оставлю коммент. Едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас... Так, что у нас там дальше? Дальше у нас пульс неразрешенная. Пульс неразрешенная. Блин, мое зрение вообще все хуже и хуже. У меня почему-то... А, вот, вот, Дашка мне прислала в сопроводиловке. Пульс неразрешения. Город Питер, читаю сопроводиловку. Очень много всего накапливается, требует выхода. Разрешение пульсирует неразрешением. Пульс неразрешения — это переходящее состояние в мир решения и поступков. Твою мать! Энергичный и в то же время лиричный хардрок настраивает на возможность снова один на один решать все вопросы. Я сейчас просто, у меня в голове вот эта фраза, она у меня еще не привелась, потому как я мандарины не ем. Я еще пока мандарины не ем. Итак, ставим, слушаем. Поищу сейчас у нас на сайте. Если ребята загрузили трек, обязательно кину ссылочку. Ну а пока слушаем. Пульс неразрешения. А трек называется... А никак он не называется. У меня вот написано... Сейчас, ладно, я сейчас полезу в папочку тогда искать. Не в сопроводиловке, не в названии трека. Нет, ё-моё. Ну как так?
Так, раненый кто? Мать вашу за ногу. Все, раненый зверь. Вот оно, поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22.05 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, моя аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Кто пользуется WhatsApp'ом, 902-75-00-59. Привет, Натаха, к нам подключилась. Привет еще тебе. Так, что там у нас? Что там у нас народ пишет? Итак, у нас только что отзвучал пульс неразрешения. Трек назывался «Раненый зверь». И смотрим, что пишут люди. Итак, Стрела Морфея пишут. Два раза почему-то пишут. Хорошая песня, но как-то не очень понравилось сначала. Вот, ребят, то же самое. Не знаю даже, с чем связано. Первая часть ее. Вторая часть, на наш взгляд, лучше, но это субъективно. Чисто по вкусу, как говорится, скрипки очень в тему. Так, сейчас я грохну лишний комментарий, чтобы он тут не дублировался. Так, Натах вот пишет. Вот другое дело, в бомбардировке уже... А, ну это для других ребят. Это для других. Так, Пашка пишет, вот смычковые очень много играют. Они, как и духовые, должны быть фишкой. Соглашусь. Ну, сейчас я расскажу, что я думаю. Так, Серый пишет, видимо, скрипка основной у них инструмент, но ее действительно много. Расскажу теперь свои ощущения. В принципе, вот когда зазвучал припев, я понял, Стрела Морфея, вот что вы имеете в виду. Наверное, это связано с манерой пения куплета, скажем так вот. Скорее всего, как только пошел нормальный вокал, человечий, без надрыва, и сразу песня зазвучала по-другому. То есть, вот, ну, опять же, мое личное мнение, вот, мне кажется, ее бы надо спеть нормальным, спокойным голосом, и она прям будет сказочной. Вот, по поводу скрипок, там, знаете как, там не то, что скрипок многовато, там вообще вот как-то очень много всего намешано, но это опять же мое личное ощущение. Во-первых, меня вот это спленовское плинь-плинь-плинь прям вот, ну явно прям очень-очень похоже, мне кажется, прям даже то же самое играло. Не знаю, какой это, как там этот синтюк называется, но вот прям очень похоже. Вот он совсем там был не нужен. Или хотя бы надо было изменить рисунок, потому что прям вот четкий отсыл к спленам. Прям вот, ну, как бы такие вещи, они корежат, вставочки эти. Потому что, ну, звучит как это, ну, как плагиат, да, ну, режет ухо. Вот, а в принципе там не скрипок много, а вот именно просто вот очень много всего, наверное, вот так вот. Какой-то дисбаланс по звуку есть, но, с другой стороны, здорово. Песня здоровская. И как бы, ну, я вот нарисовал себе плюс-минус, я не знаю, честно. Я переслушаю обязательно запись эфира, когда буду выкладывать ее. Вот, пока я еще мнение не составил. Вот пишет Димка, с хрипотцой в начале точно не угадали. Так, Димка, опять же, Димка пишет, мне кажется, рабочий потерялся в общем звуке. Настя пишет, скрипок много не бывает. Песня сначала не вошла, но вошла и даже очень. Вот так вот. Так, Пашка вот пишет, у меня в команде сильная духовая секция, но если постоянно их втыкать, быстро надоест. Ну, как бы перебор, он во всем плох, даже если сожрать много мандаринов, они перестанут нравиться. Мне кажется, во всем надо искать какую-то середину золотую. Вот, ладно, едем дальше. Обязательно отслушаю еще раз трек, когда буду выгружать эфир. Вот своего мнения не составил, честно. Вот у меня как-то двояко все в голове. Не знаю. Серый вот пишет, по мне так очень близко к «Зимовью зверей». Ну, может быть. Я плохо знаю творчество «Зимовья зверей». Просто вот если включить, я, может, и угадаю, вот так вот по названию нет. Очень много групп мелькает ежедневно, поэтому как бы я плохо запоминаю
название, поэтому если вдруг кто-то что-то там, не обижайтесь ни в коем случае. Это просто, это беда того, что слишком много через меня всего проходит. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас Скворцы Степанова. Скворцы Степанова. Почему-то Дашка мне их сунула не по порядку, ну да ладно. Так, вот что у меня написано про Скворцов Степанова. Город Санкт-Петербург и маленькая-маленькая сопроводиловка. Группа, у которой одни хиты и стиль дзен-панк. Вот так вот. Группа, которая пишет одни хиты. Трек называется «Белка». Поехали, ставим, слушаем. Но не стесняйтесь, друзья, комментируйте в эфирном чате, в ВКонтакте. Потому что и мне будет что почитать, и музыкантам им интересно услышать мнение о себе, потому что друзья, знакомые, близкие, они всегда будут хвалить нашу музыку, а вот непредвзятый взгляд со стороны, он любому музыканту полезен. Итак, поехали, ставим, слушаем. Скворцы Степанова, Питер, трек называется «Белка».

А итак, друзья, белка, белка, она белка. Кому белка приходит, кому бобер. Ко мне вот дочь приехала. Так, 22:15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-3059. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», вступайте в нее, не забывайте. А мы котиков не постим, от нас спама нету, не переживайте. Вот, только что у нас отзвучали скворцы Степанова со своей белкой. Вот, ну и что тут нам народ пишет? Я теперь понял, что такое дзен-панк. Потому что я когда услышал вот это, что одни хиты и стиль дзен-панк, мне стало интересно, что это такое. Панк-шансон я слышал, вот, ска-панк я слышал, теперь вот я слышал дзен-панк. Так, ладно, что народ пишет? Вот Серый пишет, скворцы — это скворцы, настоящий рок, отличная группа. Так, второй Серый пишет, тут даже и говорить нечего, скворцы — это скворцы. Группа «Фильм» вот написали, это к предыдущему треку, «В раненом звере» поется хрипотцой Саша Чернецкий. Ну, поет и поет, что теперь. Так, Пашка пишет, у них дудки классные, но вечно задавленные на записи. Так, далее пишет, вот, мне нравится одна беда, мандаринки кончились. Пашка пишет, да клевые они, и Степ угарный. Натаха вот написала, веселуха, их смотреть надо. Текста, конечно, детские, как по мне. Не знаю, на кого рассчитаны, наверное, на мальчиков 40-летних. Музыка качественная, смотреть на них не оторвешься. Стрела Морфея пишет, насчет хитов, конечно, сильное заявление, но, блин, молодцы. Оригинально и стебно, тема прикольная, иронична и задорна. Реально улыбнула, особенно про орехоголика. Но, на наш взгляд, хоть и здорово, но стебные песни не должны быть длинными, иначе суть теряется. Да, соглашусь. Стеба должно быть в меру. В меру. Так, квиновские фишки грамотные, написал Пашка. Так, и вот пишут, Захар, поделись белкой, ссылку на группу в Народ Плюс. А нету, не загрузили они, потому как, видимо, лень им было или не до нас. Ну, не загрузили они трек на Неформатное радио, поэтому ничего сказать не могу. И сами они как бы в чате не присутствуют, хотя жаль, потому что я вот думаю, многие сейчас бы пошли бы и ознакомились бы, и добавились бы. Я лично вот первый раз эту группу сегодня услышал. В принципе, молодцы, здорово. Хорошо играют, громко. Так, Пашка пишет, они продвинутые. Ну, как вам сказать, ребят, продвинутые — это... Я это называю звездной болезнью. Ну, нет, я не уверен, что у них она есть пока. Вот. Я к тому, что есть люди, которые... Может, они просто не знают, что сегодня эфир. Такое тоже может быть. Так, есть просто ребята, которые, ну, им западло, скажем так. Вот таких я не уважаю, скажу честно. Видали мы этих звездей и на одних диванах водку пили. И скажу я вам, все люди, все сделаны из говна и мяса. Поэтому я считаю, в таких вещах никогда нельзя подниматься выше чужих голов. Это неправильно. Ладно, едем дальше. Дальше у нас ТО Меломаны. ТО. ТО, я так понял, это творческое объединение, наверное, да? Ну, если я правильно все это дело разобрал. Вот, город Питер, читаю сопроводиловку. Группа единомышленников со школьной поры, сохранивших творческий юношеский задор. Состоит из весьма солидных мужчин среднего возраста и разных профессий. От директора музыкального училища до профессиональных музыкантов, играющих отнюдь не рок-н-ролл. Вот, дальше читать не буду, все остальное лишнее, я считаю. Трек называется «Не грусти», Питер, ТО Меломаны, ставим, слушаем, поехали.

2-2-2-3-3-4. Вот так вот. На моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу Неформатное радио. Не забывайте на нее подписываться. Оставьте галочку следить за новостями. Вот, и только что у нас отзвучал ТО Меломаны с треком «Не грусти». И вот наш эфирный чат взвился, взвейтесь кострами, взвился секретом. Взвился секретом. Вот, пишут, оба Сереги пишут, мне кажется, или это второй состав бит-квартета «Секрет». Стрела Морфея не отстает, тоже пишут то же самое. Далее Пашка пишет, тоже классная группа, но не знаю, живы ли они, наш барабанщик у них играл. Я не знаю, про кого он. А, он, наверное, про другую группу. Так, далее. Моя любовь живет на 5-м этаже. Далее Пашка пишет, у меня комп глюканул, услышал только коду, но ничего, в записи послушаешь. Так, Стрела Морфея пишут, собственно, «Секрет» очень читается, вот глаза закрываю и так и вижу их. Да. Обрюзший Фоменко, да? Ну, не знаю, ребят, на самом деле, как сказать, ну, взять любую группу, играющую в этом стиле, ну, и вам, конечно же, придет на ум «Секрет», потому что они были первыми и очень долго единственными, кто в России играл такую музыку. Вот, поэтому, мне кажется, с «Секретом» сравнивать смысла нет, да и желания нету. По-моему, вполне все себе так профессионально сделано. Взрослые дядьки играют просто в свое удовольствие. Вот, и это здорово. А кому что напоминает, ну, как бы, я считаю, даже если сравнивать с «Секретом», то это вполне себе такое замечательное сравнение. Меня бы не обломало, если бы меня с ними сравнили. Вот. Я считаю, что каждая музыка имеет быть, и меня они не обломали. Вот как бы если... Я считаю, что каждая музыка имеет быть, и меня они не обломали. Вот как бы если выиграют, я не обломаюсь ни на сколько.

опять Питер. Сегодня у нас много из Питера. Читаю сопроводиловку. Стиль группы характеризует как поэтический рок во всем классическом понимании этого слова. Но это не значит, что музыканты загоняют себя в эти определенные стилистические рамки. Нет, это основное направление, в котором играют. Все, вот дальше, я считаю, не нужно читать. Ни к чему это. Итак, группа «Фильм». Город Питер, трек называется «На пути». Видел я, вроде они загрузили на неформатку. Сейчас поищу, ссылочку кину, если найду. Итак, ставим, слушаем, поехали.

А итак, друзья, 22:30 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. А мой WhatsApp 902-75-00-59. Ну и можно общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Только что отзвучал трек группы «Фильм на пути». Кинул я ссылочку в эфирный чат, но там два других трека. Почему-то ребята эту песню не загрузили. Но тем не менее, ребят, здорово, молодцы. Еще одну группу я поставил себе на карандашик. Сегодня вот какая-то хрень происходит. Мне почти все нравится. И вот через две недели будет очень непросто сделать выбор. Ну, надеюсь, поможет голосовалка. Вот, и могу точно сказать, что в вашем полку фанов прибыло. Вот жена моя любимая говорит: отправь мне этот

трек срочно. Вот, отправил. Итак, читаю комментарии. Вот группа «Фильм» пишут: сегодня мы еще загрузили два трека на неформатку, «Натянутый лук» и «В городе дождь». Ну вот, собственно, про что я и говорил. Так, Серый пишет: хороший музон, голос похож на БГ, на мой взгляд. Пашка написал: спокойненько, душевно, но целостности звучания не хватает. Питерский дух. Стрела Морфея пишет: сделано хорошо, приятно слушать, успокаивает, но с позитивом таким. Вот. Натах пишет: ребят, музыка хорошая, ничего лишнего, скажите, как вас угораздило назвать группу «Фильм»? Очень сложно найти информацию о вас через поисковик. Ну да, кстати, это у нас была группа, господи, как же они назывались-то, порно, что-то такое, порно, что-то, а, джаз-порно, вот как они назывались. И когда я попробовал в Google забить это название, джаз-порно, у меня была целая страничка, да, хуев и сисек, то есть это, ну, просто жопа. Как в эпоху интернета надо, мне кажется, называть себя как-то вот по-другому. Ну, я не говорю, что название плохое, но вот искать вас через интернет очень сложно. Так, Серый второй пишет: это действительно в настоящем питерском стиле, питерские группы зачастую можно угадать. Ты знаешь, не соглашусь. У нас бытует такое мнение, что в Питере всегда качественная музыка. Нет, Питер, как и любой город, он на 80% состоит из говна. Любой город так состоит. Вот, просто я это говорю совершенно серьезно, потому что я очень много музыки перелопачиваю, и из Питера такие самородки попадаются, что прям вот хоть стой, хоть падай, хочется, чтобы на колонках лопнули динамики, только чтобы это не слышать. Вот, в данном случае могу сказать, что группа очень понравилась. Молодцы, ребят, так держать. Все здорово, вот поставил вас на карандашик. Честно, буду дальше знакомиться с вашим творчеством. Ну, а мы едем дальше. Так, что у нас далее? Далее у нас группа «Эскиз». Сейчас найду сопроводиловку. Вот, город Калининград. «Эскиз» — это творческий союз двух талантливых молодых музыкантов: Леонид Доронов и Алла Матуль. Пару лет назад Леонид переехал в Питер, чтобы покорить своими та-та-та-та-та. Вот не люблю я такие сопроводиловки. Вот, невыдуманные истории, сложные тексты и доступная, но хранящая свои секреты музыка. Вот что составляет основу творчества группы «Эскиз». Итак, ставим, слушаем. Трек называется «Океан». И не знаю, что, вот в сопроводиловке написано «Калининград», а тут же в тексте написано, что «Питер». Ну, скажем так, «Калининград-Питер». Поехали, ставим, слушаем.

Ну вот и отзвучал финальный трек сегодняшней программы. 22:38 на моих зеленых системных. Почти уложились. Почти успели. Передержали немножечко. Ну да ладно. Ничего страшного. До 11 еще время есть. Поэтому потрындим немножко. Вот, это у нас отзвучала группа «Эскиз». Ну, что давайте, наверное, начнем с комментариев. Их не так много. «Стрела Морфея» вот написали: «Хорошо все сделано, но не зацепило. Другие спокойные песни лучше зашли. Это при всем уважении и качестве просто нейтральное впечатление оставило. Не вызвало сильных эмоций». Пашка пишет: «Нельзя так вокал вперед выводить, тем более спета не очень». Да, соглашусь, но сейчас я расскажу. А бэки, ребята, это что-то. А так не надо. Так, Серега пишет: «Как по мне, так никак не зашло». Ну и все, больше комментариев пока никаких нету. Скажу от себя. Вот, во-первых, поднимусь чуть выше. И Серый вот написал: «Никогда не слушайте, что вам говорят, идите своей дорогой». Да, на самом деле я часто это говорю ребятам, часто говорю музыкантам: «Никогда не слушайте, что вам говорят, но прислушивайтесь». Вот. Делайте все по-своему, все придет с опытом, все придет с практикой, и все будет. Вот. Главное, не бросайте. То, что вы пытаетесь что-то делать, это уже здорово. Это уже хорошо, это уже эмоции, это уже состояние души. И что бы вы ни пели, и какую бы музыку вы ни играли, на любого музыканта всегда найдется 1-2 миллиона поклонников, потому что нас на планете Земля очень много. Вот. Что касаемо этого трека, не то, что не вошло, а были такие косяки, которые, ну, как бы убили впечатление. Вот, если ребят еще в пластике не напечатали, трек советую переслушать. Во-первых, вокал не всегда ровно спет. То есть такое ощущение, что вокалистка зажала, вот как будто ей надели на нее корсет, руки связали за спиной, сверху надели подушку на голову и сказали: «Пой». Вот, то есть напряженный очень вокал, ну и сведение маленечко хромает, как бы не буду разбирать прям пошагово, но советую, если еще не отпечатали в пластике, то переслушайте, причем переслушайте на маленькой громкости и на большой громкости, и я думаю, вы вот это все услышите сами. Вот, больше ничего пока говорить не буду. Вот, что у нас будет дальше? Что у нас будет дальше? Завтра на сайте Неформатного радио в течение дня, может, к вечеру, появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, где нужно будет проставить галочки за все понравившиеся треки, и через 2 недели перед, в самом начале следующей программы бомбардировки. А, стоп, подождите, через 2 недели у нас Новый год. Ну-ка. Сейчас смотрю, вторник. А, 26-го, успеем. Успеем. 26-го числа будет следующая бомбардировка. Вот, значит, 26-го числа у нас будет 3 победителя голосования. И 3 трека выберу лично я. Вот, честно скажу, обычно я говорю, что если мой выбор совпадает с выбором голосовалки, то будет меньше треков. Вот честно скажу, в этом эфире, наверное, треков меньше не будет, и мне будет сложно сделать выбор, потому что было много интересных проектов. Вот, но, по крайней мере, те, кто загрузит свои треки, они обязательно, которые понравились, я думаю, при большом отборе все равно попадут в ротацию. Вот, а те, кто победят в голосовании и кого я выберу 26 числа, они уже сразу попадут в ротацию. Вот так вот. Только большая просьба, ребят, давайте по чесноку. Перепосты приветствуются, звать друзей приветствуется, но когда начинается, вот у нас есть такая хрень, как только появляется на Неформатном радио голосовалка, сразу украинские товарищи, московские товарищи начинают
обзванивать, описывать музыкантов и предлагать им свои услуги по накрутке голосов. Ребят, это все вычисляется на раз-два, и просто будет дисквалификация. Такое было, такое было часто. Поэтому предупреждаю, нечестная игра карается по законам военного времени. Вот, поэтому давайте честно, все мы музыканты, все мы прекрасно понимаем, что борьба должна быть интересной. Тогда это здорово. Вот, все, говорю вам, нет, еще не говорю вам, говорю вам, что завтра мы услышимся в рамках программы «Неформатный миксер». Вот, завтра мы с Коляновной с вами еще у вас полтора часа жизни отберем. Вот, завтра с утра буду делать рассылку, посмотрю, что там наотбирал робот для программы. Соответственно, во ВКонтакте всех оповещу. Ну, письма уже всем участникам ушли. Можете проверить свою почту. Что могу еще сказать? Все, не болейте, любите друг друга. У нас зима ушла. Вот, она пришла, потом ушла. Соответственно, сейчас слякоть. Так что не болейте. Не болейте. Услышимся завтра в 21:00. Точно так же. Всем пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: L7. Девчонки, когда играют гранж, это весело. В 1985 году Рене Лукас, бас-гитарист, замутил коллективчик с солистками и гитаристками Донитой Спаркс и Сьюзи Гарднер. Но в том же году Мусчинка слился, и девчонки назвались L7. На барабанах после непродолжительного поиска воцарилась Деметра Диплакас. В общем, девчонки развлекались как могли, разыгрывали среди публики ночь со своей барабанщицей, кидались тампонами в зрителя. И однажды Донита, которая Спаркс, достала свой тампон прямо на концерте и швырнул его в толпу. И он таки вернулся, пролетев обратно и повиснув на вокальном мониторе. Из-за своеобразного рваного звучания их причисляют к сиэтловской волне гранжа. Но ни одна из участниц коллектива не были родом даже из штата Вашингтон. В 2019 году четверка выпустила свой новый студийный альбом, с которого мы послушаем песенку «Монстр».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками. Но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов, ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы Behind the Wall, «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

умирают от веселья. Здесь бьют за здравие и за упокой. А рано утром, став с похмелья, вступают в схватку со своей судьбой.

потом где-то рядом, возможно, не скоро усну. Смотрю на луну уставшим я взглядом и песни о чем-то пою.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

Суетой озабочен, город прячется в тень. В горбольнице рабочий завершается день. Молкнут серые стены, незаметный медбрат, заступая на смену, надевает халат. В тишине отделений он идет не спеша, где за каждой, за дверью в мясе бьется душа, изнывая от боли, что не в силах терпеть, призывая безмолвно милосердную смерть. Но у смерти порядком в этом мире забот, и она к бедолагам верных ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно под халатом крыла. Вот парнишка-десантник на втором этаже, в кому пулей отправлен и не выйдет уже. Бледный и обреченный он на койке распят. Ни дыханья, ни стонов, лишь пищит аппарат. Ангел смерти неслышно в темноте прошуршал, поклонился парнишке и на кнопку нажал. Отключилось питание, и промолвил медбрат: «Спи спокойно, солдатик, я разрушил твой ад». А в соседней палате ветеран-инвалид на казенной кровати неподвижно лежит. Деда после инсульта паралич доконал. Для родных он обуза, им квартира нужна. Доброй смерти послушно выполняя приказ, опустилась подушка на лицо старика. Слышен голос медбрата: «Ты свободен, отец. Полужизни проклятой и мучением конец». А в конце коридора женщина средних лет под болезненным напором превратилась в скелет. Воет воем от боли рак ее господин. Не спасают уколы, промедол и морфин. Ангел знает спасение. В шприц набрал ксилозин и иглу без сомнений ей в предплечье вонзил. Сон даруя желанный, отдыхайте, мадам. Мир загробный чарует, может, встретимся там. Он спустился на вахту и сидел до утра. Всем меняет медбрата разбитная сестра. Что, братишка, с тобою? Ты чего-то паник? Ночью умерли трое безнадежных больных. Все там будем, не охай. Слушай, мы-то вчера... Грянул звонким потоком развеселый рассказ о забавах простейших, о подружках своих. Но медбрат побелевший отчего-то застыл. Не вступая в забавный разговор ни о чем, он уставился странно за девичье плечо, словно что-то заметил. Ну а после вздохнул, повернулся на месте и не кстати кивнул. Дома, лежа в постели, ангел сжался в комок. Время быстро летело, и заснуть он не смог. Бесконечные будни с вечера до утра. 6 часов пополудни, на работу пора. Он вернулся на службу, но сестру не застал. Улыбнулся натужно, взял рабочий журнал, что по смене на вахте ему передают. Никаких происшествий, тишина и уют. Что ж, ошибся, возможно, лик его просветлел. Но раздался тревожный звук знакомых сирен. Дверь открыл нараспашку санитар пожилой и завозит каталку он в приемный покой. Что стряслось? Ангел спросит, так ответа боясь. Пробка на перекрестке, как всегда, собралась. Вот навстречку и вылез, чтоб объехать затор, на спортивной машине оборзевший мажор. Постоять-то немножко для таких западло. 5 смял в лепешку, в том числе и ее. Да лихачился гнида, додавился педаль. Сам сгорел, ну и хрен с ним, а вот девочку жаль. Поврежден позвоночник, мозг, как видно, задет. Переломано больше половины костей, и вот судьба! Мы же только с ней болтали с утра. Ладно, справишься, Санта, нам на вызов пора. Взял медбрат виновато руку в шине в свою. Поезжайте, ребята, я за ней присмотрю. Знал же, видел опасность, не сберег, не сказал! Этой мыслью терзаясь, шприц из шкафа достал. После вышел на крышу,
собиралась гроза, мрачной бездне раскисшей, что есть сил, проорал пухлым глянцевым тучам, что чернее чернил: «Эй, хозяйка, послушай, я довольно служил! Что за прок в твоем даре, самобытном пути, если видишь и знаешь, но не можешь спасти? Больше мук и конвульсий видеть я не могу!» От конька оттолкнулся и крылами взмахнул. Результаты полетов знал мне брат наизусть. Но не проклятый город он увидел внизу. Видит он беззаботный, чистый, славный мирок. Для счастливцев кому он сладить с болью помог? Вот былой паралитик, сильный, крепкий старик, окуней серебристых с позаранку удит. А чуть дальше, на поле, женщина средних лет без намеков на боли собирает букет. Вот солдат с медсестрою приобнявшись идут, упоясь чередою бесконечных минут. И еще очень много в этом мире живет тех, которых за годы он из памяти стер. Смерть ему показала царство радостных лиц, позабывших навеки о кошмаре больниц. Над воскресшим Эдемом темный ангел летит. Скоро снова на свой. Нет иного пути.

спеши достучаться до небес. Они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно. А пока достучаться до небес.

И слела свеча, я забыл погасить. Сижу без света, но мне хочется жить. Пусть этот мир утонул в дерьме, пусть ангелы давно крылья в карты проиграли. И все прекрасно, только во сне. Пусть все сгорело, чего мы так ждали. Мне наплевать на мнение других. У меня есть свое, и оно важней. Я будто хожу между зеркал кривых, и с каждой минутой становлюсь лишь злей. Князья мира для себя пишут закон. Свобода слова палку перегнула. Между газетных строк слышится вонь, а муза для поэтов навсегда уснула. Вокруг лишь грязь, лишь слова без дела, и страна, как свеча, истлела.

Не спеши достучаться до небес, они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно, а пока достучаться до небес.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

глаз сплошная нагота. У нас мне нечего терять.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Биджис. Три брата. Барри, Робин и Морис Сгибы из австралийского Брисбена запели ритм энд блюз, голубоглазый соул. И пели они так это с 1958 года. Но по-настоящему слава пришла только в 1977 году, когда они запели диско. И был выпущен саундтрек к фильму «Лихорадка субботнего вечера» с Джоном Траволтой. Bee Gees стали живыми богами диско. Какие утюги! Их песни передавали даже холодильники и плиты. Первые места Billboard, более 220 миллионов копий, что делает их одними из самых популярных и успешных коллективов в истории музыкальной индустрии. Грэмми Legend Awards 2003 года, Зал славы рок-н-ролла 1997 год, Звезда на Голливудской аллее славы. Если есть мечта и любимое дело, можно многое перетерпеть и добиться успеха и признания. А еще главное не растерять добытое, а приумножить, что и доказали Bee Gees. Слушаем легендарный трек с легендарного фильма 77 года «You Sold Me Dancing».

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.
3: Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море. Шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной.

горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной, а море, море, море.

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

Лева, как кинолента рассвета раскручивается неторопливо, как пригородные трамваи возникают из-за деревьев в горизонтальном пейзаже предместья и залива. Я все это видел, я бы сейчас все это вижу, их движение тоже, остановки их точно те же, выше воды.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR. «My Way» называется трек. Поехали!

Столь высокого неба я не видел давно. В горизонты уходит лето. В своей жизни внезапно я понял одно: есть то место, которого нет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1947 году в процессе подготовки негритянского чарта для журнала Billboard журналист Джерси Уэкслер посчитал, что название афроамериканского хит-парада расовой записи Race Records имеет негативную окраску, поэтому он стал использовать в своих рецензиях термин «ритм энд блюз». И 17 июня 1949 года Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад в «ритм энд блюз записи» «Ритм энд блюз рекордс». Так что, ребята, «ритм энд блюз» — это всего термин, относящийся к любой музыке, исполняемой чернокожими для чернокожих. История R&B начинается в 30-е годы, а истоки стоит искать в музыке сельского темнокожего населения. Кантри-блюз в ходе урбанизации, она переселяется в города, что и дает первый толчок для развития жанра. Новая эпоха дает новые возможности. Популярными становятся автоматы для прослушивания пластинок. Оркестры становятся меньше, а с изобретением электрогитары в 1939 году самовыражение становится главным. Певец становится центральной фигурой, что и повлияло на становление ритма.

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

мои зрачки, как маячки. А на рассвете в туалете я подсчитывал очки. А ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходном, мне тебя не перегнать, но мне плевать. Я буду ждать, я буду биться и ломиться, буду двери вышибать, но мне плевать. Я буду ждать, я лучше.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: А-а-а.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

беззаботно хохотал. Странно и невероятно понимать, что это

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Stone X. Костяной топор. Американская группа. И причем их было две с таким названием. Одна была в конце 60-х, в начале 70-х. Вторая появилась в 2009 году. И стала, так скажем, классной данью уважения тяжелой музыки в начале 70-х годов. Ну, там Led Zeppelin, понимаете, о чем я говорю. Black Sabbath. Очень, на мой взгляд, все грамотно и плотно сделано. Хороший такой добротный стоунер получился. А заслушаем мы вещь все-таки 1971 года, которая может по праву называться первым стоуном в мире. Snakebite.

Но настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза, растекаясь пламени, закружится лед, в такт ударит гроза.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».